0: Оксана?
1: Да.
0: Мама дома?
1: Сейчас позову.
0: Нет, не надо. Скажи, что...

бывает порой. Ах, как же ты торопишься любить, ведь даже то, что было лишь игрой,

0: Радио Югра.
1: Югра.
2: Мне не нужно других. Мне нужно тебя. И так мое сердце волком воет и просит любви.

0: Автомолл. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
1: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах работы России. Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
7: Ты в ритме танца, тебе некуда деваться, в ритме танца, тебе некуда деваться, в ритме

некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться.

0: местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра активно инвестирует в патриотическое воспитание. Ханты-Мансийский автономный округ и Татарстан запустили важные исторические проекты. Жительницу Пытьяха уличили в незаконном оформлении регистрации. Югра делает серьезную ставку на воспитание патриотизма. Согласно решению регионального правительства, возглавляемого губернатором Русланом Кухоруком, более 94 миллионов рублей направят на развитие патриотических инициатив в 6 муниципалитетах. Средства, полученные по итогам строгого конкурсного отбора, пойдут на создание современной инфраструктуры. Речь идет не только о традиционных площадках, но и о передовых направлениях, таких как обучение управлению дронами. В список муниципалитетов, которые получат эту важную поддержку, вошли Нягань, Югорск, Кандинский, Советский, Сургутский и Ханты-Мансийский. Теперь им предстоит воплотить в жизнь свои амбициозные планы. Югра и Татарстан представили совместный исторический проект. В Набережных Челнах открылась межрегиональная выставка «Своих не бросаем». Экспозиция посвящена эвакуации детей и подростков в годы Великой Отечественной войны. Тогда Татарстан принял более 13 тысяч юных жителей из прифронтовой полосы, а в наш округ привезли около 1000 детей. На выставке представлены уникальные документы и фотографии из государственных архивов обоих регионов. Они рассказывают о тяжелом пути эвакуированных и о том, как местные жители помогали им обрести новые дом и вернуться к мирной жизни. Первыми экспозицию увидели ветераны, школьники и участники СВО. Специально для гостей организовали показ документального фильма «Югра для ленинградцев». Проект реализовали в рамках сотрудничества между архивными службами двух регионов. Пытьяхские полицейские возбудили уголовное дело по факту фиктивной регистрации гражданки России. По данным правоохранителей, местная жительница прописала в своей квартире 27-летнюю женщину, однако фактически жилье ей не предоставила. Нарушение выявил участковый во время проверки административного участка. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание предусматривает до 5 лет лишения свободы. В полиции напомнили, что фиктивная регистрация является уголовно наказуемым деянием и призвали граждан соблюдать требования законодательства. И последнее. Общество знания представило новую систему мотивации для лекторов. За проведение просветительских мероприятий участники смогут получать подарки, образовательные возможности, сертификаты на путешествия, путевки в санатории и другие бонусы. Наиболее активных просветителей будут рекомендовать государственным наградам. Кроме того, экспертам помогут повысить узнаваемость. Их профили появятся на платформе общества, а лучших специалистов будут приглашать в СМИ в качестве комментаторов. Для студентов участие в проекте также принесет практическую пользу. Специальные сертификаты можно будет использовать при подтверждении педагогической практики или оформлении документов на повышенную стипендию. О запуске программы объявили на Петербургском международном экономическом форуме. Подать заявку и стать лектором можно на официальном сайте Общества знания. Отмечу, инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама.
3: «Автомол». Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступицы полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
5: 7 часов 4 минуты, 9 июня, сегодня вторник. Николай Авдонин.
6: Даша Кузнецова.
5: Доброе утро.
6: Доброе утро.
5: И с самого утра у меня негодование.
6: Опять?
5: Слушай, но
6: ну, давай.
5: Это просто
6: не
5: невозможно.
6: Не будем нарушать традиции.
5: Это
6: давай.
5: Просто невозможно. Вот выхожу я сегодня из дома для того, чтобы сесть в автомобиль и поехать сюда.
6: На работу.
5: А, пока, значит, ну, собственно, зажигание там и все такое. Мне нужно, чтобы она минуточки 3 там немножечко поработала.
6: Помолотила,
5: да? Да. Я выхожу, на улице тепло, все здорово. Стою, никого не трогаю. Мошек нет, комаров нет. Думаю, боже, как хорошо. Собственно, напротив моего дома есть еще один жилой дом. Открывается окно в этом жилом доме на 5-м этаже. И оттуда какая-то человек, какой-то человек, я не знаю, ребенок это, взрослый это, выливает оттуда воду. И выливает аккурат со мной. После этого начинает из дома выкидывать какие-то монеты. Я не знаю, ритуал какой-то. Это мы вызывали, что, я не знаю, теплое лето.
6: Слушай, может быть,
0: Что? Надо было помочь этому ритуалу. Возможно, на тебя какой-то ритуал был. Может, тебя приворожить кто хотел.
5: Слушайте, меня
0: представь
5: таким
0: себе,
5: образом не приворожить.
0: Живет какой-то поклонник там на пятом этаже твоего
5: Пошли,
0: дома.
5: Пошли, я покажу тебе море, и вот тебе деньги к ногам. Вот это получается.
0: Может, вода была какая-то там заговоренная, и все. Теперь потянут тебя под покровом ночи на пятый этаж того дома напротив.
5: Дело в том, что сейчас, придя сюда, я открываю новости, ну, собственно, которые здесь в округе, и вижу новость о том, что в Югре участились случаи, когда взрослые и дети открывают окна и выбрасывают туда, что попало. Ребята, ну, я не знаю, нечем летом заняться. Классная возможность подработать. Вакансий огромное количество. Пожалуйста, найди себе... Зачем делать это? Я не понимаю. А вот просто представь, а если бы этот человек водой попал на меня?
0: Ну, это было бы плохо, наверное, для этого человека особенно. Ты бы, я думаю, по ответственности не забралась бы и перегрызла бы ему горло.
5: Я хочу сказать, что я, конечно, бы забралась куда угодно, просто мне непонятно, зачем так делать, где родители в этот момент, которые, ну, никак не научат детей, собственно, вести себя так, как нужно. Когда-нибудь ты в детстве, как ты делал так?
0: Конечно, регулярно так делал. Капитошки, не знаешь, что ли?
5: Да какие капитошки?
0: Капитошки, когда берешь пакет молока, я сейчас расскажу, не дай бог дети слушают, и из какого-нибудь там этажа выкидываешь. Вот я так делал в детстве.
5: И на людей
0: попадал. Это же здорово. Ну, не знаю, нет, на людей, наверное, не попадал. Я не целился специально в людей. И не так часто у меня вообще в Болчарах одноэтажные в основном дома были.
5: Там
0: особенно капитошек не покидаешь, да. Вот когда в городе получалось. И то я, как правило, не был зачинщиком этого перформанса. Я, как правило, ну...
5: Типа пацаны.
0: Я открывал мир, так скажем, поэтому это было интересно, да.
5: Ну, не знаю, я... У меня действительно, слава богу, ничего не испорчено. Ну, там, все-таки, вот я же все-таки собираюсь на рабочее место, там, вот это все, понимаешь? Слава богу, все в порядке. Но очень хочется предупредить всех, что, ну, давайте не будем так делать. Ну, это же, ну
0: хотя бы, да, перед тем, как эти ритуалы совершать, надо посмотреть вниз, не стоит ли там жертва какая.
5: Так ты понимаешь, что ведь это сделано, ведь нарочно, что как раз-таки человек увидел, что стоит жертва, и давай вот это вот... Хотя, с другой стороны, если это приворот на море и на деньги, ладно.
0: Ну, конечно, может быть, ты перестанешь уже ныть по утрам, в конце концов.
5: Да не ною
0: я. На удачу, на хорошее настроение, в конце концов.
5: Не ною. Николай Авдонин.
0: Не ною я. Даша Кузнецова.
5: Доброе утро, Югра.
0: Доброе утро.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 7:12. Сегодня 9 июня, вторник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске и Тюмени днем плюс 24, в Сургуте и Нижневартовске 26 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе и Линторе плюс 24 в течение дня, в Югорске, Советском и Нягане плюс 21, 19 градусов тепла, в Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово, в Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 26 градусов тепла в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 17, в Сургуте и Нижневартовске 21 градус со знаком плюс. Это был прогноз погоды на сегодня, 9 июня, вторник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 16 минут, 9 июня. Сегодня Всемирный день мотоциклиста. Отмечается. Праздник традиционно выпадает на второй вторник первого летнего месяца и призывает всех, тех, кто, собственно, на двухколесном транспорте, отказаться от автомобилей и пересесть на мотоциклы в знак поддержки экологичного и удобного городского транспорта.
2: Мне кажется, надо всех болчаровских пацанов, да и не только болчаровских, поздравить с этим. Мне кажется, каждый пацан мечтал на мотоцикле кататься. И в детстве, вот мы в Болчарах катались на мотоциклах. Это было просто
1: потрясающе,
2: класс.
1: Да?
2: Я помню, как я под покровом ночи, пока родители спят, аккуратно выкатывал и метров 100 катишь на мотоцикл.
1: Ну да, чтобы он там... Вот
2: и потом
1: было,
2: заводишь.
1: Да?
2: Потом я и машину также у бати угонял.
1: Международный день друзей отмечается сегодня. Отмечается он в этот, как его, в честь друзей, конечно же. Да, в честь друзей, конечно же. Истинная дружба – одна из тех вещей, которых, как о гигантских морских змеях, неизвестно, являются ли они вымышленными или где-то существуют. Артур Шопенгауэр написал. И Международный день друзей основан именно для того, чтобы независимо от жизненных обстоятельств и различных перипетий напомнить всем нам и своим друзьям о том, как они важны для нас, и порадовать их, и порадовать себя, встретиться с друзьями, созвониться.
2: Позвонить если, хотя бы, да, если да, далеко находитесь
1: если
2: друг от друга.
1: Нет такой возможности. Мы, кстати, вот сегодня по поводу друзей и по поводу созвонов и всего остального выяснить хотим, почему вы стали реже встречаться с друзьями.
2: Почему это вы стали реже встречаться
1: вообще-то
2: с друзьями?
1: Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений, Телеграм и Макс. Расскажите, почему вы стали реже встречаться с друзьями. Ну и плюс ко всему, голосование в нашей официальной группе во ВКонтакте, которая называется «Радио Югра», главное окружное. Подписывайтесь на группу и...
2: Участвуйте в голосовании, да, вопросе. Если вдруг по каким-то причинам, хорошим причинам, вы, наоборот, стали чаще встречаться с друзьями или у вас стало больше друзей, тоже напишите, как это произошло.
1: Международный день архивов отмечается ежегодно. Сегодня, 9 июня, был учрежден Международным советом архивов в ноябре 2007 года. Дата образования данной организации была определена как Международный день архивов. Mm-hmm. И первый этот праздник прошел в 2008. Это такая профессиональная организация, Международный совет архивов, да, МСА, если коротко. Такая организация профессиональная мирового архивного сообщества, которая способствует сохранению, развитию и использованию мирового архивного наследия. Всех работников архивов мы, конечно же, поздравляем.
3: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
6: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют и до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши-мастер, все получится.
0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 7:25. Утро начинается со встречи с коллегами, с которыми мы буквально через мгновение увидимся. Вы присоединяйтесь к нашей беседе. Я сейчас про коллег из телевизора. Сегодня это Максим и Алена. Забыла, как зовут. Максим и Алена.
2: Она тебе напомнит сейчас с помощью своего творчества, как ее зовут.
1: Да, наконец-то Алена будет читать очередные свои стихи. Присоединиться, кстати, к написанию и помочь Алене писать стихи вы можете. +7 950 510 66 66 это номер для ваших сообщений. Вы пишете слова, Алена на них пишет стихотворение. Ну или в официальной группе во ВКонтакте, которая называется «Радио Югра». Ну вот, встречаем коллег.
3: Если бы люди были бы людами, то Колька Авдонин был бы оладушка. Он любим и югорчанами, и якутами. Он золотистый символ родины-матушки. А Даша Кузнецова была бы салатом мимоза. Изящная, нежная и многогранная. На любом столе она украшение. Югорская роза, майонезная, но такая желанная. А Макс Горшков мог бы быть кем угодно. Хоть ленивый вареник, любая стряпня. Ежедневно и ежегодно Макс Горшков, блюдо дня.
1: Браво! Вот у нас браво! Блюдо дня!
3: Югра.
1: Да, браво.
4: Доброе утро.
2: Привет, привет.
4: Доброе утро, да, всем доброе радиослушателям. А как конкретно нет. Вот от этого замечательного бигуса и азу лепторского.
2: Я думаю, что сказать... в студии рыбой пахнет с утра. Это мимоза, оказывается. Между прочим, да? Мой любимый салат.
1: Я хочу
4: это
1: сказать...
4: Вот твоя русалка.
1: Алена, я хочу... Прекратите оба!
2: Мне с некоторых пор нельзя мимозу. Все, к сожалению, ничего с майонезом.
1: Я хочу сказать, что, Алена, ты вот сейчас даже немножко меня обидела. Учитывая, послушай, вот смотрите, майонез вышел просто из чата и вышел из моей жизни совсем. А ты, как это сказать-то, а ты даже не заметила, Алена.
4: Уже второй
2: майонез может выйти из человека, но человек из майонеза никогда не выйдет уже.
4: Да все мы вышли из майонеза.
3: Ну подождите, а если это мимоза с тунцом?
2: Да, кстати, очень классно.
4: Где ты видел мимозу с тунцом?
2: Я делаю мимозу с тунцом. Серьезно, да, мимозу с тунцом делаю.
1: А я вообще...
4: Ладно, то, что ты не совсем это, ку-ку, мы знаем, Коля. Ну какая мимоза с тунцом? Вы же о чем говорите?
2: С консервированным тунцом прикольная мимоза. Причем не просто майонез туда кладешь, майонез в перемешку со сметаной и добавляешь несколько долек, несколько... Сок лимон, апельсиновых долек. Ой, прошу прощения, мандариновых. Мандариновый сок. Выжимаешь туда, и будет ух, огонь просто. Мимоза.
1: Слушайте, я хочу сказать, что я этот салат вообще не люблю. Алена, я когда-нибудь все-таки научусь писать стихи и отвечу тебе.
2: Я отомщу тебе,
1: Я отвечу тебе. Да. Кстати, вот, Алена, сегодня вот ты все больше как-то на мне акцентировала. Ну ладно, хорошо, на Максиме тоже. Максим, мы с тобой в одной лодке. А вот сегодня мы про друзей немножечко тут вот выясняем, потому что Международный день друзей. Вы, честно скажите, вы хоть маленечко друзья? Ну, хоть чуть-чуть.
2: Ты разве еще не поняла?
3: На этот раз ты первый отвечаешь.
4: Нет, не буду.
1: Макс.
4: Нет, да. Нет. Давайте я как
1: джентльмен
4: дня, я помолчу.
1: Ну давайте, быстрее, ребят.
4: Давай, говори.
3: Нет.
4: А? Ну немножечко, друзья, ладно.
2: Немножечко, чуть-чуть.
4: Понимаете, нет, мы сначала были множечко, но с каждым...
2: Пока Алена не начала писать стихи, да, я так понимаю.
4: Пока Алена вот не поняла свой талант. А потом вот это все множечко, оно все в немножечко превращается и превращается. И вот когда-то останется совсем одна дружественная канапешка, вот. Если еще я буду каким-нибудь блюдом дня.
1: И не только.
2: Не, ну вообще, мне кажется, это ведь здорово. Это высшая степень доверия, когда ты доверяешь человеку подкалывать себя каким-то образом. И не обижаешься на него при этом, да? И можешь затаить. Да, ты можешь отомстить потом.
1: Но ниточка дружбы все тоньше и тоньше. Все меньше и меньше.
3: Моя ниточка дружбы вот такая.
4: Конечно. Но мы же с вами знаем народную пословицу, на кого не обижаются.
1: Да, это да, Максим.
4: Поэтому я не обижаюсь.
3: На соведущих?
4: На соведущих не обижаюсь.
2: Именно такая народная пословица, да, существует.
4: Да, слушай, не обижайся.
1: Так, ребята, слушайте, короткая рабочая неделя, мы в ней уже, и очень хочется, чтобы она пролетела у вас так же быстро, как вообще,
2: думаю,
1: как
2: что
1: блюдо дня.
2: С утра. Короткая
4: как
2: рабочая неделя.
1: Да. Ребята, давайте, вам хорошего эфира, и встретимся с вами же на следующей неделе, теперь уже после праздников. Пока!
2: Не ругайтесь.
4: Давайте, не скучайте. Пока.
3: Пока.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
5: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра активно инвестирует в патриотическое воспитание. Ханты-Мансийский автономный округ и Татарстан запустили важные исторические проекты. Жительницу Пытьяха уличили в незаконном оформлении регистрации. Югра делает серьезную ставку на воспитание патриотизма. Согласно решению регионального правительства, возглавляемого губернатором Русланом Кухоруком, более 94 миллионов рублей направят на развитие патриотических инициатив в 6 муниципалитетах. Средства, полученные по итогам строгого конкурсного отбора, пойдут на создание современной инфраструктуры. Речь идет не только о традиционных площадках, но и о передовых направлениях, таких как обучение управлению дронами. В список муниципалитетов, которые получат эту важную поддержку, вошли Нягань, Югорск, Кандинский, Советский, Сургутский и Ханты Мансийские районы. Теперь им предстоит воплотить в жизнь свои амбициозные планы. Югра и Татарстан представили совместный исторический проект. В Набережных Челнах открылась межрегиональная выставка «Своих не бросаем». Экспозиция посвящена эвакуации детей и подростков в годы Великой Отечественной войны. Тогда Татарстан принял более 13 тысяч юных жителей из прифронтовой полосы, а в наш округ привезли около 1000 детей. На выставке представлены уникальные документы и фотографии из государственных архивов обоих регионов. Они рассказывают о тяжелом пути эвакуированных и о том, как местные жители помогали им обрести новую дома вернуться к мирной жизни. Первыми экспозицию увидели ветераны, школьники и участники СВО. Специально для гостей организовали показ документального фильма «Югра для ленинградцев». Проект реализовали в рамках сотрудничества между архивными службами двух регионов. Пытьяхские полицейские возбудили уголовное дело по факту фиктивной регистрации гражданки России. По данным правоохранителей, местная жительница прописала в своей квартире 27-летнюю женщину, однако фактически жилье ей не предоставила. Нарушение выявил участковый во время проверки административного участка. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание предусматривает до 5 лет лишения свободы. В полиции напомнили, что фиктивная регистрация является уголовно наказуемым деянием и призвали граждан соблюдать требования законодательства. И последнее. Общество знания представило новую систему мотивации для лекторов. За проведение просветительских мероприятий участники смогут получать подарки, образовательные возможности, сертификаты на путешествия, путевки в санатории и другие бонусы. Наиболее активных просветителей будут рекомендовать государственным наградам. Кроме того, экспертам помогут повысить узнаваемость. Их профили появятся на платформе общества, а лучших специалистов будут приглашать в СМИ в качестве комментаторов. Для студентов участие в проекте также принесет практическую пользу. Специальные сертификаты можно будет использовать при подтверждении педагогической практики или оформлении документов на повышенную стипендию. О запуске программы объявили на Петербургском международном экономическом форуме. Подать заявку и стать лектором можно на официальном сайте Общества знания. Отмечу, инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Главное окружное радио.

0: погоды на главном окружном.
1: 7 часов 36 минут. Сегодня 9 июня, вторник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями и возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске и Тюмени днем плюс 24, в Сургуте и Нижневартовске 26 градусов выше 0. Днем в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе и Линторе плюс 24, в Югорске, Советском и Нягане 21 градус выше 0, плюс 19 в Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово. В Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 26 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 17, в Сургуте и Нижневартовске 21 градус выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 9 июня, вторник.
0: Радио Югра.

0: Реклама.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
7: Добро пожаловать в ВТБ.
6: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
9: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
8: Реклама – лишние расходы.
9: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
10: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
12: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 7:47. Овны, сегодня вас ждет день хороших идей и правильных решений.
1: Тельцы, сегодня лучше действовать в одиночку, чем подстраиваться под чьи-то шаги.
0: Близнецы, звезды говорят, что сегодня отличный день для тех, кто скучал и мечтал о ярких впечатлениях.
1: Раки, постарайтесь сегодня расширить свой круг общения. Новые люди нужны, чтобы реализовать новые идеи.
0: Львы, сегодня даже для скептиков вы сумеете подобрать нужные слова. Все будут слушать вас очень внимательно.
1: Девы, звезды говорят, что лучше отложить обсуждение спорных вопросов с близкими на другой день.
0: Весы, лучше сегодня наблюдайте за развитием событий вокруг вас, но пока не вмешивайтесь в них.
1: Скорпионы, сегодня вы легко найдете способ поднять настроение всем вокруг.
0: Стрельцы, от эмоциональных поступков сегодня не будет никакой пользы, поэтому стоит успокоиться.
1: Козероги, сегодня, вероятно, хорошие известия от людей, о которых вы беспокоитесь.
0: Водолей, сегодня спокойная уверенность в своей правоте поможет избежать ненужных разговоров.
1: Рыбы, этот день отлично подойдет для праздника или небольшой вечеринки.

0: Радио Югра.
1: 7:54 и очередной фразеологизм на разборе. Сегодня что это будет?
2: Сегодня нашла коса на камень.
1: О,
2: вчера
1: клево.
2: Прислала Фания нам этот фразеологизм. Я на самом деле не помню, объясняли мы его или нет, но ничего страшного.
1: Да, повторение мать учения.
2: Объясняли, это было
1: вот
2: давно.
1: А ты, собственно, вот, повторение мать учения, да, тоже, кстати. Так.
2: Но это достаточно старый фразеологизм. Встречается он в словаре у Даля. И там у него есть несколько интерпретаций. Нашла коса на камень, как, ну, то есть, нашла в плане, шла-шла и нашла, увидела в этом плане, нашла камень в поле, и нашла коса на камень, как будто она затупилась, и оселок нашла, ну, то есть, точильный камень. Вообще, понятно, мы с тобой как-то разбирали уже фразеологизм «бросить камень в чужой огород». Это вот примерно про то же самое, когда коса встречается в поле на лугу, где, собственно, человек косит траву, встречается с камнем, то она либо гнется, либо может вообще поломаться, ну, или тупиться, и ей...
1: Сам ты тупица.
2: Я не на тебя. Становится тупая, затупляется. Вот так вот.
1: Не закапывайся так.
2: Приходится ее точить. Вообще, когда говорят, нашла коса на камень, хотят рассказать о том, что, например, сошлись два характера. Два серьезных, таких сильных характера. Когда один человек, например, имеет точку зрения, второй имеет свою точку зрения, и никак они не могут пробить друг друга. Ну, например, там муж думал, что будет главой семьи, но жена не захотела отдавать пальму первенства, да, поэтому нашла коса на камень.
1: Ага.
2: Ну вот, на самом деле понятно, что это в крестьянской среде появилась такая поговорка, и вот два у нее смысла, на самом деле, про то, что либо человек какой-то не может преодолеть характер другого, и никак у него ничего не получается, вот он сильный, ловкий, смелый и умелый, но вот об этого человека он спотыкается. И второй, когда нашла коса на камень, в смысле, человек тоже вот шел-шел по жизни, что-то у него случилось такое, и теперь ему нужно починиться, что ли, так же, вот, как этому инструменту, к психологу, в конце концов, сходить.
1: Вот, спасибо.
3: Утро начинается.

0: местное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро в студии. Елена Васильева. Югра активно инвестирует в патриотическое воспитание. Ханты-Мансийский автономный округ и Татарстан запустили важный исторический проект. Югорчане смогут поклониться чудотворной иконе Федоровской Божьей Матери. Югра делает серьезную ставку на воспитание патриотизма. Согласно решению регионального правительства, возглавляемого губернатором Русланом Кухоруком, более 94 миллионов рублей направят на развитие патриотических инициатив в 6 муниципалитетах. Средства, полученные по итогам строгого конкурсного отбора, пойдут на создание современной инфраструктуры. Речь идет не только о традиционных площадках, но и о передовых направлениях, таких как обучение управлению дронами. В список муниципалитетов, которые получат эту важную поддержку, вошли Нягань, Югорск, Кандинский, Советский, Сургутский и Ханты Мансийские районы. Теперь им предстоит воплотить в жизнь свои амбициозные планы. Югра и Татарстан представили совместный исторический проект. В Набережных Челнах открылась межрегиональная выставка «Своих не бросаем». Экспозиция посвящена эвакуации детей и подростков в годы Великой Отечественной войны. Тогда Татарстан принял более 13 тысяч юных жителей из прифронтовой полосы, а в наш округ привезли около 1000 детей. На выставке представлены уникальные документы и фотографии из государственных архивов обоих регионов. Они рассказывают о тяжелом пути эвакуированных и о том, как местные жители помогали им обрести новую дома вернуться к мирной жизни. Первыми экспозицию увидели ветераны, школьники и участники СВО. Специально для гостей организовали показ документального фильма «Югра для ленинградцев». Проект реализовали в рамках сотрудничества между архивными службами двух регионов. Погружение в мир космоса и экологии. Сегодня в Национальном центре «Россия» в Ханты-Мансийске состоится встреча с космонавтом Сергеем Рыжиковым. Это событие – часть флагманского проекта «Космическая Одиссея» и 30-го международного экологического телефестиваля «Спасти и сохранить». Сергей Рыжиков, трижды покоривший орбиту, расскажет, как выглядят глобальные экологические проблемы с 400-километровой высоты, почему космос может стать союзником природы и какие земные технологии могут позаимствовать идеи у замкнутых систем жизни. Жизнеобеспечения на МКС. Гостей ждут невероятные кадры нашей планеты, снятые с орбиты. Кроме того, они смогут задать покорителю просторов Вселенной свои самые смелые вопросы. Отмечу вход на мероприятие по предварительной регистрации на сайте НЦ «Россия». И последние жители Югры получат уникальную возможность прикоснуться к святыне, чудотворной Федоровской иконе Божьей Матери. Этот древний образ, чья история уходит корнями в 12 век и тесно связана с молитвами святого Александра Невского, а также с благословением на царствование Михаила Романова, привезут из Костромы. 11 и 12 июня святыня будет пребывать в Воскресенском кафедральном соборе Ханты-Мансийска. А 13 и 14 верующие смогут поклониться ей в Свято-Троицком кафедральном соборе Сургута. Несмотря на испытания прошлых веков, икона сохранила свою нетленность и особую духовную силу. С 2001 года она регулярно путешествует по епархиям Русской Православной Церкви. А в 2009-м перед этим образом в Храме Христа Спасителя в Москве состоялись избрания и интронизации святейшего патриарха Кирилла. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки подшипники, якоря, обмотки, реле регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 8 часов 4 минуты. Сегодня Международный день друзей. Да. Дружба – это отношения между людьми, основанные на взаимной привязанности, духовной близости и общности интересов. Между прочим, это не просто какая-то там, знаешь, чьи-то слова. Это Ожегов так формулирует в своем словаре, собственно, понятие дружба. Конечно.
5: Молодец, красиво сформулировал.
0: Мы сегодня хотим выяснить, почему вы стали встречаться реже с друзьями. Тут статистика интересная подкатилась. Из-за отсутствия денег стали встречаться в целом по России. Друзья стали встречаться реже. Почти каждый третий признался, что за последний год дружба превратилась в очень дорогое удовольствие. 40% встречаются из-за этого реже. 3% вовсе перестали выбираться куда-нибудь с приятелями, потому что у них просто нет на это ни денег, ни времени. Но и эти встречи с близкими друзьями обходятся недешево, в первую очередь из-за расходов в кафе и ресторанах. Mm-hmm. Ну, то есть вот эти дружеские посиделки дома, когда приходите ко мне, пацаны, моя жена там приготовила вкусненькое, там, да, они как-то уходят на второй план. И вот, пожалуйста, тебе какая тенденция. Мы хотим выяснить сегодня, почему вы стали реже встречаться с друзьями. У нас есть несколько вариантов ответа в голосовании. Стало слишком дорого, нет mm-hmm. времени, жена, муж против, живем в разных городах, регионах, странах, поругались, в конце концов, ну или просто стало меньше друзей. Плюс 7-950-510-66-66, это номер для ваших сообщений Телеграм и Макс, группа ВКонтакте, которая называется «Радио Югра», и к голосованию, комментариям присоединяйтесь. И вот хочется спросить, Коль, тебя, вот согласно этой статистике?
5: Ну, у меня согласно этой статистике все просто. Я с друзьями реже встречаюсь, потому что мы, как правило, с большинством своих друзей я в разных городах нахожусь, и, как правило, все мои самые лепшие друзья вот находятся в Болчарах у меня здесь. И, ну, достаточно редко видимся, только если они сюда приезжают. Летом я тоже сгоняю. Ведь с некоторыми... Вообще, я думаю, что не обязательно с друзьями часто видеться. Достаточно, ну, понимать, что у тебя есть друзья, что они там где-то, что я могу в любой момент приехать, или они могут в любой момент приехать. Я вот не очень люблю телефонные звонки, так бы, наверное, мы еще и почаще разговаривали по телефону.
0: Видишь, а они, между прочим, может быть, ждут от тебя
5: этого. Да, скорее всего, ждут, и даже многие, наверное, обижаются, что я долго не звоню.
0: Вот, смотри.
5: Вот такое я не люблю разговаривать по телефону.
0: Во всеуслышание сказал сейчас, ребята, не обижайтесь на него, просто он не любит разговаривать. По поводу голосования хотел, да, в целом по России каждый третий сказал, что с друзьями стало дорого встречаться. Я открываю наше голосование, а у нас за этот вариант ноль. Ну, то есть, получается, вот эти все истории, мы северяне, нам нормально. То есть, вот эта вся история наша, получается.
5: Ну, вот, мне кажется, мы как раз, мы северяне, нам нормально, мы можем в гости к друг другу сходить. Мы, не знаю, вот у тебя тоже какая-то есть классная традиция, что вы, например, ходите куда-то в ресторан, ну, в кафе, хорошо, в кафе ходите, и один кто-то платит
0: каждый,
5: за всех,
0: раз,
5: да, например,
0: в месяц,
5: кто приглашает.
0: Да, раз в месяц.
5: Ну, так чё, почему бы и нет, это не так дорого. Получается, что вы каждый раз, кто-то угощает, а ты на халяву ходишь.
0: Я тебе хочу
5: должно
0: сказать,
5: греть душу.
0: Я тебе хочу сказать, просто у нас в Ханты-Мансийске не так много заведений, которые там нужно отвалить ого-го, сколько денег. Нормально нам, мы ходим вчетвером, нам нормально, понимаешь? И что касается встреч там дорого и все остальное, мы обязательно еще обсудим это. И я просто хотела сказать о том, что мне кажется, вот это понятие «мне с друзьями встречаться дорого», оно вообще к понятию дружбы вообще никакого отношения не имеет. Тогда, как бы, если ты говоришь о том, что тебе с друзьями встречаться дорого, ну тогда это ты не дружишь
5: ценишь,
0: с этими людьми.
5: Деньги выше,
0: конечно,
5: чем дружбу,
0: конечно.
5: Неправильно расставленные приоритеты,
0: итак,
5: согласен с тобой.
0: Итак, через несколько минут продолжим и ждем, естественно, рассказов о том, как часто и по какому поводу встречаетесь с друзьями. Если реже стали это делать, расскажите, почему.
1: Радио Югра.
4: Утро

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8:11. Сегодня 9 июня, вторник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске и Тюмени днем плюс 24, в Сургуте и Нижневартовске 26 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе и Лянторе днем до плюс 24. В Югорске, Советском и Нягане плюс 21, 19 градусов выше 0 в Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово. В Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 26 градусов выше 0. Это был к этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 18, в Сургуте и Нижневартовске плюс 23. Это был прогноз погоды. Годы на сегодня 9 июня, вторник.
0: Радио Югра.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8:16. Так, почему вы стали реже встречаться с друзьями? Вот такой вопрос у нас сегодня. +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений Telegram и Max, группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. И к голосованию, комментариям присоединяйтесь. Несколько вариантов ответа. Стало слишком дорого, нет времени. Жена, муж против. Живем в разных городах, регионах, странах. Поругались, ну или просто стало меньше друзей. За все, кстати, варианты сегодня можно проголосовать. Ну, в смысле,
3: за несколько вариантов можно
2: проголосовать. И есть сообщение по этому поводу. Но сначала сообщение от Надежды. Коля, Даш, привет вам из Канды. Отличного дня.
3: Ой,
2: Надежда, вам отличного тоже дня. Прекрасного вторника. Есть сообщение от Алексея. Алексей пишет, мы стабильно с друзьями. 1-2 раза в неделю, по всей видимости, дома сидим и отдыхаем. И с этим у нас нет проблем. Там баня, шашлык, все
3: вообще
2: как
3: здорово.
2: Надо. Алексей, мы вам завидуем, откровенно.
3: По белому, да, завидуем. Баня, шашлык, здорово вообще с друзьями. Я так понимаю, частная территория где-то, вряд ли по каким-то. У меня вообще есть друзья, которые каждую неделю ходят в новую баню здесь в городе Ханты-Мансийске.
2: Сколько
3: таким образом
2: бани?
3: Тестируют их. Да полно бань вообще, мне кажется, на год хватит.
2: Правда?
3: Каждую неделю ходить.
2: Ничего
3: да.
2: себе. Может, просто я небольшой любитель вот этих вот общественных мест, ну, как бы, и поэтому не совсем знаю, где можно провести.
3: Там никого больше, кроме вас, не будет.
2: Я
3: это
2: понимаю.
3: Это не настолько общественное
2: я
3: место.
2: Понимаю.
3: Не будет там еще одна компания сидеть.
2: Но если так, тогда ладно, тогда я готова. Есть сообщение от Романа. Реже, ты что плетешь, да? Когда переехали в частный дом, то каждые выходные к нам приезжают друзья на шашлык. И неважно, лето или зима. Сейчас вот бассейн поставил, и чую, буду чаще заезжать. Роман, вы все делаете для того, чтобы друзья к вам приезжали.
3: Конечно.
2: 24/7. Уже смотреть на шашлык не можешь. Роман!
3: Не надо, с завязанными глазами ешьте шашлык.
2: Если не знаете и не можете смотреть на шашлык, нам привезите. Наши глаза не устали.
3: Роман говорит, да, уже для разнообразия. И казан, и коптильня, то есть во всех видах мясо, рыба и все прочее. Но вообще это же здорово, когда
2: слушайте,
3: вот частная территория, к тебе еще друзья приходят, каждый со своими гостинцами. Это вот правда, когда собираются друзья где-то на частной территории, и каждый хвастается еще своим блюдом, приносит, это вообще
2: нет, но, наверное, если делать так каждую неделю, от этого, наверное, очень сильно устанешь, и потом не будет, наверное, такого количества новостей, чтобы поделиться друг с другом.
3: Да раз в неделю не так уж и часто. Вот у тебя же есть всегда новости, чтобы поделиться с подругами.
2: Но...
3: Я думаю, даже не раз. Тем более, если учитывать, что женщина в день говорит столько слов, сколько Толстой не написал за всю свою жизнь, то я думаю, у вас каждый день для бани и шашлыка найдутся темы для разговора.
2: Нет, ну, слушай, если мы еще и каждую неделю будем встречаться в бане с шашлыком, мало того, что мы в дверь не пролезем, так еще и как бы, наверное, немножечко устанем друг от друга. Надежда
3: интересно,
2: пишет...
3: вот с какой стороны бани ты бы хотела застрять, когда в дверь перестанешь пролезать? Снаружи или внутри?
2: Там, где как бы прохладнее. Я не очень люблю вот это вот жар. А-а-а. Это не моя история совсем. Я могу сходить в баню, где-то там, может быть, где-то, чтобы температура внутри была не больше 80 градусов. Угу. Я понимаю, что сейчас вот все, ой, что это за баня? Вот это, знаешь, любители. Но я просто... я 5 минуточек там сижу, и то, если сижу 5 минут, а потом все, мне надо, чтобы это был прохладный душ какой-то, или там купелька прохладная, там, или еще что-то. Ну, то есть, вот как у Романа, например. Роман говорит, что сейчас бассейн, если к бассейну сделают печку, то в бассейне можно и зимой купаться.
3: О,
2: вот это вот купелька, это моя история.
3: Отлично.
2: Температурный перепад температурный, все правильно, да. Но и то, я тоже, знаешь, с большой опаской это делаю, потому что годы уже не те.
3: Ну, надо поберечь.
2: Сосуды уже, знаешь ли, тоже.
3: Ну, тогда и с шашлыком тебе надо тоже поменьше.
2: Да я тебе хочу сказать, что я все уже сейчас, в принципе, завязан. Рот у меня и на шашлык, и на все остальное.
3: На воде на одной будешь скоро жить.
2: Практически. Надежда пишет, мы редко собираемся, но если кто приезжает, всегда рады. Поляна полная, разговоры приятные, новостей куча. Вот и мне кажется, что чем реже ты видишься, ну, в таких обстоятельствах, да, когда ты понимаешь, что и стол накрыт, и повеселиться можно, и поплакать можно, и потанцевать можно. Вот это ценные встречи с друзьями, ради которых, ну, точно стоит заводить друзей.
3: Можно подождать.
2: Ну, конечно, ну, правда.
3: Хотя бы месяцок, да, действительно.
2: Итак, что касается вопроса сегодняшнего, мы выясняем, почему вы стали реже встречаться с друзьями. Если вы реже, расскажите, почему. Если никакого реже в вашей жизни нет, тоже расскажите, почему.
0: Утро начинается здесь. Югра.
1: Радио Югра. Реклама.
4: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
5: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
6: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В ЮГУ я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
7: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
4: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
8: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
9: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
10: Добро пожаловать в ВТБ.
9: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
11: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
12: Внимание! С 12 по 14 июня выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Свежая рыба, сочная дичь, кедровые орехи прямо с тайги, мед, дикоросы, молочная продукция, изделия народных промыслов, сувениры и товары со знаком «Сделано в Югре». Ждем вас в Нижневартовске. Приходите, покупайте Югорское. Город Нижневартовск, набережная реки Аби. Фестиваль «Самотлорские ночи».
13: Без возрастных ограничений.
14: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
15: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьеры. Карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
16: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 8 часов 27 минут. Про дружбу сегодня речь ведем. Выясняем сегодня, почему вы стали реже встречаться с друзьями. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Телеграм и Макс, и группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Есть сообщение от Евгения. Евгений пишет: в дружбе не главное часто встречаться. В дружбе главное чувствовать, когда необходимо встретиться.
2: Вот.
1: Ни один из вариантов ответа в моем случае не подходит. Ну, как бы здорово, что у Евгения есть такие друзья, которые как бы по первому зову, когда ты понимаешь, что у меня острая нехватка
2: Понимаешь, что даже тебе, ну, не нужно задаваться вопросом. Ты четко понимаешь, что если, например, ты приедешь в другой город, где у тебя есть друзья, то тебя обязательно примут, и ты понимаешь, что ты будешь рад всегда этому. Ты не будешь чувствовать дискомфорт, мне кажется, это вообще дорогого стоит.
1: Но это если в другой город речь, если идет о каком-то другом городе или там стране другой. А если вот вы живете на одной территории, а если вы девчонки, и вот эта пресловутая женская дружба, ты знаешь о том, что сейчас женская дружба переживает глобальнейший кризис, а специалисты бьют тревогу практически, и согласно результатам всемирного исследования, около 60% дам больше не готовы откровенно обсуждать свои личные проблемы с девчонками. Все почему? Я рассказываю. Ключевая причина, одна из ключевых причин, это недоверие, дальше зависть и страх столкнуться с осуждением. Многие дамы осознанно и скрывают свои внутренние переживания и соглашаются на встречи исключительно ради совместных дел. Вот такие, знаешь, меркантильные девчонки. И связано это с тем, что на фоне демонстрируемой вот этой вот в социальных сетях безупречной жизни обычные человеческие трудности начинают казаться стыдными. То есть вот ты спряталась за красивой картинкой, вот там у тебя, не знаю, коробка с новым телефоном, неважно, пустая она или нет, там,
2: цветов,
1: да?
2: Букет
1: цветов,
2: такой большой,
1: букет, или там,
2: с ним частенько.
1: Или там украшения какие-то, или там где-то ты на отдыхе с, не знаю, лицо не показываешь, но крепкое мужское плечо там или еще что-то. А в жизни-то у тебя все не так, понимаешь? И девчонки встречаются.
2: Стесняются этого, и
1: конечно,
2: пытаются приукрасить свою жизнь.
1: Ну,
2: ты слушай, мне кажется, еще вообще каждая встреча и каждый разговор женский, это преследует цель какую-то. Если вы что-то друг другу рассказываете, значит, вы это делаете с какой-то целью
1: как
2: определенной.
1: Как будто вы встречаетесь для того, чтобы так не сделать.
2: Мы просто болтаем. Ага. Вот с какой целью обсуждать девчонок? Просто мы вот созерцаем.
1: Ой, ты что, хочешь сказать,
2: потом
1: что у вас нет пацанячьих секретиков? Да, да я
2: нет,
1: в жизни в это не поверю.
2: Какие секретики у пацанов? Нет.
1: Пацанячьи секретики?
2: Нет, ничего подобного. Просто говорим, вот у мужчин это как, мы как акины. Мы разговариваем, да, вот все, что видим, мы про это и говорим.
1: Да, только там где-то приукрасим, там где-то приврём,
2: конечно.
1: Где-то еще что-то.
2: А Кын же тоже не будет описывать, не знаю, если по свалке едет и свалку описывает. Все надо приукрасить обязательно.
1: Все будет красота. Ну, вообще, я хочу сказать, что, может быть, с одной стороны, где-то и согласна с результатами этого всемирного исследования. Я так не делаю, это совершенно точно. Я не представляю, как можно встречаться с людьми, ну, в смысле, с подружками или с друзьями, ради того, чтобы у тебя какая-то была выгода.
2: Да нет, я думаю, что, в принципе, нет в этом ничего такого. Просто меньше доверяют теперь, потому что, может быть, боятся, что вот я только тебе это доверяю.
1: А потом?
2: А ты ведь расскажешь об этом кому-то. Ну, как говорится, что знают двое,
1: знает
2: и свинья.
1: Свинья.
2: В любом случае, особенно, мне кажется, в женской среде, вот, ну, как-то не держатся особенно секреты.
1: Ну, не знаю, тогда не может здесь быть слово «друг» или там «подруга» применено к таким отношениям. Но если ты понимаешь, что человек доверяет тебе, а ты доверяешь этому человеку, то о каком раскрытии каких-то секретов вообще может идти речь? Как бы если ты... Ну, если тебе подруга доверилась, ну, ты, наверное, вряд ли должна пойти.
2: Но это зависит от того, какой это секрет. Ну, о чем это вообще?
1: Ну, да.
2: Что
1: да,
2: скрывает тебе... она это или нет вообще?
1: Сразу я вспоминаю.
2: Если
1: сейчас...
2: она говорит тебе вот только по большому секрету,
1: да,
2: никому
1: только,
2: не
1: только
2: говорит.
1: Только никому. Ты, конечно, могила. Сразу я вспоминаю, да, печальную историю из фильма «Служебный роман», когда героиня Лия Хиджакова звонит там коллеге и там: смотри, я тебе сейчас секрет расскажу, только никому.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
3: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра активно инвестирует в патриотическое воспитание. Ханты-Мансийский автономный округ и Татарстан запустили важный исторический проект. Югорчане смогут поклониться чудотворной иконе Федоровской Божией Матери. Югра делает серьезную ставку на воспитание патриотизма. Согласно решению регионального правительства, возглавляемого губернатором Русланом Кухоруком, более 94 миллионов рублей направят на развитие патриотических инициатив в 6 муниципалитетах. Средства, полученные по итогам строгого конкурсного отбора, пойдут на создание современной инфраструктуры. Речь идет не только о традиционных площадках, но и о передовых направлениях, таких как обучение управлению дронами. В список муниципалитетов, которые получат эту важную поддержку, вошли Нягань, Югорск, Кандинский, Советский, Сургутский и Ханты Мансийские районы. Теперь им предстоит воплотить в жизнь свои амбициозные планы. Югра и Татарстан представили совместный исторический проект. В Набережных Челнах открылась межрегиональная выставка «Своих не бросаем». Экспозиция посвящена эвакуации детей и подростков в годы Великой Отечественной войны. Тогда Татарстан принял более 13 тысяч юных жителей из прифронтовой полосы, а в наш округ привезли около 1000 детей. На выставке представлены уникальные документы и фотографии из государственных архивов обоих регионов. Они рассказывают о тяжелом пути эвакуированных и о том, как местные жители помогали им обрести новую дома вернуться к мирной жизни. Первыми экспозицию увидели ветераны, школьники и участники СВО. Специально для гостей организовали показ документального фильма «Югра для ленинградцев». Проект реализовали в рамках сотрудничества между архивными службами двух регионов. Погружение в мир космоса и экологии. Сегодня в Национальном центре «Россия» в Ханты-Мансийске состоится встреча с космонавтом Сергеем Рыжиковым. Это событие – часть флагманского проекта «Космическая Одиссея» и 30-го международного экологического телефестиваля «Спасти и сохранить». Сергей Рыжиков, трижды покоривший орбиту, расскажет, как выглядят глобальные экологические проблемы с 400-километровой высоты, почему космос может стать союзником природы и какие земные технологии могут позаимствовать идеи у замкнутых систем жизни. Жизнеобеспечения на МКС. Гостей ждут невероятные кадры нашей планеты, снятые с орбиты. Кроме того, они смогут задать покорителю просторов Вселенной свои самые смелые вопросы. Отмечу вход на мероприятие по предварительной регистрации на сайте НЦ «Россия». И последние жители Югры получат уникальную возможность прикоснуться к святыне, чудотворной Федоровской иконе Божьей Матери. Этот древний образ, чья история уходит корнями в 12 век и тесно связана с молитвами святого Александра Невского, а также с благословением на царствование Михаила Романова, привезут из Костромы. 11 и 12 июня святыня будет пребывать в Воскресенском кафедральном соборе Ханты-Мансийска, а 13 и 14 верующие смогут поклониться ей в Свято-Троицком кафедральном соборе Сургута. Несмотря на испытания прошлых веков, икона сохранила свою нетленность и особую духовную силу. С 2001 года она регулярно путешествует по епархиям Русской Православной Церкви. А в 2009-м перед этим образом в Храме Христа Спасителя в Москве состоялись избрания и интронизации святейшего патриарха Кирилла. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 37 минут. 9 июня, вторник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске и Тюмени днем плюс 24, в Сургуте и Нижневартовске 26 градусов выше 0. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Патиахе и Линторе плюс 24, в Югорске, Советском и Нягане 21 градус со знаком плюс, 19 градусов выше 0 в Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово, в Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 26 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 18, в Сургуте и Нижневартовске 23 градуса выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 9 июня, вторник.
0: Радио Югра.

0: реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
5: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
4: Добро пожаловать в ВТБ.
5: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Внимание! С 12 по 14 июня выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Свежая рыба, сочная дичь, кедровые орехи прямо с тайги, мед, дикоросы, молочная продукция, изделия народных промыслов, сувениры и товары со знаком «Сделано в Югре». Ждем вас в Нижневартовске. Приходите, покупайте Югорское. Город Нижневартовск, набережная реки Аби. Фестиваль «Самотлорские ночи».
7: Без возрастных ограничений.
8: Если буду чаще на свежем воздухе, появится энергия.
9: Мечтайте без «если». В жилом комплексе «Прио» в Тюмени хвойный парк под окнами, 47 видов растений и большая площадка для прогулки с собаками. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на enka.ru.
10: Застройщик ООО «Энкострой». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штук. Штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем! Прикрой родину своим крылом! Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
12: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 8:47. Овны, сегодня вас ждет день хороших идей и правильных решений.
1: Тельцы, сегодня лучше действовать в одиночку, чем подстраиваться под чьи-то шаги.
0: Близнецы и звезды говорят, что сегодня отличный день для тех, кто скучал и мечтал о ярких впечатлениях.
1: Раки, постарайтесь сегодня расширить свой круг общения. Новые люди нужны, чтобы реализовать новые идеи.
0: Львам, сегодня даже для скептиков вы сумеете подобрать нужные слова. Все будут слушать вас очень внимательно.
1: Девы, звезды говорят, что лучше отложить обсуждение спорных вопросов с близкими на другой день.
0: Весы, лучше сегодня наблюдайте за развитием событий вокруг вас, но пока в них не вмешивайтесь.
1: Скорпионы, сегодня вы легко найдете способ всем поднять настроение.
0: Стрельцы, от эмоциональных сегодня поступков не будет никакой пользы, поэтому стоит успокоиться.
1: Козероги, сегодня вероятны хорошие вести от людей, которых вы беспокоитесь.
0: Водолеи, спокойная уверенность в своей правоте сегодня поможет избежать ненужных разговоров.
1: Рыбы, этот день отлично подойдет для праздника или небольшой вечеринки.

0: Радио Югра.
1: 8 часов 52 минуты. Мы выясняем сегодня, почему вы стали реже встречаться с друзьями. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Телеграм и Макс. Группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Есть сообщение от Марины. Доброе утро, мир, пишет Марина. Мои встречи с друзьями сократились в связи с тем, что я перестала употреблять алкоголь. Mm-hmm. Последние 2 года в больших компаниях я просто перестала их понимать. Сейчас больше нравится так. Одна подруга и чашка кофе.
2: Ну, вот здорово. Но приоритеты меняются. На самом деле, вот люди ведь очень часто из-за интересов расходятся. И человеку, который действительно не употребляет, наверное, тяжело вот в этом вот обществе таких озорных свинок, Особенно в момент, когда они немножко в другую реальность уходят.
1: Возможно, но вот смотри, сейчас я совершенно не употребляю алкоголь. Вообще, вот ноль. Вообще, просто ноль. Из всего алкоголя, который есть во мне, это чайный гриб. Это единственное, что... Ну, кефир, ладно. И я хочу сказать, что поначалу люди там, ну, с которыми какое-то время проводила я, они там, ой, да вот как бы давай.
2: Ты что, нас не уважаешь?
1: Ну, практически.
2: Вот это вот, да?
1: Да. А теперь, как бы, когда стало понятно, что я нормально себя чувствую, и они нормально себя чувствуют, как бы мы можем там и повеселиться, и что-то там поделать,
2: и
1: глупости какие-нибудь. Ну, правда. И не стало...
2: По сути, ничего не изменилось.
1: Вообще абсолютно ничего не изменилось. Да, немножечко действительно становится измененное состояние у тех людей, и совершенно спокойное у меня остается, но мы все равно, у нас есть точки соприкосновения, которые как бы не мешают нам общаться.
2: Ну, это здорово, когда вы, в принципе, на одной волне. Я помню, у меня как батя делал, это было, не хочется как бы сейчас ничего плохого говорить, но, тем не менее, вот у него было такое: если ты со мной сидишь за моим столом,
1: то
2: что это ты?
1: Надо.
2: Ну-ка давай, вот, я же тебе налил, вот, пожалуйста, все. И вообще ничего не работает. Язва у тебя, умер ты, вообще не имеет значения.
1: Ну, вот. Проще было, конечно, не общаться в таком случае.
2: Да, и я думаю, что многие люди, да, вот из-за этих соображений очень часто расходятся круг. Потому что, вот я не хочу, почему ты меня заставляешь.
1: О чем с тобой разговаривать, если мы не можем с тобой даже выпить, да? А Саш пишет: после 50, если ты хочешь, собственно, алкоголь с друзьями в баре, то проще пойти в бар и найти там новых друзей, чем собрать старых. Но, кстати, да, по поводу того, что после там, как только тебе становится там 35-40 плюс, да, друзья куда-то исчезают, их становится как-то меньше. И почему вот нет друзей там 40 плюс? Специалисты очень долго разбирались по этому поводу. И главная причина, по которой трудно завести друзей после 40, заключается в том, что к этому моменту у большинства из нас появляются совершенно другие обязательства. Mm-hmm. И последние исследования говорят, что по достижении 30 лет люди начинают ценить качественную, а не количественную дружбу. Вот в чем дело.
2: Да и вообще уже, на самом деле, вот я, если по себе судить, то уже не хочется с новыми людьми знакомиться, потому что у тебя уже есть нормальный круг знакомых. И прилагать усилия для того, чтобы сойтись с человеком, для того, чтобы найти с ним общий язык, понять вообще, что он хочет до тебя донести, не хочется тратить
1: вот
2: на это время.
1: Вот, я абсолютно согласна с тобой. И вот специалисты говорят, что первостепенным критерием дружбы после 40 лет становится возможность обмениваться ценной информацией и быть полезным друг другу. Не только в момент, когда ты встречаешься в баре, а в целом. И вот
2: Когда тебе друг может в любое время позвонить, сказать: приди там, не знаю, мне надо крышу перекрыть, или там,
1: например,
2: не знаю, колодец вырыть. Я утрирую, конечно, много дел бывает. В городе там другие дела, мебель нужно вынести, переехать.
1: Да какая разница, физическая помощь или какая-то эмоциональная помощь, моральная
2: приди,
1: помощь.
2: Приди, в конце концов, у меня фильм не смотренный.
1: Вот.
2: Мне скучно, я не хочу. Приди, помоги.
1: И вот здесь вот, конечно, и мне кажется, что специалисты абсолютно правы, говоря о том, что вот люди начинают после достижения там определенного возраста ценить как раз качественную дружбу, а не количественную. И именно поэтому количество людей сокращается там к 40 годам, и остается там парочка, с которыми
2: самые
1: стойкие, так сказать.
3: Утро начинается здесь.

0: местное время 9 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра делает очередной шаг навстречу новым инвестициям. Более 3000 юных жителей Сургутского района этим летом будут охвачены организованным досугом. Югорчане смогут поклониться чудотворной иконе Федоровской Божьей Матери. Югра активно работает над повышением своей инвестиционной привлекательности, и очередным подтверждением этому стало решение правительства округа, принятое под руководством губернатора Руслана Кухарука. Выделены существенные средства на реализацию проекта «Промышленная площадка города Нягань». Инвестиции пойдут на создание инженерных коммуникаций, транспортных развязок и подготовку земельных участков. Все это призвано сделать площадку максимально привлекательной для новых производств. Руслан Кухарук отметил, что проект, который будет реализован в два этапа до первой половины 2028 года, станет настоящим магнитом для инвесторов и драйвером промышленного развития округа. По прогнозам, это позволит создать свыше 1000 рабочих мест, увеличить объемы промышленного выпуска, пополнить бюджет за счет роста налоговых поступлений и поддержать отечественных производителей в рамках импортозамещения. На площадке планируется размещение предприятий, занятых в таких перспективных направлениях, как лесопереработка, производство стройматериалов, химическая промышленность, нефтесервис, логистика, а также пищевая и сельскохозяйственной отрасли. Для привлечения бизнеса предусмотрены налоговые льготы, субсидии и гранты. Интересно и насыщенно смогут провести летние каникулы школьники Сургутского района. Для них будут работать 28 площадок дневного пребывания и два круглосуточных лагеря, которые уже стали одними из самых востребованных. Всего различными формами отдыха планируется охватить более 3000 детей. Особой популярностью пользуются лагеря в Лямино и Рускинской. Здесь ребят ждут тематические смены, посвященные культуре коренных народов Сибири, научным исследованиям, финансовой грамотности и патриотическому воспитанию. В программе спортивные соревнования, туристические походы, творческие мастер-классы, занятия по диджеингу и новые активности, включая основы парашютного спорта и полевую подготовку. Кроме того, почти 700 школьников Сургутского района смогут отдохнуть за пределами Югры в оздоровительных центрах Башкортостана, Тюменской, Челябинской и Новосибирской областей. На организацию детской летней кампании направлено 140 миллионов рублей. Погружение в мир космоса и экологии. Сегодня в Национальном центре «Россия» в Ханты-Мансийске состоится встреча с космонавтом Сергеем Рыжиковым. Это событие – часть флагманского проекта «Космическая Одиссея» и 30-го международного экологического телефестиваля «Спасти и сохранить». Сергей Рыжиков, трижды покоривший орбиту, расскажет, как выглядят глобальные экологические проблемы с 400-километровой высоты, почему космос может стать союзником природы и какие земные технологии могут позаимствовать идеи у замкнутых систем жизнеобеспечения на МКС. Гостей ждут невероятные кадры нашей планеты, снятые с орбиты. Кроме того, они смогут задать покорителю просторов Вселенной свои самые смелые вопросы. Отмечу вход на мероприятие по предварительной регистрации на сайте НЦ «Россия». И последние жители Югры получат уникальную возможность прикоснуться к святыне, чудотворной Федоровской иконе Божьей Матери. Этот древний образ, чья история уходит корнями в 12 век и тесно связана с молитвами святого Александра Невского, а также с благословением на царствование Михаила Романова, привезут из Костромы. 11 и 12 июня святыня будет пребывать в Воскресенском кафедральном соборе Ханты-Мансийска, а 13 и 14 верующие смогут поклониться ей в Свято-Троицком кафедральном соборе Сургута. Несмотря на испытания прошлых веков, икона сохранила свою нетленность и особую духовную силу. С 2001 года она регулярно путешествует по епархиям Русской Православной Церкви. А в 2009-м перед этим образом в Храме Христа Спасителя в Москве состоялись избрание и интронизация святейшего патриарха Кирилла. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Ролики приводного ремня. Ремни ГРМ. Ремни клиновые, вариаторные. Ремни для снегоходов. Ремни для автомобилей. Ремни квадроциклов. Натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
4: 9:05. 9 июня. Сегодня вторник. Да. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
4: Доброе утро. И вот в одно и то же время мне звонит один и тот же номер. И написано, что это ВЦИОМ. Угу. Как ты думаешь, это мошенники? Или правда ВЦИОМ слушает нас и понял, что я все время руководствуюсь статистикой. Ага. Где там еще новости?
5: Решил тебя тоже опросить.
4: Конечно. Давай меня тоже опрашивать. Выясняем сегодня, почему вы стали реже встречаться с друзьями. Тут же новость-то как раз прилетела, ВЦИОМовская, между прочим, mm-hmm. и выяснилось, что россияне стали реже видеться с друзьями из-за отсутствия денег. Почти каждый третий в этом признался, и ВЦИОМ этот опрос проводил. Что касается голосования сегодняшнего, несколько вариантов ответа. Стало слишком дорого, нет времени, муж против, жена против, живем в разных городах, странах, регионах. Поругались, стало меньше друзей, и вот mm-hmm. стало меньше друзей сейчас, вот на данный момент, это самый популярный ответ.
5: И но как со раз... временем действительно друзей ведь становится все меньше
4: да.
5: и меньше.
4: И как раз ВЦИОМ говорит, что 17% в целом вот по России mm-hmm. людей, 17% говорят, что у них вообще нет друзей.
5: Ой, это печально. Mm-hmm. Мне кажется, mm-hmm. я не представляю себе, что бы было со мной, если бы у меня не было друзей.
4: Не
5: я
4: было.
5: Вообще не представляю, как общаться. Mm-hmm. Вот мы говорили про доверие недавно, mm-hmm. да, что есть какие-то секретики, которые ты можешь рассказать mm-hmm. только очень близким людям. А если у тебя нет близких людей, ну что, ходить по соседям да, теперь? Да. Угу. Искать, я не знаю, друзей в клубах, барах, там, не знаю, на улице подходить?
4: Но так ну, же тоже невозможно. Это
5: конечно.
4: Же нереально практически, потому что ты же должен узнать сначала человека. И если
5: ну, да.
4: там в первую неделю тебе кажется, что вы настоящие друзья, то потом вы начинаете притираться. Это же как отношения. А дружба – это же те же отношения.
5: Ну, конечно.
4: Ну, там, между, скажем, между людьми.
5: Влюбленными.
4: Да,
5: это,
4: конечно.
5: По сути, друзья – это тоже влюбленные в друг друга
4: это
5: люди. Это
4: труд и работа.
5: Чувства, да.
4: Это труд и работа. И вообще, статистика говорит о том, что дружба повышает уровень счастья, даже если на первый взгляд ты этого не ощущаешь. А вот ее отсутствие это угу. наикратчайший путь к депрессии. Конечно. И последние данные про дружбу. Вот после того, как выяснилось, что стали реже встречаться с друзьями россияне, выяснилось, что 63% россиян говорят о том, что у них есть 2, максимум 3 друга. Угу. И эти люди все старше 40 лет. Ну, в смысле, у которых опрос, среди которых проводили. И есть, конечно, и те, у кого там от 10 друзей больше, но там качество дружбы уже совсем другое.
5: Ну, не есть... знаю, мне кажется, это очень субъективно. Оценить качество дружбы, ну, невозможно. Практически со стороны вот качества дружбы, как изнутри, ты его не оценишь. И вот если говорить про то, что там друзей должно быть немного, а если их будет больше, то уменьшится качество. Вот я по своему опыту не могу так сказать. У меня не хватит пальцев во всем организме, чтобы посчитать друзей своих. У тебя займу, даже если пальцы, у меня все равно не хватит.
4: Пальцы не дам.
5: У меня очень много друзей. И качество при этом, я не могу сказать, что оно пострадало.
4: Но, значит, совершенно другие понятия вкладываешь в понятие настоящая дружба. Вообще, вот что касается этой настоящей дружбы, каждый шестой, примерно 15%, угу. говорит о том, что не может похвастаться наличием близких друзей. Знакомые, какие-то соседи, угу. какие-то одноклассники, или там кто, одногруппники, или еще кто-то. Их полно. Просто вообще полным-полно. А вот настоящих близких, с которыми ты можешь и горе, и радость разделить, 15% россиян говорят, что у них таких друзей mm-hmm. нет.
5: Бедные люди.
4: Где-то там, может быть, ну, знаешь, приятели какие-то, может быть, хорошие знакомые, может быть, друзья друзей, там еще
5: да,
4: что-то. Но вот такого, что вот прям близкого mm-hmm. общения нет. И я тебе хочу сказать, что мужчины признаются в том, что у них нет ни одного настоящего друга гораздо чаще, чем женщины. Понимаешь? Вот в чем дело. И это происходит вот сейчас,
5: ну,
4: на данный момент.
5: Потому что мужчине сложнее доверить. Мне кажется, женщина такая, ну, более ветреная, что ли, создание.
4: Ну,
5: действительно, вот вы встретились друг с другом, и вам уже ничего не мешает практически
4: ой,
5: быть
4: нет.
5: друзьями.
4: Мне
5: нет?
4: кажется, ты немножечко здесь...
5: Ну, возможно.
4: Не немножечко.
5: Я же не знаю женскую дружбу изнутри, но мне кажется, вот мужчинам с годами все сложнее и сложнее. Еще ведь энергии разные. Угу. Например, скажем, мне в 20 лет было...
4: Да, я согласна.
5: Я мог, не знаю, всю ночь тусить.
4: Угу.
5: Я
4: с
5: мог
4: незнакомыми
5: там
4: людьми.
5: Зависать
4: угу.
5: где-то. А сейчас все, 8 часов вечера, мне пора домой. У меня уже звенит горшок.
4: Да, боже. Какой ужас.
1: Радио Югра.
0: Утро начинается здесь.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 13 минут. 9 июня, вторник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске и Тюмени днем плюс 24, в Сургуте и Нижневартовске 26 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе и Линторе плюс 24, в Югорске, Советском и Нягане 21 градус со знаком плюс, в Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово 19 градусов тепла и плюс 26, в Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 19, в Сургуте и Нижневартовске 23 градуса выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 9 июня, вторник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9:17 и про дружбу мы продолжаем. Роман тут снабжает нас красивейшими видео. Роман, вы знаете что?
2: Спасибо вам, Роман.
1: Поаккуратней. Хотелось бы.
2: Новое тут еще, да?
1: Еще новое. В общем, Роман присылает нам блюдо, которое готовит в казане, на огне открытом. И буквально, вот буквально несколько дней назад девчонки мне говорят, так рыбы жареной хочется. Надо понимать, да, что они, ой, Даша, ты лучше всех рыбу жаришь, у тебя она самая вкусная. А я же понимаю, жареная рыба, это вот запах дома, там, да, вот это все, грязная плита, а я не хочу. Ну, то есть, я девчонок своих обожаю, но потом вот этот запах лета, понимаешь, на всю квартиру вот это, нет.
2: Вот поэтому частный дом в этом плане, это я, когда жил в деревне, честно, вот летом практически дома не готовил. Все либо в казане готовишь, либо на мангале, на решетке.
1: И я же говорю им, девчонки, найдите мне какую-нибудь бесхозную сковородку, но хорошую, чтобы можно было ее, да, ну, чтобы можно было ее на огонь, да, поставить. Я вам пожарю рыбу, но не дома, вне дома. Нашлись сразу причины. А где мы возьмем место, где разжигать? У нас противопожарный режим.
2: Да.
1: А где мы возьмем мангал? А где мы возьмем... Я говорю, так значит, рыбы не хотите, да? Ну, то есть тут как бы надо понимать. И...
2: А у себя дома они не хотят, чтобы ты у них дома пожарила рыбу?
1: Нет!
2: Нет, все. Интересный вы, опять как с дудочкой и кувшинчиком у вас получается.
1: Да. Вот что касается дружбы, раз уж мы продолжаем, да, и речь идет о том, что сейчас меньше стали люди там встречаться друг с другом, кто-то говорит, потому что денег много и все остальное, но еще статистика говорит о том, что 19% россиян признались, честно признались в том, что они сами недружелюбные, замкнутые и очень необщительные люди, и именно поэтому они не могут найти себе друзей, с которыми они могли бы раскрыться, что ли. А знаешь почему? Потому что у них был травматичный опыт.
2: А, ну вот, я не знаю, по поводу травматичного опыта, мне кажется, это больше как-то вот с любовью связано. Мне кажется, просто с годами мы становимся более в себя, что ли, погружаемся.
1: Ты что хочешь сказать, что тебя друг ни разу не предавал? Никакой?
2: Друг?
1: Ну, да.
2: Вот прям друг? Нет, меня ни разу не предавал.
1: Ну,
2: никогда.
1: Хорошо, приятель.
2: Не было, нет. Ну, приятели, я опять же, не рассматриваю их как друзей. И я не ставлю, не делаю каких-то больших ставок на приятелей. И не доверяю ничего приятелям. Приятелю я могу поговорить с ним, в автобусе поговорить, не знаю, на день рождения прийти, там, какой-то подарок подать. Но это что-то такое, я никогда не доверю какой-то секрет приятелю. А друзья, слава богу, да нет, ну просто я ведь и не возлагаю на него, опять же, таких надежд, у него совершенно другая роль. Приятель это вот человек, которого я, возможно, вижу каждый день, здороваюсь, он мне даже, может быть, нравится, но, тем не менее, никаких отношений у нас с ним нет. Вот это приятели. А друзья, ну, правда, слава богу, ни разу не предавали. Не было такого.
1: Вообще, что касается людей 35+, там, да, 30-35+, выяснилось тут тоже
2: Закимарило.
1: Выяснилось, что тут люди, у которых, вот, собственно, 35+, с друзьями проводят в среднем в 3 раза меньше времени, чем человек, которому, там, 18-20-25. И все это потому, что люди перестают быть удовлетворены качеством дружбы. То есть они понимают, что не готовы мириться с какими-то минусами этих людей и пытаются найти каких-то новых. Ну, то есть они сначала их такие обтесывали, ну, друзей этих, да, так же, как и друзья обтесывали, не получилось. Вот эти сучки остались, и все. И они, ну, все, давай, как бы, нет, и все, и не будем.
2: Ну, мне кажется, это больше как раз про себя, а не про друзей.
1: Понятно.
2: Я думаю, что все-таки в 35, опять же, только по своему опыту же мы же можем судить. В 35 я уже точно знал, кто мне друг, а кто нет. Это совершенно точно. И тут, на мой взгляд, обтесывать другого человека нет никакого смысла. Он такой, какой он есть. Принимай его вот либо
1: да
2: с недостатками, которые у него есть, либо уходи.
1: Елена пишет: «Доброе утро, Даш, Коля. Дружба – это хорошо, если это действительно дружба. С годами поняла и убедилась, что дружить надо со своей головой. Подруги со временем рассеялись. Женская дружба вообще скользковатая. Вроде подруги в горе и в радости, но мои удачи воспринимаются подругой как раздражитель, а какой-то провал в ситуации им придает хорошее настроение». Нельзя с такими дружить, Елена. И потом ты понимаешь, что лучше я поговорю с котиком, посмеюсь с собачкой, они меня и выслушают, и поддержат своими добрыми, верными глазами. В общем, дружба дружбой, но лучше останемся знакомыми. А интервью я дам сама себе с поддержкой и критикой. Вот к вопросу о травматичном опыте.
2: Возможно, да, и по поводу кошечек и собачек, я склонен думать, что, наверное, люди, которые вот часто разговаривают с кошечками и собачками, это проблемы с друзьями. Ну, то есть очень мало общения с друзьями, поэтому мы начинаем разговаривать со своими домашними животными часто.
1: Нет, я
2: Когда нет домашних животных, человек начинает разговаривать сам с собой. Потому что не с кем.
1: И ты что, хочешь сказать, что ты со своей собакой не разговариваешь?
2: Я разговариваю со своей собакой.
1: А с друзьями у тебя в порядке?
2: Я практически уверен, что разговорами с животными человек прикрывает то, что он разговаривает на самом деле сам с собой.
1: Ну, возможно.
2: Но я, наверное, все-таки так склонен
1: считать. Не знаю, мне мои отвечают.
0: Утро начинается здесь. Югра.
3: Радио Югра. Реклама.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
10: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
11: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
12: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
11: А, тот самый цветочный у молотка?
12: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
11: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
13: Мам, а я принцесса?
14: Конечно.
13: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
14: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
13: Точно! В автокресле я как принцесса на троне.
15: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
16: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
17: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
18: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
19: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
9: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
17: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
4: Внимание! С 12 по 14 июня выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Свежая рыба, сочная дичь, кедровые орехи прямо с тайги, мед, дикоросы, молочная продукция, изделия народных промыслов, сувениры и товары со знаком «Сделано в Югре». Ждем вас в Нижневартовске. Приходите, покупайте Югорское. Город Нижневартовск, набережные реки Аби. Фестиваль «Самотлорские ночи».
7: Без возрастных ограничений.
15: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра делает очередной шаг навстречу новым инвестициям. Более 3000 юных жителей Сургутского района этим летом будут охвачены организованным досугом. Югорчане смогут поклониться чудотворной иконе Федоровской Божьей Матери. Югра активно работает над повышением своей инвестиционной привлекательности, и очередным подтверждением этому стало решение правительства округа, принятое под руководством губернатора Руслана Кухарука. Выделены существенные средства на реализацию проекта «Промышленная площадка города Нягань». Инвестиции пойдут на создание инженерных коммуникаций, транспортных развязок и подготовку земельных участков. Все это призвано сделать площадку максимально привлекательной для новых производств. Руслан Кухарук отметил, что проект, который будет реализован в два этапа до первой половины 2028 года, станет настоящим магнитом для инвесторов и драйвером промышленного развития округа. По прогнозам, это позволит создать свыше 1000 рабочих мест, увеличить объемы промышленного выпуска, пополнить бюджет за счет роста налоговых поступлений и поддержать отечественных производителей в рамках импортозамещения. На площадке планируется размещение предприятий, занятых в таких перспективных направлениях, как лесопереработка, производство стройматериалов, химическая промышленность, нефтесервис, логистика, а также пищевая и сельскохозяйственной отрасли. Для привлечения бизнеса предусмотрены налоговые льготы, субсидии и гранты. Интересно и насыщенно смогут провести летние каникулы школьники Сургутского района. Для них будут работать 28 площадок дневного пребывания и два круглосуточных лагеря, которые уже стали одними из самых востребованных. Всего различными формами отдыха планируется охватить более 3000 детей. Особой популярностью пользуются лагеря в Лямино и Рускинской. Здесь ребят ждут тематические смены, посвященные культуре коренных народов Сибири, научным исследованиям, финансовой грамотности и патриотическому воспитанию. В программе спортивные соревнования, туристические походы, творческие мастер-классы, занятия по диджеингу и новые активности, включая основы парашютного спорта и полевую подготовку. Кроме того, почти 700 школьников Сургутского района смогут отдохнуть за пределами Югры в оздоровительных центрах Башкортостана, Тюменской, Челябинской и Новосибирской областей. На организацию детской летней кампании направлено 140 миллионов рублей. Погружение в мир космоса и экологии. Сегодня в Национальном центре «Россия» в Ханты-Мансийске состоится встреча с космонавтом Сергеем Рыжиковым. Это событие – часть флагманского проекта «Космическая Одиссея» и 30-го международного экологического телефестиваля «Спасти и сохранить». Сергей Рыжиков, трижды покоривший орбиту, расскажет, как выглядят глобальные экологические проблемы с 400-километровой высоты, почему космос может стать союзником природы и какие земные технологии могут позаимствовать идеи у замкнутых систем жизнеобеспечения на МКС. Гостей ждут невероятные кадры нашей планеты, снятые с орбиты. Кроме того, они смогут задать покорителю простора Вселенной свои самые смелые вопросы. Отмечу вход на мероприятие по предварительной регистрации на сайте НЦ «Россия». И последние жители Югры получат уникальную возможность прикоснуться к святыне, чудотворной Федоровской иконе Божьей Матери. Этот древний образ, чья история уходит корнями в 12 век и тесно связана с молитвами святого Александра Невского, а также с благословением на царствование Михаила Романова, привезут из Костромы. 11 и 12 июня святыня будет пребывать в Воскресенском кафедральном соборе Ханты-Мансийска, а 13 и 14 верующие смогут поклониться ей в Свято-Троицком кафедральном соборе Сургута. Несмотря на испытания прошлых веков, икона сохранила свою нетленность и особую духовную силу. С 2001 года она регулярно путешествует по епархиям Русской Православной Церкви. А в 2009-м перед этим образом в Храме Христа Спасителя в Москве состоялись избрание и интронизация святейшего патриарха Кирилла. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 9:38. 9 июня, вторник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске и Тюмени днем плюс 24, в Сургуте и Нижневартовске 26 градусов выше 0. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе и Линторе плюс 24, 21 градус выше 0 в Югорске, Советском, Нягани, в Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово плюс 19, в Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 26 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 19, в Сургуте и Нижневартовске 23 градуса со знаком плюс. Это был прогноз погоды на сегодня, 9 июня, вторник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9:41, и на вопрос все-таки, почему люди стали реже встречаться с друзьями, есть ответ у специалистов, и, судя по всему, это происходит отчасти из-за того, что люди стали чаще поддерживать связь удаленно.
2: В соцсетях.
1: Да, конечно, и постепенно заменилось живое общение цифровыми этими встречами, цифровым общением. Я хочу сказать, что наметилась эта тенденция. Это ведь не мы виноваты, на самом деле. Это же ковид. Это виноват ковид.
2: Когда думаешь? Все...
1: Так не
2: Мне
1: думаешь?
2: Кажется, еще до ковида это началось. Просто ведь создается иллюзия, когда мы постоянно можем там созвониться по видеосвязи, по телефону, переписаться. Создается иллюзия, что ты с человеком постоянно находишься в общении, а на самом деле ты его годами можешь не видеть.
1: Но это же действительно иллюзия такая, да? Мы стали стабильно реже встречаться и компенсируем это все ростом как раз-таки вот этого виртуального общения, удаленных контактов. И доля тех, кто видится с друзьями ежедневно с 2012 года по сегодняшний день, с 21% сократилась до 2%.
2: Ничего себе.
1: 2%. Это очень. И рост удаленного общения, конечно же, он намечен. И если в 2012 году 24% собственно ежедневно общались с друзьями, да, и могли не только по телефону, в смысле...
2: Вживую встречались,
1: то сейчас эта цифра какая-то очень вообще вот такая маленькая, и статисты говорят, что все будет только ухудшаться. Только ухудшаться. И социальные сети, и мессенджеры, и вот эти вот все видео. Это, безусловно, крутая, удобнейшая штука, ты можешь позволить себе встречаться там с теми людьми.
2: Договориться о чем-то дистанционно, не прибегая к вербальному общению. Но вообще, с другой стороны, это такая скользкая дорожка. Вроде как мы делаем лучше, технологичнее, в доступности,
1: я всегда на связи, классно, да.
2: А на самом деле, таким образом мы отдаляемся друг от друга. Может быть, и хорошо, что сейчас вот не все в порядке у нас с интернетом в стране. Будет меньше интернета, будет больше общения, начнем ездить друг к другу. Глядишь, и рыбу пожаришь у себя дома. Уже подумаешь, буду-ка я терять дружбу. Лучше проветрю,
1: Сказать, что ладно, если вы живете в одном городе, но есть ведь еще ряд причин, по которым ты не можешь, например, позволить себе встретиться с друзьями, которые живут, ладно, в другом регионе, еще вроде как куда ни шло, там в машину можно сесть. А если это страна другая, это сейчас очень много препятствий.
2: Практически совсем никак не повидаться.
1: Это препятствий огромное количество, начиная от суммы, которую ты заплатишь за билет, заканчивая там, если это визовая страна, тем более там, да, то это вообще практически нереально увидеться с человеком, с которым... А так по видео, пожалуйста, вот и иллюзия присутствия, и все классно. Но другое дело, что
2: но
1: ты
2: не
1: за
2: получится,
1: не можешь потрогать.
2: Не получится
1: все-таки.
2: Не пообщаться так, не получится. Действительно, вот мне кажется, ты, особенно для тактильных людей, которые хотят обнять человека, которого 300 лет не видели, это вообще никак не сработает. Это то же самое, что поговорить по телефону, держа в руках фотографию.
1: А еще специалисты говорят, что мы из-за того, что очень много у нас стало вот этих вот виртуальных контактов, мы очень устали от общения. Но в целом люди очень
2: вообще
1: устали.
2: Вообще его много, шума много.
1: И очень большое количество социальных этих контактов везде. Оно вызывает желание как раз-таки отключиться от всех в свободное время. И, между прочим, это специалисты бьют тревогу и говорят о том, что это очень заметно в молодежной среде. Людям, которым от 16 до 25, у них сейчас пик вот этого всего, они устали от этих социальных контактов. И чтобы встретиться в реале, им просто не о чем поговорить, потому что они хотят просто тупо тишины. Вот от всех.
2: Ну, может быть.
1: Понимаешь?
2: Но вообще, с другой стороны, вот я вспоминаю свое детство. Мы ведь постоянно общались. Я редко помню моменты в жизни своей, когда я находился дома, например, один.
1: И по телефону
2: я
1: такой.
2: Либо где-то, да, гулял. Телефон, это вообще, это отдельная история была. Он в некоторое время, это вообще колдунство было. Магия какая-то.
1: Колдунство!
2: Ну, правда. Я даже...
1: Колдунство!
2: Когда он дома появился, это ведь магия какая-то. Я до этого только по телевизору видел телефоны.
1: Слушай, я сейчас вспомнила...
2: И телевизоры по телевизору видел.
1: Я вспомнила интереснейший веселый момент, который буквально вот на днях был, когда был экономический форум в Питере, когда Владимир Путин проводил какое-то мероприятие, значит, очень много народ там было, и журналисты, и из соседних стран гости, и один там саудит какой-то, ему нужно было выступать. И ему вовремя не дали микрофон. А он какой-то очень взрослый такой, вот, и Путин
2: очень
1: попросил
2: взрослый.
1: Его, Путин попросил его, нужно встать, вроде как пойти, точнее, не Путин попросил, а журналистка попросила его встать, там, выступить и все такое. Путину достаточно было рукой что-то там махнуть, и микрофон этого дядьки появился. И журналистка говорит, только это мэджик просто.

0: 0+.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: 9:50. Овны. Ой, не туда. Так, где там Овны? Овны, сегодня вас ждет день хороших идей и правильных решений.
1: Тельцы, сегодня лучше действовать в одиночку, чем подстраиваться под чьи-то шаги.
0: Близнецы и звезды говорят, что сегодня отличный день для тех, кто скучал и мечтал о ярких впечатлениях.
1: Раки, постарайтесь сегодня расширить свой круг общения. Новые люди нужны, чтобы реализовать новые идеи.
0: Львы, сегодня даже для скептиков вы сумеете подобрать нужные слова. Все будут слушать вас очень внимательно.
1: Девы, звезды говорят, что лучше отложить обсуждение спорных вопросов с близкими на какой-нибудь другой день.
0: Лиса, им сегодня лучше наблюдать за развитием событий вокруг вас, но пока не вмешивайтесь в них.
1: Скорпионы, сегодня вы легко найдете способ поднять всем настроение.
0: Стрельцы, от эмоциональных поступков сегодня не будет никакой пользы, поэтому стоит успокоиться.
1: Козероги, сегодня вероятны хорошие известия от людей, о которых вы очень беспокоитесь.
0: Водолеи, сегодня спокойная уверенность в своей правоте поможет избежать ненужных разговоров.
1: Рыбы, этот день хорошо подойдет для праздника или какой-нибудь небольшой вечеринки.

0: радио Югра.
1: 9:54. Сейчас быстренько подведем итоги голосования сегодняшнего. Почему вы стали реже встречаться с друзьями? 60% голосов. Сегодня за вариант стало меньше друзей. Mm-hmm. По разным причинам. Выяснять, почему их стало меньше, нет никакого смысла. Но вот меньше-меньше.
2: Ну да, у каждого такая... своя причина.
1: Да. На втором месте по популярности 45% живем в разных городах, регионах и странах. Mm-hmm. На третьем месте нет времени 20%. По 5% сегодня у варианта против муж или жена, или вот просто поругались.
2: Да, здорово, что ни одного нет голоса за вариант. Стало слишком дорого. Да, думаю, что действительно, это какая-то отмазка. Ну, как в плане стало слишком дорого для того, чтобы встречаться с друзьями.
1: Да.
2: Не нужны деньги, чтобы с друзьями встречаться.
1: С другой стороны, может быть, друзья все время приходили к тебе, и все время поляну ты накрывала, а они тебе вообще совсем ничего взамен.
2: Поэтому, собственно, стало слишком дорого, а потом уже стало мало друзей, да?
1: А потом уже поругались и все остальное.
2: Но
1: а потом и жена-муж против и все остальное.
2: Вот это тоже очень интересный вариант, когда жена-муж против. Это, мне кажется, бывает в тот момент, когда, ну, скажем, у кого-то в компании появилась семья, а ты вот еще такой холостой, и тебе еще хочется, не знаю,
1: так
2: там,
1: найдут тебя.
2: Ребята, идите ко мне все, ну куда вы там со своими девчонками? Ах ты, дружбу на жену променял? Конечно, жена будет против.
1: Так, Виктория пишет: привет, ребята, друзей с годами осталось совсем мало, хватает общения на работе. Соцсетями практически не пользуюсь. Есть у нас друзья, живут в 60 километрах от нас, мы регулярно ездим друг к другу в гости раз в месяц точно. Помимо этого, можем разок созвониться. Но не сидим мы в мессенджерах и видеочатах. Соскучились, поехали в гости. Mm-hmm. То есть такое правильное отношение к общению, когда ты понимаешь, что не надо виртуально, а лучше вот прийти, шашлык, там что-то.
2: Ну, вообще, рыба, я думаю, что жареная. Очень многие люди, так же, как и я, тоже не очень любят виртуальное общение. Mm-hmm. Хотя я знаю некоторых, кто по видеосвязи, там, например, через разные города, они сидят там за столами, один у себя в городе за столом, другой у себя, и вот они общаются таким образом. Mm-hmm. Даже, может быть, семьями. Мне как-то вот странно такое общение, но, тем не менее, кто-то находит в этом способ для того, чтобы чаще видеться
1: самое
2: с друзьями.
1: Самое главное, чтобы было с кем общаться.
2: Да,
1: а
2: да.
1: То потом депрессия, болячки, сердечно-сосудистые, еще там что-то. Самое главное, чтобы было с кем общаться.
0: Утро начинается с

0: местное время 10 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра делает очередной шаг навстречу новым инвестициям. Более 3000 юных жителей Сургутского района этим летом будут охвачены организованным досугом. В югорских лесах ликвидируют 5 возгораний. Югра активно работает над повышением своей инвестиционной привлекательности, и очередным подтверждением этому стало решение правительства округа, принятое под руководством губернатора Руслана Кухарука. Выделены существенные средства на реализацию проекта «Промышленная площадка города Нягань». Инвестиции пойдут на создание инженерных коммуникаций, транспортных развязок и подготовку земельных участков. Все это призвано сделать площадку максимально привлекательной для новых производств. Руслан Кухарук отметил, что проект, который будет реализован в 2 этапа до первой половины 2028 года, станет настоящим магнитом для инвесторов и драйвером промышленного развития округа. По прогнозам, это позволит создать свыше 1000 рабочих мест, увеличить объемы промышленного выпуска, пополнить бюджет за счет роста налоговых поступлений и поддержать отечественных производителей в рамках импортозамещения. На площадке планируется размещение предприятий, занятых в таких перспективных направлениях, как лесопереработка, производство стройматериалов, химическая промышленность, нефтесервис, логистика, а также пищевая и сельскохозяйственной отрасли. Для привлечения бизнеса предусмотрены налоговые льготы, субсидии и гранты. Интересно и насыщенно смогут провести летние каникулы школьники Сургутского района. Для них будут работать 28 площадок дневного пребывания и 2 круглосуточных лагеря, которые уже стали одними из самых востребованных. Всего различными формами отдыха планируется охватить более 3000 детей. Особой популярностью пользуются лагеря в Лямино и Рускинской. Здесь ребят ждут тематические смены, посвященные культуре коренных народов Сибири, научным исследованиям, финансовой грамотности и патриотическому воспитанию. В программе спортивные соревнования, туристические походы, ходы, творческие мастер-классы, занятия по диджеингу и новые активности, включая основы парашютного спорта и полевую подготовку. Кроме того, почти 700 школьников Сургутского района смогут отдохнуть за пределами Югры в оздоровительных центрах Башкортостана, Тюменской, Челябинской и Новосибирской областей. На организацию детской летней кампании направлено 140 миллионов рублей. Сургутский районный суд назначил штраф 23-летнему жителю Белого Яра за публикацию экстремистской символики на странице в соцсети. Сотрудники полиции установили, что молодой человек разместил изображение организации, деятельность которой запрещена в России. В отношении нарушителя был составлен административный протокол. Югорчанина признали виновным, а опубликованные изображения удалили. Стражи порядка напоминают, что за повторное распространение материалов, разжигающих ненависть или вражду, может наступить уже уголовная ответственность с наказанием вплоть до 6 лет лишения свободы. И последнее. Огненная стихия продолжает покушаться на югорские леса. Сейчас в зеленых массивах округа действуют 5 пожаров. Они зарегистрированы в Сургутском и Нижневартовском районах. Площадь, охваченная огнем, превышает 355 гектаров. 3 больших очага специалистам уже удалось локализовать. В ликвидации возгораний задействованы 75 человек, а помогают им авиаторы. Угрозы населенным пунктам нет. Служба авиалесоохраны призывает югорчан в случае обнаружения возгорания немедленно сообщить об этом в экстренные службы по телефонам 8 34 67 33 15 46 8 800 100 ровно 94 20 или 112. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 10:05, 9 июня, вторник сегодня, и 52% россиян честно признались. Правда, что там вопрос был анонимный, и они не знали, что потом. Ну нет, наверное, знали все-таки, но и тем не менее. В общем, честно признались, что они едят на ночь и не могут устоять перед, вот, собственно, перед вкусной едой. Даже несмотря на то, что они там поужинали, все классно, но вот перед сном они понимают, что их в холодильнике ждут там, не знаю, котлетки или еще что-то.
5: Это ведь так сложно на целую ночь расстаться с любимой едой.
0: Ты
5: представляешь себе, вот ты еще только 6 часов вечера, да? Тебе еще долго не спать.
0: Зачем ты 6 часов вроде как,
5: После 6 нельзя есть.
0: Это глупости все.
5: Это не глупости, это так на самом деле есть. Если ты часов в 10 будешь ложиться, то после 6 тебе спать нельзя.
0: Есть нельзя.
5: Есть нельзя, да. И поэтому, конечно, ты вот надо побыстрее пойти
0: все
5: к холодильнику.
0: Котлетки.
5: Ты же долго не будешь
0: котлетки.
5: Видеться.
0: Так в 6 котлетки съешь. Зачем ты пришел? И все... Так, после 6 есть нельзя. А в 10 спать. Без 5-10. Тыган-дыган-дыган. Да. И пошел вот это, а потом с набитым желудком, понимаешь? Нельзя ложиться с набитым желудком. Вот, например, вот эти вот все истории, типа после обеда пойти прилечь, это ни в коем случае
5: жирок
0: делать
5: завязать.
0: Нельзя. Нельзя завязывать этот жирок нигде, потому что это приведет к очень печальным последствиям. Вот спрашивает Юрий, здрасте, такая же беда, как избавиться? Это сейчас про что, Юрий?
5: От
0: про то, что вы на ночь едите. Повесьте замок, не знаю, кодовый. Попросите рядом с вами живущих.
5: Не готовить ничего.
0: Вот!
5: Не оставлять
0: вариант,
5: ничего в холодильнике. Вот готовишь ровно столько, сколько ты вот съешь, да, планируешь. Ничего на вечер себе не оставляешь. Я сейчас вот тоже, правда, сталкиваюсь с этой проблемой, что очень многие продукты, но нельзя теперь есть. А они все еще есть у меня в морозилке. Как еду выкинуть?
0: Ну, отдай кому-нибудь.
5: Мне сразу же вспомнить. Нельзя сейчас про это говорить. Вот Никулин в знаменитой вот этой картине. Тоже хочется сказать, ты что, как можно еду выкинуть? Ну, правда, у меня иногда сердце кровью не часто бывает такое, но тем не менее, когда из морозилки что-то достал, планируешь сегодня приготовить, например, и забыл.
0: И забыл,
5: все, и оставил все в холодильнике, она там 784 дня пролежала, испортилась все у тебя, и ты потом мучаешься, совесть мучается,
0: что
5: ты столько денег потратил и выкинул эту еду.
0: Вот Юрия прям манит, конечно, холодильник. Слушайте, я могу сказать, что здесь только сила воли.
5: Да.
0: Вот только сила воли, которая не позволит тебе, даже если ты ложишься спать, вот ты уже лег, и вот у тебя все мысли, ты думаешь, боже, они же там лежат, вкусное, что-нибудь такое. Ну, кому что там, да, кому тортик, кому котлетки, всем же разное.
5: Надо либо сила воли, либо еще один человек, который более голодный, чем ты дома, который будет раньше тебя приходить к холодильнику, да, второго заведите и все, проглота.
0: Сергей спрашивает, и зачем тогда там лампочка в холодильнике, если по ночам туда нельзя заглядывать?
1: Радио «Югра».
4: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 11 минут. Сегодня 9 июня, вторник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске и Тюмени днем плюс 24, в Сургуте и Нижневартовске 26 градусов тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе и Ленторе 24 градуса выше нуля, в Югорске, Советском и Нягане воздух прогреется до 21 градуса, в Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово плюс 19, в Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 26 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 21, в Сургуте и Нижневартовске 24 градуса тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 9 июня, вторник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:18. 9 июня сегодня. Напомню, сегодня отмечается День заботы о любимом коте. Mm-hmm. Понятно, что если у тебя есть животинки, то ты заботишься о них каждый день. Но сегодня нужно как-то по-особенному позаботиться. Может, какие-то новости интересные рассказать коту. Опять же, там, к вопросу о том, как ты общаешься с котом.
2: Тут надо только с одним котом ведь пообщаться. Потому что только с любимым. Забота только о любимом.
1: Я не могу
2: выбираешь самого.
1: Я не могу выбрать.
2: И только о нем заботишься, а остальные в этот момент ими пренебрегаешь.
1: Нет, я выбрать не могу. У меня двое. И вот тут интересное. Выяснили ученые, что, оказывается, кошки бывают левшами и правшами. Угу. И это напрямую влияет на их характер. Я-то думала, что на характер кошечек и котов влияет, ну, генетика, да, что там мама с папой вложили, все как надо. А тут, оказывается, правша или
2: левша. Мама с папой ведь ничего там не вкладывают, кроме инстинктов.
1: Ну и тем не менее.
2: Мышей ловить
1: как-то. И тем не менее.
2: Вряд ли у них там есть какие-то детские травмы по поводу того, что мама недолюбила.
1: Не знаю. Пойду к психологу, к котячему скажу.
2: Кажется, тут больше детские травмы бывают у котов из-за людей, наверное.
1: Да, согласна.
2: Из-за каких-нибудь не очень хороших.
1: Здесь абсолютно согласна. В общем, что касается правшей и левшей, я сейчас про котов.
2: Ага.
1: Оказывается, левши – это тревожные коты, которые, как говорится, всегда на... Как это сказать-то?
2: Все у них так сжато, да?
1: Ну, то есть они очень тревожные, они всегда... Че, где? Че? Вот это, знаешь, когда шары огромные такие,
2: да? Да, догадываюсь, о чем речь идет, да.
1: И правши, они обычно спокойные и уверенные в себе питомцы. Для того, чтобы проверить, какой у вас котыш, правша или левша, нужно провести очень легкий эксперимент. Берете любимую вкусняшку вашего кота, помещаете эту вкусняшку в узкий стаканчик, в который голова не пройдет, только лапа. И смотрите, какой лапой котик полезет ее доставать. Вот какой полезет доставать, тот, собственно, та рука и ведущая.
2: Интересно, а вот есть же такое у котиков, ты, я не знаю, замечала или нет, когда они начинают что-то доставать, он сначала одной лапой подостает, у него не получается. Он второй это делает.
1: Потом переворачивает.
2: Чуть ли не задний. Ну да, правда, я вот сколько, даже ролики, мне кажется, в интернете, когда смотришь, они вот именно так делают.
1: В общем, смотри, какая первая полезла лапа, то полушарие мозга и работает, понимаешь?
2: Другое получается.
1: Если
2: правое полезно, значит левое полушарие. Да.
1: Поэтому прямо сейчас я хочу провести эксперимент. Я сегодня приду домой, поставлю в стаканчик все, что надо. Голова не пройдет ни у одного, ни у второго, потому что здоровые.
2: Там очень большие головы, да. У тебя посуды, мне кажется, нет такой. Только если посудомойку откроешь и туда что-нибудь положишь.
3: Утро начинается здесь.
0: Радио Югра. Реклама.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
5: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что спит, существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра делает очередной шаг навстречу новым инвестициям. Более 3000 юных жителей Сургутского района этим летом будут охвачены организованным досугом. В югурских лесах ликвидируют 5 возгораний. Югра активно работает над повышением своей инвестиционной привлекательности, и очередным подтверждением этому стало решение правительства округа, принятое под руководством губернатора Руслана Кухарука. Выделены существенные средства на реализацию проекта «Промышленная площадка города Нягань». Инвестиции пойдут на создание инженерных коммуникаций, транспортных развязок и подготовку земельных участков. Все это призвано сделать площадку максимально привлекательной для новых производств. Руслан Кухарук отметил, что проект, который будет реализован в 2 этапа до первой половины 2028 года, станет настоящим магнитом для инвесторов и драйвером промышленного развития округа. По прогнозам, это позволит создать свыше 1000 рабочих мест, увеличить объемы промышленного выпуска, пополнить бюджет за счет роста налоговых поступлений и поддержать отечественных производителей в рамках импортозамещения. На площадке планируется размещение предприятий, занятых в таких перспективных направлениях, как лесопереработка, производство стройматериалов, химическая промышленность, нефтесервис, логистика, а также пищевая и сельскохозяйственные отрасли. Для привлечения бизнеса предусмотрены налоговые льготы, субсидии и гранты. Интересно и насыщенно смогут провести летние каникулы школьники Сургутского района. Для них будут работать 28 площадок дневного пребывания и 2 круглосуточных лагеря, которые уже стали одними из самых востребованных. Всего различными формами отдыха планируется охватить более 3000 детей. Особой популярностью пользуются лагеря в Лямино и Рускинской. Здесь ребят ждут тематические смены, посвященные культуре коренных народов Сибири, научным исследованиям, финансовой грамотности и патриотическому воспитанию. В программе спортивные соревнования, туристические походы, творческие мастер-классы, занятия по диджеингу и новые активности, включая основы парашютного спорта и полевую подготовку. Кроме того, почти 700 школьников Сургутского района смогут отдохнуть за пределами Югры в оздоровительных центрах Башкортостана, Тюменской, Челябинской и Новосибирской областей. На организацию детской летней кампании направлено 140 миллионов рублей. Сургутский районный суд назначил штраф 23-летнему жителю Белого Яра за публикацию экстремистской символики на странице в соцсети. Сотрудники полиции установили, что молодой человек разместил изображение организации, деятельность которой запрещена в России. В отношении нарушителя был составлен административный протокол. Югорчанина признали виновным, а опубликованное изображение удалили. Стражи порядка напоминают, что за повторное распространение материалов, разжигающих ненависть или вражду, может наступить уже уголовная ответственность с наказанием вплоть до 6 лет лишения свободы. И последнее. Огненная стихия продолжает покушаться на югурские леса. Сейчас в зеленых массивах округа действуют 5 пожаров. Они зарегистрированы в Сургутском и Нижневартовском районах. Площадь, охваченная огнем, превышает 355 гектаров. 3 больших очага специалистам уже удалось локализовать. В ликвидации возгораний задействованы 75 человек, а помогают им авиаторы. Угрозы населенным пунктам нет. Служба авиалесоохраны призывает югорчан в случае обнаружения возгорания немедленно сообщить об этом в экстренные службы по телефонам 8 34 67 33 15 46 8 800 100 ровно 94 20 или 112. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 35 минут. Сегодня 9 июня, вторник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 24 в течение дня, в Сургуте и Нижневартовске плюс 26. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе и Линторе 24 градуса выше нуля, в Югорске, Советском и Нягане плюс 21, в Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово воздух прогреется до 19 градусов, в Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 26 градусов тепла в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 21, в Сургуте и Нижневартовске плюс 24. Это был прогноз погоды на сегодня, 9 июня, вторник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:38. Быстренько играем. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших подсказок. Сегодня они очень нужны Николаю.
2: Очень-очень нужны.
1: 1-0 в недельном зачете в мою пользу. Все благодаря тому, что вчера очень быстро получилось отгадать слово. А сегодня дадим возможность всем поиграть. Дадим, это точно, я
2: посмотрим
1: говорю.
2: Посмотрим сейчас.
1: В общем, все, я уверена, готовы. Уважаемые, все, кто находится в компании с нами, ваша помощь очень нужна. Вы слышите определение, которое дает искусственный интеллект. А все, что в голову вам лезет, как только вы это слышите, вы сразу пишете. И телеграмма Макс, плюс 7 950 510 66 66. Готовы?
2: Да,
1: поехали. Это компас, который показывает не север, а точку, куда вам выгодно упасть.
2: Этот компас меня что-то уже одолел, если честно. Каждый раз у тебя как ни подсказка, то про компас, который не на север.
1: Ты будешь говорить, что это такое?
2: Нет, не знаю пока. Я время тяну. Кто-нибудь подскажет, может быть, мне.
1: Это черновик реальности, написанный оптимизмом и отредактированный страхом.
2: Репетиция.
1: Это угол. Нет, это угол, под которым настоящее фотографирует будущее, но пленка часто рвется.
2: Интуиция. Метка. Интуиция опять.
1: Нет. Это лестница, чьи ступени видны только тогда, когда на нее уже наступил.
2: Лестница, чьи ступени, предсказания, надежда, карьера, реальность.
1: Это договор между... Нет, это договор между сегодняшним и завтрашним «я» о том, что овчинка выделки стоит.
2: Будущее, иллюзия, Google.
1: Нет.
2: Работа.
1: Нет, это горизонт, который отодвигается ровно на один шаг, как только ты пытаешься к нему приблизиться.
2: Планирование, настоящее, компромисс, опять планирование, стремление.
1: Это линза времени, может сфокусировать цель в точку, а может рассеять усилия в радугу.
2: Иллюзия, мечты, мираж, свет.
1: Нет, это долг, который будущее берет у настоящего под проценты, выплачиваемые верой.
2: Воображение. Так, свет был уже, мираж тоже был. Цель, субстанция.
1: Это тетива лука. Чем дальше цель, тем сильнее приходится напрягаться, чтобы стрела долетела.
2: Фантастика, усилие, надежда, мираж был уже.
1: Нет, это вирус разума, заставляющий человека совершить нелогичные поступки в надежде на логичный результат. Я хочу сказать, никого еще близко даже нет.
2: Азарт, время, риск.
1: Нет, ребята, вы все далеко, очень далеко. Это река, в которую нельзя войти дважды, потому что каждый следующий шаг меняет ее течение.
2: Это что это такое? Это время, что было такое? Уже риск,
1: нет,
2: был
1: нет,
2: воспоминание.
1: Нет. Это архитектурный проект счастья, где несущей стеной часто оказывается везение, а перекрытиями труд.
2: Желание, ностальгия, упорство. Антоним. Жизнь, удача.
1: Это утренний туман. Пока стоите на месте, он кажется плотным и непроходимым. Сделайте шаг, и он рассеивается.
2: Так, будущее, потенциал.
1: Да нет. Ну нет же. Ну вот внимательно сейчас.
2: Капец,
1: смотрите.
2: Пишет Надежда. Похмелье, пишет Елена.
1: Да что ж такое-то? Ну смотрите, вот здесь вот внимательно. Утренний туман. Пока стоишь на месте, он кажется плотным и непроходимым. Шаг сделаешь, он рассеивается.
2: Пробуждение.
1: Ну нет.
2: Грядущее.
1: Жесть. Нет, смотрите, у меня две подсказки осталось. Смотрите, две подсказки. Это диалог между желанием и временем, в котором время всегда имеет последнее слово, но желание пишет сценарий.
2: Звонок, иллюзия. Настоящее.
1: Ребята, все далеко. Смотрите, последняя подсказка. Это золотая клетка, которую человек сам себе строит, если путает перспективу с миражом.
2: Обман, пишет Елена, мечты.
1: Все внимательно не слушали меня, а вот в подсказках, собственно, было
2: фантазия,
1: правильное слово.
2: Текущий что?
1: Да вы что, не слушаете,
2: турецкий
1: что я
2: сериал.
1: Говорю? Вы вообще никто не слышали, что я сказала. Вот вы, если бы внимательно меня слушали, вы бы услышали, что в моих подсказках моих был правильный ответ. Ладно. Еще раз, смотрите. Это золотая клетка, которую человек сам себе строит, если путает перспективу с миражом.
2: Комплексы, шаг, радио, дом, мираж.
1: Да перспектива это. Перспектива это. Да, ну ладно, 2-0. Хорошо, мне нравится так играть.
2: Я знаю, что тебе нравится.
1: Ребята, всем спасибо, вы все молодцы. Но не вышло сегодня, ничего страшного. Встретимся в игре завтра.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама. реклама.
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу?
5: Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
6: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
7: Добро пожаловать в ВТБ.
6: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
9: Если мои дети будут чаще гулять, у них будет больше друзей.
10: Мечтайте без «если». В жилом районе Беринг, в Тюмени, дворы как место приключений. Юкольники, вулканы и камчатский краб за окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на enko.ru.
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Энко». Беринг, квартал на Камчатской. Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
13: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

10 часов 50 минут. Овны, сегодня вас ждет день хороших идей и правильных решений. Тельцы, лучше сегодня действовать в одиночку, чем подстраиваться под чьи-то шаги. Близнецы, звезды говорят, что сегодня отличный день для тех, кто скучал и мечтал о ярких впечатлениях. Раки, постарайтесь сегодня расширить свой круг общения. Новые люди нужны, чтобы реализовывать новые идеи. Львы, сегодня даже для скептиков вы сумеете подобрать нужные слова. Все будут слушать вас очень внимательно. Девы, звезды говорят, что лучше отложить обсуждение спорных вопросов с близкими на другой день. Весы, сегодня лучше наблюдайте за развитием событий вокруг вас, но пока в них не вмешивайтесь. Скорпионы, сегодня легко вы найдете способ всем поднять настроение. Стрельцы, от эмоциональных поступков сегодня не будет никакой пользы, поэтому стоит успокоиться. Козероги, вероятно, сегодня хорошие известия от людей, о которых вы беспокоились. Водолеи, спокойная уверенность в своей правоте сегодня поможет избежать вам ненужных разговоров. Рыбы, этот день хорошо подойдет для праздника или небольшой вечеринки.

0: Радио Югра.
1: 10:55. Быстренько мошеннические схемы. Две новые. Сейчас предупреждают всех водителей о поддельных полисах ОСАГО. Все это случается с электронными полисами. Злоумышленники подделывают сайты настоящих страховых компаний и предлагают оформить страховку по заниженной цене. Человек видит знакомый дизайн, вводит данные автомобиля, получает расчет, оплачивает полис, но деньги уходят не в страховую компанию, а преступников. Сам документ при этом, конечно, даже может выглядеть убедительно, с номером, с печатью, данными машины. Насторожить должны слишком низкая цена, сомнительная ссылка для оплаты и просьба перевести деньги на карту физлица. Ну и после покупки страховку, конечно, следует проверять в официальной базе Национальной страховой информационной системы. Если договора там нет, полис, скорее всего, поддельный. Поэтому ни в коем случае не хочется, чтобы мы, автомобилистов, я сейчас имею в виду, попадались на такие уловки. Но еще немножечко про дорогу, еще немножечко про мошенников. Абсолютно новая схема. До чего дошли? Нет слов приличных, которые можно было бы в эфире говорить. Но и все-таки мошенники стали красть деньги у россиян под видом попутчиков. Они звонят родственникам пассажиров поездов и под видом попутчика утверждают, что с близким в дороге произошла беда. Это вообще уму непостижимо. И вроде как для решения проблемы, конечно же, срочно нужны деньги, кого-то куда-то там везут, без денег не отвезут. В общем, до поездки мошенники, как все происходит, да, как они это узнают? До поездки они находят контакты пассажиров, родственников, используют различные источники информации, но сейчас найти информацию не так сложно. И для убедительности используют фальшивый какой-нибудь полицейский номер, звонят человеку и говорят, вот все, а вы же понимаете, что если вдруг так случилось, что попали они в точку, то, конечно, любые деньги отдашь, да, потому что понимаешь, что родственнику там и близкому человеку нужна помощь. Поэтому будьте предельно внимательными. И если вдруг так случилось, что вам позвонили, ну не поленитесь, перезвоните вы этому человеку, который в дороге. Убедитесь, что все в порядке с этим человеком. И уже понимаете, что это были мошенники. Прощаемся мы до завтра. Николай Авдонин немножечко растворился, но завтра будет в строю. Меня зовут Даша Кунцова. До завтра. Пока.
2: Утро начинается здесь.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Ханты-Мансийске обсудили будущее арктической зоны Югры. В югорских лесах ликвидируют 5 возгораний. Жители Сургутского района призвали к ответу за публикацию запрещенной символики. Развитие арктической зоны Югры обсудили на юбилейном 30-м фестивале телевизионной экологической журналистики «Спасти и сохранить» в Ханты-Мансийске. За тематическим круглым столом встретились губернатор Руслан Кухарук, экологи, журналисты, главы Белоярского и Березовского районов. Они обсудили сохранение природы Севера, поддержку коренных народов и развитие туризма. Глава региона отметил, что сегодня в нашей арктической зоне строят и ремонтируют дороги, соцобъекты и коммунальную инфраструктуру. Кроме того, для Белоярского и Березовского районов действует отдельная программа поддержки. Руслан Кухарук подчеркнул, что юбилейный телевизионный экофестиваль – повод не только подвести итоги, но и наметить новые горизонты. По словам губернатора, Югра меняет взгляд на Арктику, ведь это не только уникальная природа, но и пространство для жизни и работы. Огненная стихия продолжает покушаться на югорские леса. Сейчас в зеленых массивах округа действуют 5 пожаров. Они зарегистрированы в Сургутском и Нижневартовском районах. Площадь, охваченная огнем, превышает 355 гектаров. 3 больших очага специалистам уже удалось локализовать. В ликвидации возгораний задействованы 75 человек, а помогают им авиаторы. Угрозы населенным пунктам нет. Служба авиалесоохраны призывает югорчан в случае обнаружения возгорания немедленно сообщить об этом в экстренные службы. Службы по телефонам 8 34 67 33 15 46 8 800 100 ровно 94 200 или 112. Сургутский районный суд назначил штраф 23-летнему жителю Белого Яра за публикацию экстремистской символики на странице в соцсети. Сотрудники полиции установили, что молодой человек разместил изображение организации, деятельность которой запрещена в России. В отношении нарушителя был составлен административный протокол. Югорчанина признали виновным, а опубликованные изображения удалили. Стражи порядка напоминают, что за повторное распространение материалов, разжигающих ненависть или вражду, может наступить уже уголовная ответственность с наказанием вплоть до 6 лет лишения свободы. И последнее. Президентская платформа «Россия – страна возможностей» открыла новый сезон проекта «Флагманы образования». Югорчан ждут на мероприятии, где несколько направлений объединены общей целью – развитием образовательной среды. Ключевым событием станет конкурс, где педагогические команды смогут разработать и представить практики воспитания, которые в дальнейшем могут быть внедрены в образовательных учреждениях. Для тех, кто хочет развивать профессиональные навыки индивидуально, предусмотрен конкурс «Учить и учиться». Он поможет участникам оценить свои компетенции, познакомиться с новыми возможностями в профессии и повысить квалификацию. Отдельное направление ориентировано на специалистов, работающих с детьми и молодежью через спорт. А конкурс «Созвездие флагманов образования» объединит лидеров и экспертов, готовых делиться опытом и участвовать в развитии образовательного сообщества. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

моя судьба. Не один я на столпах. Кем я был и кем я стал.

тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, выпускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: мама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: счастье.
1: Хочу быть вместе с ней.
0: Возьми с собой счастье.
1: Хочу быть вместе с ней.
0: Возьми с собой счастье. Возьми с собой счастье.
1: Так бывает.
0: Счастье есть, его не может не быть.
2: Радио «Югра».

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Ханты-Мансийске обсудили будущее арктической зоны Югры. Ханты-Мансийская метрополия и Департамент социального развития округа объединили усилия в части укрепления духовно-нравственных ориентиров. Эксперты Российского общества знания приглашают югорских ветеранов СВО на консультационную встречу. Развитие арктической зоны Югры обсудили на юбилейном 30-м фестивале телевизионной экологической журналистики «Спасти и сохранить» в Ханты-Мансийске. За тематическим круглым столом встретились губернатор Руслан Кухарук, экологи, журналисты, главы Белоярского и Березовского районов. Они обсудили сохранение природы Севера, поддержку коренных народов и развитие туризма. Глава региона отметил, что сегодня в нашей арктической зоне строят и ремонтируют дороги, соцобъекты и коммунальную инфраструктуру. Кроме того, для Белоярского и Березовского районов действует отдельная программа поддержки. Руслан Кухарук подчеркнул, что юбилейный телевизионный экофестиваль – повод не только подвести итоги, но и наметить новые горизонты. По словам губернатора, Югра меняет взгляд на Арктику, ведь это не только уникальная природа, но и пространство для жизни и работы. Ханты-Мансийская метрополия и Департамент социального развития Югры заключили соглашение о сотрудничестве. Основная цель совместной работы – укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, поддержка семьи и помощь югорчанам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Особое внимание будет уделено популяризации многодетности. Для семей, в которых рождается третий или последующий ребенок, предусмотрены дополнительные меры поддержки. Представители власти и церкви отмечают, что данное сотрудничество позволит объединить социальную и духовную помощь, в том числе в отдаленных муниципалитетах округа, комментирует митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел.
2: Вместе подписываем соглашение, это нам дает возможность вместе объединиться. Вот даже тот проект, который сегодня мы договорились осуществлять, что я буду крестить каждого третьего и последующих младенцев, то мы договорились крестильные наборы прямо вот после родов вручать вместе с округом.
1: Югорских ветеранов специальной военной операции и членов их семей приглашают на онлайн-встречу, посвященную образованию, трудоустройству и мерам поддержки. 16 июня эксперты Российского общества знания объяснят, какие льготы при поступлении в вузы доступны участникам СВО и их детям, а также расскажут о программах обучения, профессионального развития и построения карьеры после службы. Начало трансляции в 18:00 по местному времени. Участие бесплатное, регистрация открыта на сайте Российского общества знания. И последнее. Президентская платформа «Россия – страна возможностей» открыла новый сезон проекта «Флагманы образования». Югорчан ждут на мероприятии, где несколько направлений объединены общей целью – развитием образовательной среды. Ключевым событием станет конкурс, где педагогические команды смогут разработать и представить практики воспитания, которые в дальнейшем могут быть внедрены в образовательных учреждениях. Для тех, кто хочет развивать профессиональные навыки индивидуально, предусмотрен конкурс «Учить и учиться». Он поможет участникам оценить свои компетенции, познакомиться с новыми возможностями в профессии и повысить квалификацию. Отдельное направление ориентировано на специалистов, работающих с детьми и молодежью через спорт. А конкурс «Созвездие флагманов образования» объединит лидеров и экспертов, готовых делиться опытом и участвовать в развитии образовательного сообщества. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
3: «Автомолл». Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили – 300 рублей. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Главное – окружное радио. «Югра».

0: радио «Югра». Реклама.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
3: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио
7: Югра.

0: Реклама.
1: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
3: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
2: А, тот самый цветочный у молотка?
3: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
2: 170 рублей за одну розу?
4: Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
5: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
7: Добро пожаловать в ВТБ.
6: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: Мальчик просто покупает квартиру. Мужчина покупает квартиру, паркинг и кладовую по цене одной квартиры.
9: Миллиарды. Город, который строит НК в Тюмени. Сделайте правильный выбор на nk.ru.
10: Застройщик ООО ИДК НК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до конца июня 2026 года. Подробности на сайте nk.ru.
11: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
12: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
13: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Ханты-Мансийская митрополия и Департамент социального развития округа объединили усилия в части укрепления духовно-нравственных ориентиров. Сургутянина наказали за грубое нарушение миграционного законодательства. Эксперты Российского общества знания приглашают югурских ветеранов СВО на консультационную встречу. Ханты-Мансийская митрополия и Департамент социального развития Югры заключили соглашение о сотрудничестве. Основная цель совместной работы – укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, поддержка семьи и помощь югорчанам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Особое внимание будет уделено популяризации многодетности. Для семей, в которых рождается третий или последующий ребенок, предусмотрены дополнительные меры поддержки. Представители власти и церкви отмечают, что данное сотрудничество позволит объединить социальную и духовную помощь, в том числе в отдаленных муниципалитетах округа, комментирует митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел.
2: Вместе подписываем соглашение, это нам дает возможность вместе объединиться. Вот даже тот проект, который сегодня мы договорились осуществлять, что я буду крестить каждого третьего и последующих младенцев, то мы договорились крестильные наборы прямо вот после родов вручать вместе с округом.
1: Сургутский городской суд признал местного жителя виновным в фиктивной постановке на миграционный учет семьи иностранных граждан. Как установило следствие, мужчина зарегистрировал приезжих в своей квартире, однако фактически предоставлять им жилье не собирался. Подсудимый полностью признал вину, после чего дело рассмотрели в особом порядке. Суд назначил ему штраф в размере 250 тысяч рублей. Кроме того, в доход государства взыскана стоимость мобильного телефона, использовавшегося при совершении преступления. Иностранные граждане, незаконно находившиеся в России в результате этих действий, были привлечены к административной ответственности и выдворены из страны. Приговор вступил в законную силу. Югурских ветеранов специальной военной операции и членов их семей приглашают на онлайн-встречу, посвященную образованию, трудоустройству и мерам поддержки. 16 июня эксперты Российского общества знания объяснят, какие льготы при поступлении в вузы доступны участникам СВО и их детям, а также расскажут о программах обучения, профессионального развития и построения карьеры после службы. Начало трансляции в 18:00 по местному времени. Участие бесплатное, регистрация открыта на сайте Российского общества знания. И последний окружной центр снова поздравил своих ветеранов Великой Отечественной войны, на этот раз по случаю дней рождения. Так, 8 июня свое 97-летие отметила Елена Кирилловна Туманова, а днем позже Антонине Николаевне Кузнецовой исполнилось 98. Во время войны обе женщины трудились в тылу. После победы Елена Туманова 30 лет проработала в местной больнице, а Антонина Кузнецова посвятила свою жизнь педагогике. Ветеранам передали персональные письма от президента России, главы города, а также пожелали крепкого здоровья и благополучия. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомолл. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.
1: Let's go, girls.

0: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: площадках. Мировым товаром – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Югре активно развивается гражданское общество. Сургутянина наказали за грубое нарушение миграционного законодательства. Хоккейный клуб «Югра» объявил об уходе нескольких игроков. Добровольческое движение и поддержка молодых семей стали центральными темами заседания комиссии при губернаторе Югры по развитию гражданского общества. Особое внимание было уделено гуманитарному добровольческому корпусу, который по праву считается одной из ведущих профильных организаций России. За последние полтора года он показал впечатляющие результаты. Слаженная работа власти, добровольцев, общественных организаций и бизнеса позволила провести множество гуманитарных миссий. Нуждающимся было выдано почти 3 миллиона порций горячего питания, а проект «Доброслужащий» ярко иллюстрирует вовлеченность чиновников. В него включились уже более 1900 человек. Продвигаются и инициативы, направленные на укрепление традиционных ценностей. Губернатор Руслан Кухарук подчеркнул, что активное участие жителей Югры играет ключевую роль в решении важных задач, включая помощь в зоне СВО. Глава региона также отметил, что семейное добровольчество является эффективным инструментом для достижения целей нацпроектов «Молодежь и дети» и семья. За первые 5 месяцев текущего года проведено 88 мероприятий, объединивших более 7500 участников. Сургутский городской суд признал местного жителя виновным в фиктивной постановке на миграционный учет 7 иностранных граждан. Как установило следствие, мужчина зарегистрировал приезжих в своей квартире, однако фактически предоставлять им жилье не собирался. Подсудимый полностью признал вину, после чего дело рассмотрели в особом порядке. Суд назначил ему штраф в размере 250 тысяч рублей. Кроме того, в доход государства взыскана стоимость мобильного телефона, который он использовал при совершении преступления. Иностранные граждане, незаконно находившиеся в России в результате этих действий, были привлечены к административной ответственности и выдворены из страны. Приговор вступил в законную силу. Окружной центр снова поздравил своих ветеранов Великой Отечественной войны, на этот раз по случаю дня рождения. Так, 8 июня свое 97-летие отметила Елена Кирилловна Туманова. А днем позже Антонине Николаевне Кузнецовой исполнилось 98. Во время войны обе женщины трудились в тылу. После победы Елена Туманова 30 лет проработала в местной больнице, а Антонина Кузнецова посвятила свою жизнь педагогике. Ветеранам передали персональные письма от президента России и главы города, а также пожелали крепкого здоровья и благополучия. И последнее. Хоккейный клуб «Югра» объявил об уходе нескольких игроков, внесших значительный вклад в успехи команды. Руководство «Ледовой дружины» благодарит спортсменов за их работу и желает им дальнейших успехов. Итак, стан сине-зеленых покидают вратарь Владислав Сухачев, чья игра в воротах не раз спасала «Мамонтов», защитник Сергей Теряев, проявивший себя как лидер, а также нападающие Алексей Макеев, Вадим Фатахов и Сергей Дубакин. Каждый из них оставил свой яркий след в истории «Югры», продемонстрировав высокий уровень игры и преданность клубу. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама.
2: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ERT, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио «Югра». Главное окружное радио. «Югра».

0: радио «Югра». Реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Если буду чаще на свежем воздухе, появится энергия.
2: Мечтайте без «если». В жилом комплексе «Прио» в Тюмени хвойный парк под окнами, 47 видов растений и большая площадка для прогулки с собаками. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на enko.ru.
3: Застройщик ООО «Энкострой». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено, не оферта.
4: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
5: И что ты сделал?
4: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
6: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
7: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
8: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
9: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
10: В ЮГУ я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
11: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
7: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
12: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
13: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
14: Помогите найти зубастого продажника.
15: Мне очень нужен четкий программист.
16: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
17: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
18: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
19: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
18: Реклама – лишние расходы.
19: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
20: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
21: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
22: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
23: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: Пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Югре активно развивается гражданское общество. Сразу двое юных югорчан попали в сводки ГИБДД. Хоккейный клуб «Югра» объявил об уходе нескольких игроков. Добровольческое движение и поддержка молодых семей стали центральными темами заседания комиссии при губернаторе Югры по развитию гражданского общества. Особое внимание было уделено гуманитарному добровольческому корпусу, который по праву считается одной из ведущих профильных организаций России. За последние полтора года он показал впечатляющие результаты. Слаженная работа власти, добровольцев, общественных организаций и бизнеса позволила провести множество гуманитарных миссий. Нуждающимся было выдано почти 3 миллиона порций горячего питания, а проект «Доброслужащий» ярко иллюстрирует вовлеченность чиновников. В него включились уже более 1900 человек. Продвигаются и инициативы, направленные на укрепление традиционных ценностей. Губернатор Руслан Кухарук подчеркнул, что активное участие жителей Югры играет ключевую роль в решении важных задач, включая помощь в зоне СВО. Глава региона также отметил, что семейное добровольчество является эффективным инструментом для достижения целей нацпроектов «Молодежь и дети» и семья. За первые 5 месяцев текущего года проведено 88 мероприятий, объединивших более 7500 участников. Обновление коммунальной инфраструктуры продолжается в Югре. В текущем году на развитие ЖКХ и энергетики предусмотрено более 21 миллиарда рублей. Эти средства станут основой для строительства и реконструкции локаций, критически важных для жизнеобеспечения населения. В частности, работы охватят 6 объектов водоснабжения и 20 коммунальных объектов, расположенных в 12 муниципалитетах Югры. Особое внимание уделяется развитию инновационного пространства Национального технологического центра Unity Park, где активно ведутся работы по созданию необходимой инженерной инфраструктуры и благоустройству набережной. Важной частью программы станет и обновление устаревших сетей. В этом году запланирован ремонт 65 таких объектов. Сразу 2 ДТП с участием несовершеннолетних зарегистрировано в Югре за минувшие сутки. И оба в пределах жилых комплексов. В Нижневартовске водитель иномарки совершил наезд на 9-летнюю девочку, ехавшую на самокате по тротуару. Аналогичная ситуация произошла и в Когалыме. Мужчина, управлявший ВАЗом, сбил 2-летнего ребенка, не проверив обстановку перед началом движения. Кроме того, за минувшие сутки сотрудники ГИБДД выявили 9 нетрезвых автолюбителей. Привлекли к ответственности 50 человек за выезд на встречную полосу и 27 за нарушение правил перевозки юных пассажиров. И последнее. Хоккейный клуб «Югра» объявил об уходе нескольких игроков, внесших значительный вклад в успехи команды. Руководство «Ледовой дружины» благодарит спортсменов за их работу и желает им дальнейших успехов. Итак, стан сине-зеленых покидают вратарь Владислав Сухачев, чья игра в воротах не раз спасала «Мамонтов», защитник Сергей Теряев, проявивший себя как лидер, а также нападающие Алексей Макеев, Вадим Фатахов и Сергей Дубакин. Каждый из них оставил свой яркий след в истории «Югры», продемонстрировав высокий уровень игры и преданность клубу. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама.
2: «Автомолл». Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
0: Радио «Югра». Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио «Югра».
3: Здравствуйте, здравствуйте. Хочу сразу зачитать комментарий, потому что написано: приехали на лето внуки, пьем чай и слушаем вас. И я издалека начну, открываем, ну, мы как когда садимся в эфир, когда остается там считанные минуты для того, до начала нашего шоу, открывается соцсети, как-то подготавливается компьютер к работе, и вот открываю Макс, и там написано: Надежда печатает. Ага. Нас еще нет. Мы еще не пришли, а слушательница уже пишет. Это приятно. В общем, Надежда... такое сообщение. Тимур, Марина и все радиослушатели, здравствуйте. Всем отличного настроения, хорошего дня. Ну и там вот эта фраза: сегодня приехали на лето внуки, пьем чай и слушаем вас. Привет внукам.
4: Ай, как звучит тепло эта фраза. Во-первых, здравствуйте, да, я еще не поздоровалась. Всем большой привет. А как вы вот просто вслушаетесь в эту фразу? Приехали внуки на лето, пьем чай, слушаем радио. Ну, это же так как-то лампово. Так с любовью, так... Так по-нашему как-то. Uh-huh. Вот чисто российское лето. Ну и я определенную ответственность...
3: Сразу как рисуют картинки, что это такое. Полосатый рыжий кот на подоконнике, усы облизывает, да? Пирожки напекли, самовар. Ну, это я уже дальше, конечно, увлекся. Наверное, самовара, очевидно, может, и нет.
4: Сейчас очень, сейчас новый тренд, сейчас самовары вот эти электрические, современные, их вот реально...
3: Это бездуховность. Электрический самовар, что это вообще говоришь? Вкус чая из самовара, он поэтому и вкусный, что он на дровах.
4: Да, ты должен почувствовать вообще ответственность после такого сообщения, потому что внуки приехали, внуки явно...
3: Все, я тебе обещаю материться в эфире, не буду.
4: Не должны слушать те новости, которые мы с тобой иногда рассказываем.
3: Ругаться. Тоже постараюсь не ругаться. Ну, а что касается новостей, магнитная буря потихонечку ослабевает. Это для тех... Как вот вчера не очень, мне кажется, красиво написала одну СМИ. Я даже не помню, какое. Угу. Ну, не суть. Они пишут. Для всех, кто считает, кто верит в вот эту магнитную бурю. Я думаю, ну, в смысле... Как понять, кто верит в магнитную бурю? Так она есть по-любому, да. Другое дело, влияет она на нас или не влияет.
4: Кто верит во влияние, да, магнитных бурь?
3: Ну, мне кажется, она влияет на всех. Ну, я ее чувствую за несколько часов.
4: Тебе это кажется, может быть, вчера, надо общаться со специалистами.
3: Вчера сижу, время, наверное, ну, где-то час дня, и я понимаю, что я просто вырубаюсь. Я вот, мне прям сильно, сильно хотелось оказаться дома.
4: Может быть, потому что ты в ночь с воскресенья на понедельник спал мало?
3: На кроватке. И поспать хотя бы 10 минуточек. Вот мне сильно захотелось. Чего. И я открываю, думаю, что-то ну, тут не то. Открываю, действительно, магнитную бурю обещают через час. Вот оно совпадение. А вы говорите, не существует магнитной бури. Ладно. Трудно отрицать очевидное. Теорию относительности Эйнштейна. Мне, кстати, нравится вот в этой фразе трудно отрицать или глупо отрицать очевидное теорию относительности Эйнштейна. Ну, она прям не совсем очевидная, если честно.
4: Теория относительности как раз и говорит о том, что все относительно, да? Давайте еще напомним приятную такую вещь. Сегодня вторник же, правильно? Mm-hmm. Но он как будто бы среда, mm-hmm. потому что четырехдневная рабочая неделя. И у нас сегодня все федеральные СМИ, кстати, федеральные СМИ немножечко опаздывают. Вот наш, например, отдел кадров раньше всех разослал вчера сообщение. Вчера видел в рабочем чате коллеги, напоминаем, четверг сокращен рабочий день, пятница отдыхаем. Приятно вот такие сообщения от работодателя, да, получать от отдела кадров. Это очень приятно.
3: Приятно, но...
4: Почаще бы такие сообщения.
3: Почему-то она нас никогда не распространяется.
4: Почему распространяется? Нет. Мы же в пятницу отдыхаем? Отдыхаем.
3: Сокращенный.
4: А сокращенный рабочий день нам не нужен вовсе, потому что мы хотим с нашими слушателями до победного, до конца, до 7 вечера, пока все идут в выходные по делам, в магазины. Мы хотим быть рядом.
3: Опять-таки, ну кому надо? Вот смотри, девочки, Тимур, они работают до 5,
4: а
3: да?
4: А почему ты не можешь с работодателем договориться, прийти на работу попозже на
3: да,
4: час?
3: Да, пожалуйста, он скажет, приходи попозже
4: вот
3: на час.
4: Вот и все, и ты сократишь рабочий день.
3: Это у меня на час меньше поиска информации.
4: Ты
3: хорошей,
4: справишься,
3: подготов...
4: Тимур. Ты справишься, слушайте. Я в тебя верю. А вообще, на самом деле, сегодня все федеральные СМИ напоминают, что большинство россиян на этой неделе работают 4 дня, а в четверг сокращенный день. Это, кстати, напоминание, в первую очередь, для работодателей. Если кто забыл, да, вы должны в четверг отпустить своих сотрудников пораньше. Тех, у кого пятидневка, по крайней мере. Тех, у кого ненормированный рабочий день и там 2 через 2 и так далее. Вас, конечно, это не особо касается. Вы, как обычно, просто за нас порадуйтесь, что мы на трехдневные выходные уйдем. А мы, как всегда, будем морально с вами и благодарить за то, что вы работаете, пока вся страна отдыхает.
3: Я тебя еще раз переспрошу. Девочки до 5 работают.
4: Да.
3: Сокращенный рабочий день, их в 4 уже отпустят домой,
4: да,
3: правильно?
4: Да.
3: Вот мы здесь до 7 зачем?
4: Потому что все девочки, которые в 4 уйдут с работы, сядут в машину и поедут за вкусняшками в магазин.
3: Копаться 3 часа вокруг города.
4: Конечно, пока
3: понятно,
4: детей забрать из садиков, там из школы, из кружков, секций. Потом муж забрать, если муж дольше работает. Потом все вместе в магазин поедут. А может быть, еще куда-нибудь, в гости. Короче, ты тут не переживай. Найдутся слушатели, найдутся.
3: Добрый день, Тимур, Марина. У меня с утра вот состояние такое, как вы описываете, вот это вот разбитость, усталость, хочется прилечь хотя бы на 10 минуточек.
4: Александр нам пишет, так
3: Александр
4: пишет.
3: Ну, из Междуреченского.
4: Вы не одиноки. У Тимура тоже каждое утро такое состояние.
3: И каждый день. У меня
4: и в обед у него. А у него только, знаете...
3: Вот... У меня с 3 до 7 вот нет такого, что прям спать
4: конечно,
3: хочется.
4: Конечно, на эфире ты не поспишь особо.
3: Да и не хочется, на самом деле.
4: Нет, почему? Я могу тебе, конечно, дать возможность поспать, но ты разве сможешь? Я тут буду на всю студию орать, рассказывать что-то, потом музыка. Как здесь уснуть? Никак. Только если ты неделю не спал, ну ладно, не неделю, конечно, двое суток не будешь спать, наверное, даже при таких условиях можно будет заснуть. Ну,
3: у меня беруши с собой.
4: Серьезно? Да. Ты носишь с собой беруши?
3: Ну, я ношу с собой рюкзак на работу, в котором
4: всегда
3: на всякий
4: беруши,
3: случай...
4: Да, потому что этот рюкзак всегда для путешествий, понятно. Вот, кто бы что говорил про женские сумочки, да? Говорят, что в женской сумочке можно найти все, что угодно. А кто бы сказал, что в мужской сумочке можно найти беруши?
3: Товарищи и мужчины, оказывается, рюкзак — это очень классная штука. Я никогда, ну, даже бы не подумал. Все началось с того... что мы оказались в одном магазине, который торгует обувью. Очень большой магазин. И мне дико понравился один рюкзак. Он так под кожу, красиво сделан.
4: Мужской, я брутальный.
3: Думаю, я думаю, он мне нужен. Мы в итоге его заказали через Marketplace, 2 раза дешевле, чем он в этом магазине. Ну,
4: 2,5.
3: И когда мне пришел, я думаю, а зачем вот он мне нужен? Ну что, я положу туда ключи, наверное, да, от дома. Хорошо, ну и паспорт, и кошелек, все. Ну, вначале так и было. Сейчас, если покопаться в нем, там и... запасные носки, да, антиперспиранты, запас табачной продукции на всякий случай.
4: Там даже паспорта. Отвертки иногда лежат.
3: Там столько уже.
4: Потом вот так одну отвертку у нас в аэропорту в прошлом году забрали, потому что отвертки нельзя с собой на борт, а Тимур даже забыл, что у него где-то там отвертка внизу валяется на дне.
3: Наушники, зарядки от телефона. И это очень удобно, как оказалось.
4: Вода.
3: Это очень удобно. Вода, это очень удобно. И я почему-то вот это отрицал раньше, сейчас я это понимаю, я уже без него не могу, я уже без него не могу выйти из дома.
4: Сейчас ты понимаешь,
3: и я начинаю
4: женщин,
3: понимать,
4: да?
3: Женщин.
4: Угу. Да, у нас в женской сумочке тоже на все случаи жизни
3: имеется. Мне раньше казалось, ну зачем вам в женской сумочке там гаечный ключ, салфетки, ну условно говоря, да? Сейчас я это понимаю. А проверка новости. Ага. Новость такая, звучит следующим образом. Россияне стали реже покупать шоколад из-за роста цен.
4: Я эту новость себе тоже сегодня хотела сказать. Какая проверка для меня? Я не стала реже покупать. Я просто акции использую. Я тут на днях увидела одну акцию в одном сетевом магазине. И с большущей скидкой заказала просто гору шоколада.
3: Я думал, акции гору. Использую. В смысле, продаешь акции, чтобы шоколад купить.
4: Скоро, может, и так буду, я
3: или
4: не знаю.
3: Вкладывать.
4: Когда разберусь в этих всех акциях, фондовых рынках и прочее.
3: Знаешь, как правильно использовать акции?
4: В смысле, которые...
3: Вложиться в шоколадную фабрику.
4: Во, это про меня. Вот если бы я работала с акциями, я бы именно так и ими распоряжалась. А вообще про шоколад мы сегодня обязательно поговорим. А пока мы говорим про сокращенный рабочий день в четверг и так далее, может быть, даже кто-то из вас сегодня уже может уйти с работы пораньше, потому что сегодня также все федеральные СМИ, я даже в одном окружном видела эту информацию, все федеральные СМИ, РИА Новости в частности, пишут о том, что если у вас в офисе температура превышает 28 градусов, то с работы можно уходить. Вот так-то.
3: А что тебе работодатель скажет? Открой окошко.
4: Работодателю надо, кстати, написать письменное уведомление, почему вы уходите с работы, желательно еще сфотографировать показатели термометра, и все. Самое главное, не делать это самовольно, потому что если вы самовольно уйдете, это будет расцениваться как прогул, и вас могут уволить. Но если вы предупредили работодателя, он увидел, что действительно там выше 28 градусов, есть письменное еще и ваше заявление, все, можешь смело идти.
3: Термометр, знаешь, вот этот вот спиртовой, который... Ну, уличный.
4: Угу.
3: В чай засунул.
4: Ну, не,
3: быстренько сфотографировал.
4: Ну, да, нет, конечно, ни один работодатель не дурак, чтобы в такие сказки верить. Но в целом, если в офисе жарко, и реально у нас по трудовому законодательству есть нормативы определенные.
3: А если ты на дистанте?
4: Это же очень вредно. Человек очень может упасть очень в обморок.
3: А если на дистанционке ты? На удаленке? Но и это... у тебя дома душно. Но можно это... уйти на час пораньше?
4: Нет, это уже твои проблемы, как говорится. Кстати, про удаленку сегодня тоже очень много новостей видела. Но я почему-то всегда не беру их в эфир, потому что думаю, что наши слушатели... Ну, среди наших слушателей мало удаленщиков. Вот скажите мне, есть удаленщики среди наших слушателей, кто дома работает удаленно? Тогда эти новости просто буду брать в эфир, я буду знать, что вы есть, и вам это интересно. Потому что я часто вижу новости про них, думаю, да кому я это их рассказывать, эти новости буду, и не беру. Может быть, я ошибаюсь. Вот так. Так что имейте в виду, если у вас в офисе очень жарко, и работодатель не хочет как-то эту ситуацию исправить, кондиционер, ну хотя бы какой-нибудь вентилятор на крайний случай, ну имейте полное право. Да, главное, не забудьте ее письменно уведомить.
3: А я сошел с ума, короче.
4: Расскажу, сейчас, что ли?
3: Да, расскажу историю.
4: То есть будет еще хуже, да? Я-то думал, ты уже давно сошел с ума.
3: Никогда. Ну, то есть компьютерная игра Фафа.
4: Фафа? Фафа. Первый раз слышу такое. Фафа. Там, наверное, это...
3: Ну, для водителей
4: про
3: такси.
4: Про музыку что-то.
3: Нет. Компьютерная игра. Фарминг-симулятор, выговорил. Суть в чем? В том, что ты фермер.
4: Да, кстати, Тимур тут фермером стал, наконец-то.
3: Все, пару дней назад.
4: Мечта сбылась. Правда, пока виртуально только.
3: Пару дней назад я ее скачал. Это вообще первый мой опыт. Это уже какая-то там, не знаю, 15-я часть сейчас. Сейчас вот последняя, 25-го, чтобы удалось мне найти, приобрести и скачать. Суть игры в чем? В том, что вы фермер. Там реальные поля, реальные комбайны, реальные тракторы. Ну, короче, вся техника.
4: И курочки, наконец-то, у тебя есть в хозяйстве.
3: И, короче, вот мой досуг вечерний. Я 4 часа куда-то еду по прямой. Потом поворачиваю в обратную сторону по полю. И мне так нравится. Это так умиротворяет, оказывается.
4: Медитация, да?
3: Медитация вообще невероятная.
4: Ну, это же здорово.
3: Это весь геймплей. Больше там, ну, в принципе, нечем заниматься.
4: То
3: там...
4: есть Тимур сидит целый вечер, спялится в монитор, где какой-то трактор едет по полю.
3: Да.
4: И все.
3: И почему я говорю...
4: Гипнотизирует его.
3: Сошел с ума, потому что я сегодня, реально сегодня сидел, искал в интернете информацию, как отучиться на комбайнера, на механизатор, на тракториста.
4: А, все-таки компьютерные игры влияют на людей. Но в данном случае очень хорошо влияют. Ты захотел рабочую специальность получить?
3: Да дико вообще.
4: Класс.
3: Самое интересное, что я почитал зарплатные обещания разных холдингов, агрохолдингов. Если ты прям специалист там какого-то супер-классного седьмого разряда, ну, всю технику знаешь и все
4: такое. Сколько можно получить?
3: От 250 и выше. Угу. Ну, в сезон, понятно.
4: Единственное, что, мне кажется, в Югре у нас не учат, да,
3: комбайнеров? Нет, вот я не нашел информацию про Югру. Очень много там, знаешь, Курская, Липецкая, ну, аграрные, да, регионы.
4: Да, согласна.
3: Но в целом доходы хорошие. Понятно, что это сезон. Ну, сезон там, условно говоря, с там, марта или мая.
4: То есть ты полгода, ты полгода хочешь на радио работать, полгода комбайнером?
3: Да.
4: Ты такой, знаешь, сезонный ведущий.
3: Да.
4: Если наступают заморозки, значит, скоро Тимур появится в эфире.
3: Типа, можешь так сделать?
4: Все в жизни можно. Все возможно. Все. Не ограничивайте себя ни в чем. Я раньше этим грешила и думала, боже, наверное, я никогда больше не найду такую работу. Когда увольнялась с одной, да, и думала, боже, где я сейчас найду работу? А потом находилась еще лучше. И так вот было несколько раз в моей жизни. Хватит себя ограничивать. Все будет. Если вам кажется, что чего-то больше не повторится, да еще лучше все повторится. Главное вот эти границы в голове, собственно, не ставить, потому что, ну, как бы установки себе даете. А так, говорить, все возможно, все будет. Вот с таким настроем и живем. С вами Тимур Полунин, Марина Штейникова, «Свои люди». Мы с вами до 7 вечера будем здесь рассказывать вам новости, как обычно. Вы, кстати, уже пишете сообщения в наши мессенджеры. Пока преимущественно в Макс, но Телеграм, если что, тоже работает, кому удобно. Напоминаю номер телефона.
3: +7 950 510 66 66. Пишите, пока я не уехал на комбайне.
4: Звучит как шантаж? Или как, наоборот, радость, повод для радости?
3: Хоть бы поскорее, да?
4: Не напишем, уезжай. Далее музыка, скоро вернемся.
0: «Свои люди».

0: радио Югра. Реклама.
1: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
2: Добро пожаловать в ВТБ.
1: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио Югра.
1: Про депутатов хочу. Чуть-чуть.
2: Ну, пожалуйста.
1: Сентябрь же не за горами.
2: Угу.
1: Ну, что, не намекаю? Ну, вот появились ежегодные предложения. Популистские, конечно же, наверное. Ну, типа там в Госдуме, просто заголовки, которые уже оскомину набили, в Госдуме предложили навсегда сделать 31 декабря выходным. Угу. Сколько раз вот это слышали мы?
2: Ну, лет 5 уже.
1: Каждый ноябрь, декабрь, да? Ну, что-то рано начали, в июне.
2: Ну.
1: Потому что сентябрь, не за горами. Ну, ладно, в очередной раз говорят, ну, что, ну, у нас в 26-м году четверг, мы все равно выходной. Что вы уже, давайте законодательно. Давайте! Может быть, не расслышали. Давайте, пожалуйста, уже. Хватит, уже надоело. И еще одна идея от депутатов. В Госдуме предложили установить единый зарплатный минимум для врачей. Говорят, что сейчас действующее федеральное законодательство не содержит прямой нормы, которая устанавливает гарантированный минимальный размер оплаты труда медиков в зависимости от размера средней зарплаты в регионах. Что странно. Надо честно быть справедливым. Есть указы президента Российской Федерации, майские указы, да? Вы их знаете, 12-го года. Сколько лет прошло? 14 лет. И вот согласно этим указам, средняя зарплата врачей должна составлять не менее 200% от средней по соответствующему региону. Вот. Не минимальная, средняя. Хотя я думаю, что-то похожее я слышал уже лет 14 подряд.
2: Ну да.
1: А этот, ну, как бы указ выполнен или нет? Просто
2: не везде.
1: Интересно.
2: Говорили же уже.
1: Говорили. Ну, то есть 14 лет не хватило, чтобы выполнить везде этот указ.
2: Угу.
1: Ну вот, задумались о новом, о чем-то. А именно минимально. Идея на самом деле интересная. Почему? Объясню. Потому что средняя зарплата, она складывается из зарплат всех сотрудников, задействованных в определенной сфере. Ну, если мы говорим про врачей, это может быть очень высококвалифицированный врач, например, ну, я не скажу главврач, потому что, скорее всего, у них там разные, получается, эти...
2: Ну, это уже руководящий состав,
1: руководящий,
2: это
1: да, оно считается по-другому. Ну, среднее тоже очень такое. Один получает 50 тысяч, другой 200, среднее получится у них 125 тысяч на брат. Что как будто бы не сильно справедливо. А вот минимальная зарплата, если она будет привязана к средней зарплате по региону и будет составлять 150%, то получится, что в Югре, например, 100 тысяч рублей средняя зарплата по региону. То есть врач у нас в Ханты-Мансийском автономном округе Югра не сможет получать меньше, чем 150 тысяч рублей. Это уже посерьезней.
2: Угу. Ну, опять же, никто не отменяет региональные какие-то меры, надбавки и прочее. То есть, если будет единый какой-то показатель по стране, сверху еще будут накладываться наши северные и так далее. То есть, здесь больше, я так понимаю, пытаются интересы врачей где-то в средней полосе России.
1: Ну, пусть даже так, все равно отрадно, что не для всех безразличная ситуация. Кто-то вот душой и сердцем болеет за нашу отечественную медицину, угу. Хочет, чтобы зарплаты были приемлемыми.
2: Ну, предложений таких много в течение года. А ВОЗ и ныне там, как говорится.
1: Есть идея депутатов, чтобы отцовский капитал ввести в Россию.
2: Тоже уже не новая
1: материнский.
2: Идея. Я сегодня видела тоже эту историю, я пролистнула мимо, потому что мне эти предложения уже надоели. Но правда, у нас отцовский капитал уже последние года два предлагали ввести кто только можно и нельзя. И депутаты, и общественники, и какие-то партии отдельные. Ой, по-моему, даже в Совете Федерации про это говорили. Ну, а толку-то? Ну, предлагать можно много, а пока не дойдет это до тех, кто вправе это устанавливать и принимать подобные решения, ну, то есть пока вот на таком уровне это не будет обсуждаться, это все бессмысленно.
1: Есть же крылатая фраза, ставшая крылатой за последние пару лет. Можно, а зачем? А зачем?
2: Ну, подожди, этой фразе год всего, так что... Да какой год? Это она же в этом году вообще
1: да
2: была сказана.
1: Да какого? Года два назад.
2: Ты про автоваз?
1: Интервью вышло, да.
2: Ты прикалываешься. Uh-huh. Это главный мем вообще этого года. Мы же с тобой в апреле перечисляли рейтинг мемов этого года.
1: Ну и посмотри, а я еще одну инициативу. В Госдуме предложили ввести бабушкин и дедушкин капитал.
2: Тоже было. Тоже было, я тебе клянусь. Господи, да недавно мы это обсуждали. Зимой.
1: Скоро будет сестринский, дядюшкин, племяннический.
2: Ну, потом нет, это не смешно, потому что есть бабушки и дедушки, которые в одиночку воспитывают внуков своих. Потому что родители...
1: Это немного другое. Это бабушкин и дедушкин капитал, по аналогии с материнским, мог бы стать новой мерой поддержки семей и помочь старшему поколению чаще участвовать в воспитании внуков. Это у нас первый заместитель председателя Комитета Госдумы по защите семьи и вопросам отцовства, материнства и детства. Кто? Татьяна Буцкая. Правильно. Ну, логично звучит. И опять-таки это стимулирование, так сказать, рождения. Ну, если бабушки и дедушки активнее будут спрашивать, когда еще одного внука родите.
2: Да.
1: Капитал.
2: Тимур, я поздравляю тебя, проблемы с памятью, потому что мем «Можно, а зачем?» появился в этом году.
1: Да не может быть такого.
2: Да, это серьезно говорю. Да, это интервью глава, там, один из руководителей АвтоВАЗа давал блогеру известному вот весной этого года. Я могу даже дату тебе конкретную найти.
1: Давай.
2: А, нет, в ноябре. Ноябре 25-го года.
1: Попалась.
2: Ноябре 25-го. Ну, еще год даже не прошел. Год не прошел, ну, а ты факт. Говоришь, несколько лет назад.
1: Факт в том, что в прошлом году. Ладно, вот такое предложение есть. Также вот есть от Минфина предложение сделать курс рубля более предсказуемым.
2: Ну, это уже не депутаты, это уже Минфин. Вот все, что в Минфине заявляют, это я воспринимаю всерьез. Потому что большинство их предложений, они как бы в жизнь-то воплощались, реализовывались.
1: Это вот Антон Силуанов. С таким, ну, не то что предложением, а с идеей такой вот выступил в рамках Петербургского международного экономического форума. Это пару дней назад было событие. Но новости догоняют по-прежнему.
2: Да. На самом деле, сферу экономики сегодня мы к ней вернемся. Вот по поводу Силуанова и не только. А у меня несколько новостей из мира недвижимости. Например, про продажи квартир у нас в стране. Для меня сегодня стало это открытием. Одна тут история. Но об этом чуть позже, сейчас не хватит времени. А пока еще есть пара минут в рамках этого выхода. Хочу рассказать про то, как у нас, какие у нас суровые, на самом деле, вот все говорят, челябинцы, да, суровые люди. В Свердловской области тоже, поверьте мне, сейчас вам расскажу. Но прежде про Тюмень пару строчек. В Тюменской области, дорогие наши слушатели из Тюмени, больше для вас, у вас там продлили запрет на посещение лесов, так что до конца июня не ногой в лес, пожалуйста. Будут штрафы за это. А теперь про клещей. Касается это все трех регионов. Югра, Тюмень и Свердловская область.
1: Вот нет, здесь, ты говоришь, самые... Будет... Ну, когда я угадаю, значит, там жители Свердловской области кусают клещей, да? Первыми.
2: Нет, нет. На самом деле, сегодня читаю в одном издании федеральном, причем, что в Тюменской области уже почти 10 тысяч человек, да, укусили клещей. И я пошла посмотреть, какая у нас статистика в Югре. У нас, ну, понятно, что у нас чуть поменьше, 2500 почти югорчан. И, кстати, Ханты-Мансийск по-прежнему является лидером, жители Ханты-Мансийска. У нас тут с вами... клещей как будто бы больше, чем везде. Ну, или, по крайней мере, мы где-то с вами ходим, гуляем, шастаем по тем местам, где их много. Я уж не знаю, почему у нас самая большая статистика именно в Ханты-Мансийске. Может быть, Самаровский Чугас большой, мы любим по нему гулять. Ну, почему вот Ханты-Мансийск на первом месте? При том, что я точно знаю, парки у нас обрабатывают в городе, какие-то общественные территории тоже. А весь Самаровский Чугас не обработаешь. Вот, наверное, там и встречаемся. Пытьях, город Пытьях на втором месте, Нижневартовск на третьем. Вот, пожалуйста, у нас сейчас больше всего случаев укусов именно в этих муниципалитетах. А что касается Свердловской области, я просто сегодня прочитала заголовок, который, собственно, в местных СМИ в Свердловской области такой заголовок увидела. Сезон... Нет, сейчас скажу.
1: Давай, соберись.
2: Вот. Сезон клещевых инфекций 26-го года показывает невысокую интенсивность. Это при том, что Свердловская область сейчас является лидером в России по количеству укусов клещей. Лидер абсолютный. Больше, чем в Свердловской области, нигде нет такой статистики. Но они пишут, невысокая интенсивность. Я думаю, ребята, вот вы оптимисты. Вас поставили на первое место, как самый такой опасный в этом плане регион. А они пишут, невысокая. Думаю, почему невысокая? Пошла читать, разбираться. А оказывается, у них вот эти 12 с лишним тысяч укусов, это в полтора раза меньше, чем было в прошлом году. То есть они, наоборот, радуются, потому что у них показатель меньше в полтора раза с прошлым годом по сравнению. Но в рамках федеральной статистики они абсолютные лидеры.
1: Мне, знаешь, очень понятно. Вот эти клещи, они... Ну, откуда появились? Они же всегда были.
2: Да.
1: И 20 лет назад клещи были. И количество присасываний было такое же. Почему вот нас сейчас в последнее время только начали вот будоражить этим? Клещи, клещи, вот все как с ума посходили.
2: А потому что их стало больше, они активизировались.
1: Ну, вот стало больше, это же неправда. По сути-то, если взять статистику за последний, я вот ее нашел, с 14 по 23 год, очень ровная линия.
2: Угу.
1: Вот, ну, динамика практически нулевая. То есть было там в 14 году 450 тысяч, условно говоря,
2: может,
1: укусов.
2: Больше, может, больше зараженных стало просто?
1: Как понять?
2: Ну, то есть укусов клещей, может, сохраняется примерно одинаковое число, да, а вот именно количество инфекций, ну, то есть случаев, когда клещи передавали инфекцию...
1: Смотри, количество выросло. Инфекций тоже не сказать, что прям вверх.
2: Ну, тогда у нас просто...
1: Зачем?
2: Как зачем?
1: Ну, зачем вот это вот... как бы население загонять в состояние превентивного, панического какого-то вот этого ожидания чего-то.
2: Да нет, ты просто иди, вакцинируйся и все.
1: Иди вакцинируйся. Я к чему
2: и
1: сейчас? Пытаюсь
2: гуляй.
1: Вот эту мысль одну сказать. У нас стоит сиренька.
2: Угу.
1: Вот здесь вот на выходе из здания.
2: Перед работой, шикарно.
1: Вот чтобы ее понюхать, цветет нужно,
2: сейчас.
1: Чтобы ее понюхать, нужно с асфальта сделать один шаг как бы в клумбу, ну типа.
2: На газон.
1: На газон.
2: На травку.
1: И вроде бы один шаг. Но не хочется этого делать. Типа думаешь, а вдруг клещ? А вдруг энцефалит? А вдруг я умру? То есть я не могу даже сирень понюхать. Ну почему раньше, вот когда там 20 лет назад я был молодежью, мы могли там просто развалиться в парке на траве и лежать и заниматься своими делами часами. Никто не парился по этому поводу. А сейчас я сам себя ограничиваю во всем.
2: Угу.
1: Внюхание сирени, но потому я, кстати, что, а вдруг клещи?
2: Я, кстати, вчера встала на эту травку и наслаждалась ароматом сирени. Единственное, что я, когда ушла с этой лужайки, я реально штанины наверх подняла и проверила, нет ли там никого. Вот это, да, есть такой момент.
1: То не делай, это не делай.
2: Ладно, что ты предлагаешь? Не рассказывать про это? Мне кажется, наоборот.
1: Просто это, знаешь, я становлюсь параноиком. Я не хожу нюхать сирень, потому что клещи. Я не езжу с несовершеннолетними в лифте, потому что нафиг надо, мало ли, случаев было очень много, да. Я не подхожу к окнам лишний раз, а вдруг снайпер меня выцелит. Ну, это, конечно, бред, но это вот состояние нас всех. У тебя нет такого?
2: Ты же про последний пункт пошутил, я надеюсь?
1: Пошутил.
2: А то это максимально странно звучит.
1: Но нам же говорят, то, что, знаешь...
2: Кто
1: там,
2: что ну,
1: нет,
2: говорит?
1: Говорят, что, например, в случае беспилотной опасности, да, беспилотной,
2: да,
1: именно,
2: да,
1: лучше не подходить к окнам.
2: Да.
1: В случае ракетной опасности лучше вообще в подвал спуститься.
2: Да.
1: Да? И вот эту информацию я каждый день вижу. Я уже начинаю задумываться, подходя к окнам.
2: Да, ну... Так если она не объявлена, это беспилотная опасность. Чего ты боишься-то? Тим, так это проблема в тебе. Не в новостях окружающих. Потому что все мы потребляем информацию одинаковую, а относимся к ней по-разному. Вот, просто успокаивай себя внутренне, если у тебя внутренний твой паранойя как-то начинает просыпаться. Ну, либо не читай новости.
1: Здравствуйте, пишет Сергей. Это потому что раньше люди кусали клещей, а сейчас клещи кусают людей.
2: Ну, вот Тимур сегодня эту мысль тоже уже озвучил. Но тема не шуточная на самом деле. Просто в очередной раз нам врачи напоминают, что если вы любители побыть на природе и часто ходите в лес, на лужайки и так далее, ну, вакцинируйтесь. Вот и все. Это просто никакого больше посыла нету. А количество укусов действительно, ну, в этом году... Хотя, опять же, вот жители Свердловской области говорят, да нормально, в прошлом больше было. Но сезон только начался, на самом деле.
1: Пишет Сергей: Тимур, вы не ездите с несовершеннолетними в лифте, потому что боитесь их? Да. Ну как, и их нет. Просто есть определенные истории, в которые бы мне не хотелось попадать. Даже косвенно, даже теоретически, даже думать об этом.
2: Ну, кстати, в лифте в нашем доме вообще стоят видеокамеры, они и звуки, и картинку пишут. Мне кажется, максимально вот здесь как раз безопасно, потому что все фиксируется. А в целом Тимур просто слишком много читает новостей. Типа, знаете, в эфир он выдает 5% из того, что читает за день, поэтому слишком много... Вот говорят, много знаешь...
1: Угу, плохо спишь.
2: Плохо спишь. Это про Тимура, он слишком много знает. Как песня Алены Свиридовой. Просто... Ты слишком много знаешь. Тебя пора убить. Помните такую песню?
1: Георгий пишет. В начале часа говорили, что кто вас будет слушать в четверг до 7 вечера. Мол, девушки уже уйдут в 5. Так вот, Сургутнефтегази, например, женская часть, услышит только здравствуйте, и все, они домой поехали.
2: Ого.
1: Мужская до 4. Но я вас до самого конца буду слушать. Я тут почти всегда, даже когда не пишу.
2: Ура! Мы знаем, что мы будем в четверг не одни.
1: Как минимум втроем.
2: Как минимум один слушатель у нас в четверг будет. Хотя я знаю, что будет гораздо больше. Как ни странно, наоборот, в такие, знаете, сокращенные дни, предпраздничные, когда люди все уходят пораньше, даже начинается активность в наших чатах, потому что, ну, на работе многие заняты, не до сообщений, а так уже все после работы, хоп-хоп, пишут, все на радостях куда-то едут. Наоборот.
1: Ладно. Короче, с этим надо что-то делать. Я имею в виду, что вот это вот... мысль о том, что везде враги, везде мошенники, везде какой-то кидалово, везде подставы. Везде клещи, энцефалитные комары какие-нибудь, знаешь, еще сюда, в эту кучу. Туда не ходи, то не делай. Вообще лучше сиди дома, не высовывайся. Ну, максимум на работу. Идеальный, получается, сценарий. Но мне бы так не хотелось жить.
2: Ну, так и не живи. И не живи. Фишка в том, что ты можешь выбирать, как жить. Поэтому отбрось свою паранойю и дыши полной грудью. Все же хорошо. Все правда хорошо.
0: Свои люди.

0: Реклама.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppl.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ты почему, Марина, так поступаешь? Ты же у нас отвечаешь за праздноголизм.
2: За праздники ты имеешь в виду? А что, что-то важное не сказала?
1: Ну, так... конечно, ты всех наших друзей не поздравила с Днем друзей.
2: Да,
1: ты сегодня... чего? Вот за тебя твою работу приходится выполнять... Нашим друзьям, в частности, вот. Алене, которая пишет: поздравляю вас с Международным днем друзей.
2: Спасибо.
1: Всем привет.
2: Спасибо огромное. А я же знала, что у нас просто потрясающие друзья, и они обязательно нас с этим поздравят. Вот и все. А вообще, это не я виноват, это ты виноват. С самого начала меня заговорил, какие-то там депутатские инициативы начал мне вот это.
1: Интересно же.
2: Что интересно?
1: О!
2: Нет, я хотела тему недвижимости, и я ее буду рассказывать.
1: Депутатские инициативы. Вот про что я хочу поговорить.
2: Нет, мы это уже обсуждали.
1: Подожди, к нам такой инсайт поступил, что депутат Государственной Думы Российской Федерации хочет в гости прийти 11 числа. Это что у нас? Четверг,
2: угу,
1: да? Четверг.
2: Да, да.
1: Я говорю, задавайте любые вопросы.
2: Да, кстати.
1: Я вот прошу, почему коллеги ваши всякую иногда предлагают такую вот...
2: Да.
1: Я говорю, задавайте любые вопросы.
2: Да, кстати.
1: Я вот прошу, почему коллеги ваши всякую иногда предлагают такую вот...

0: назвать. И обязательно периодически им напоминать, что они вам важны и что вы их любите. А по поводу депутата, как раз, друзья дорогие наши, если есть вопросы к депутату Государственной Думы или даже, может быть, предложения, потому что вот последний раз, когда у нас был депутат Госдумы в гостях в эфире, мы накидали ряд предложений, и даже некоторые даже, по-моему, потом были озвучены в стенах Госдумы.
1: Ты не поверишь, это он же к нам придет в гости.
0: А, тот же самый депутат.
1: Поэтому мы у него как раз спросим. Вот из тех предложений что-то нашло отклик у ваших коллег?
0: В общем, пишите. Есть возможность напрямую обратиться вот в нашем эфире к депутату Госдумы.
1: По поводу вот друзей. Да? Смотри, есть такая фраза, сказанная Аристотелем, по-моему, да? Платон мне друг, но истина дороже. Буквально означает, что как бы мы с тобой не были в каких хороших отношениях, если вопрос поднимается правды, истины, и попытки найти эту истину, тут уже дружба никакая не котируется. Вот ты как думаешь, на твоей чаше весов моральных, нравственных, истина или дружба перевешивают больше?
0: Я вообще считаю, что когда затевается спор, чаще всего люди там пытаются самоутвердиться, а не искать истину. Вот правда.
1: Вот смотри, у тебя же есть, ну, друзья. Вот если тебе, ну, хочется сказать другу в глаза искренне, что ты думаешь о нем и о его поступках, ты предпочтешь промолчать или скажешь?
0: Сказать. Я даже некоторых друзей теряла после этого.
1: Ну вот. То есть, получается, ты по заветам Аристотеля живешь.
0: Ну, может быть, отчасти. Некоторые друзья благодарили за эту правду, а кто-то говорили, ну, раз ты так про меня считаешь, нам больше не по пути. Я это мнение тоже уважаю.
1: Написал нам Александр из Новоганска. Здравствуйте. Я так понимаю, следующий вопрос будет, что там по велосипедам? Сразу, как говорится, отвечу на него. Посмотрели мы вообще с Мариной все маркетплейсы, уже присмотрели там пару вариантов. Ну, ждем как бы зарплаты. Мы после отпуска просто выяснили, что у нас денег просто физически нет на покупку этих велосипедов.
0: Ну, есть, но не на тот, который хочется.
1: Ну да, ну как есть, но потом придется, типа, не кушать.
0: Лапу сосать, как медведи будем.
1: Да. Сергей, это, кстати, Марина, к тебе, наверное, больше задача.
0: Что?
1: Господа ведущие, давайте установку на добро.
0: Вот. Вот, Сергей, спасибо большое. Я Тимуру то же самое говорю.
1: Марина прекрасно разбирается в этом. Дай нам, пожалуйста, всем.
0: Он как сразу, вот, вы же, наверное, даже заметили по моему настроению, когда мы вышли в эфир, я была бодра и весела, а потом, когда был второй выход в эфир, Тимур говорит, а сейчас про депутатские инициативы. И у меня сразу вниз упало, думаю, зачем обсуждать то, что никогда даже нашей жизнью не станет.
1: Дай нам мантру какую-нибудь на добро.
0: Да не мантру, надо просто новости позитивные рассказывать. Ну, кстати, если говорить про недвижимость, тут не все позитивно, но есть и хорошие. Начну с этого. Не то, что хорошие, такой, знаете, нейтральный у нас прошел опрос в стране. Сейчас же пора отпусков, люди уезжают. Вот вы, когда уезжаете в отпуск, вы кому доверяете вашу квартиру? Напишите,
1: никому.
0: Пожалуйста. Ну, как никому? А если животное, а если цветочки поливать?
1: Знаешь, вообще,
0: это,
1: в принципе...
0: Это ты бесцветочный, безживотный, несчастный человек.
1: По логике.
0: А у большинства людей есть такие источники счастья, как домашние животные и комнатные растения.
1: По логике. Сейчас перестанем дружить с тобой, если не будешь давать мне говорить. Смотри, ты уезжаешь из квартиры на месяц в отпуск.
0: Пока Тимур говорит, вы, пожалуйста, напишите ваши варианты. Вот вы уезжаете, кому доверяете ключи от квартиры?
1: Можно, да?
0: Давай.
1: Вот что ты должна сделать, уезжая на месяц в отпуск? По-хорошему.
0: Дома?
1: По-хорошему, не дома. У тебя нет животных, ты должна взять ключ, отнести в управляющую компанию, сказать... Возьмите, пожалуйста, на сохранение.
0: Серьезно?
1: Вдруг, если меня топить будет, пожар будет, трубу прорвет.
0: Управляющей компании?
1: Ну, в идеале.
0: Людей, которых я даже не знаю, доверять ключи от квартиры?
1: В идеале, да.
0: Фу.
1: Либо какой-нибудь старожилу дома, да? Самое главное, домкому, может быть, если такие существуют. Вахтерши, если она есть.
0: То есть ты бы
1: свои ключи
0: отдал человеку, соседу, правильно?
1: Есть же у каждого дома, как этого человека зовут? Ну, главный по дому. Ну, раньше домком назывались, на самом деле, я помню.
0: Старший по подъезду есть.
1: Да, сейчас есть, типа, председатель, там, товарищество, собственно,
0: жилья. Ну, если это СЖ, то да, а если управляющая компания, то инициативного соседа, да, какого-то? Короче,
1: да.
0: Ты доверишь ключи соседям.
1: Да.
0: Хорошо, ты в меньшинстве абсолютно, потому что вот у нас как раз исследование показало...
1: Но, Марина, это правильное решение, это экологичное и правильное решение, потому что представь, что трубу, вот реально прорвало трубу и топит соседей. и попасть в свою квартиру. Никак нельзя. Это надо вызывать МЧС, там еще кого-то. Да, это управляющая компания должна приехать зафиксировать факт протечки.
0: Ну,
1: на
0: так

0: Тогда, обязательно нужно, вот если ты говоришь конкретно этот случай, то здесь ключи надо оставлять соседу снизу. Потому что кроме него тоже никто не поймет, прорвал у тебя трубу или нет. Сверху уже сосед не поймет, сбоку уже он не поймет, а снизу сразу поймет. Но будет уже поздно, если он поймет это, понимаешь?
1: Ну, типа, пока он там придет в управляющую компанию, то есть, ну, логично.
0: Поэтому у нас россиян спросили.
1: Вот дружите с соседями снизу.
0: Вот, по поводу...
1: А представь, знаешь, ты соседу оставил ключи, уехал в отпуск, возвращаешься, а у тебя ковры на полах лежат, там, знаешь, шумоизоляцию сделали тебе сосед снизу.
0: За свой счет.
1: За свой счет.
0: Лишь бы ты не беспокоил бы больше.
1: А если живете на первом этаже, Сергей, да, это вообще же счастье, мне кажется, жить на первом этаже. Ну, то есть, это реально один из самых лучших этажей. Ты никого не затопишь.
0: Причем это самый непопулярный этаж у нас в России.
1: Это самый непопулярный этаж.
0: Никто не хочет
1: типа
0: почему-то на первом этаже.
1: Типа первый и последний.
0: Да.
1: Никто не хочет.
0: Ну, мне кажется, подвал, там крыша, все хотят посередке жить, чтобы не было проблем с подвалом и с крышей.
1: Желательно, чтобы не боковая квартира была, чтобы стены не промерзали.
0: Да, очень много предпочтений у нас, у россиян. Ну, в общем, у нас, как выяснилось, соседи самый непопулярный вариант, но, тем не менее, 5% россиян доверяют ключи от квартиры именно своим соседям. А угадайте, кому больше всего доверяют?
1: Ну, родственникам, наверное, маме, папе.
0: Конечно, родственникам оставляют родным людям. Каждый третий житель страны, 35%. Четверть россиян, 25%, доверяют это видеокамерам, то есть просто оставляют наблюдение и онлайн наблюдают, где бы они ни были, за своей квартирой. Ну, это, кстати, для меня какой-то потрясающий показатель, потому что каждый четвертый, это же сколько у нас людей уже установили домашнее видеонаблюдение. Хотя раньше это было роскошью, да, определенной. И 15% россиян доверяют ключи друзьям. Вот сегодня как раз день друзей международный. Вот повод про друзей вспомнить и в этой новости.
1: Видим от вас комментарии, как вы и кому вы оставляете ключи, зачитаем в начале следующего часа.
0: Да, ну и, кстати, эту историю я продолжу, потому что здесь есть еще пара интересных моментов.
2: Свои люди.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Избирком Югры начал подготовку к осенним выборам. Сразу двое юных югорчан попали в сводки ГИБДД. Ханты-Мансийск готовится к большому спортивному этнопразднику. В Югре началась подготовительная работа к единому дню голосования, которое обещает быть очень масштабным. В сентябре жителям региона предстоит выбрать депутатов Государственной Думы, а также определить представителей на окружном и местном уровнях. В рамках подготовки к этой кампании региональный избирком начал работу с политическими партиями, включая обучающие семинары по новым правилам избирательного законодательства. Особое внимание уделяется процедурам выдвижения и регистрации кандидатов, для чего создана специальная программа на обеспечение. Также были подробно разобраны вопросы досрочного голосования и механизм «Мобильный избиратель», комментирует председатель избирательной комиссии Югры Денис Корнеев.
2: Ключевое у нас самая большая кампания раз в 5 лет проходит, когда много уровней выборов одновременно. Соответственно, есть нюансы с этим связанные. В первую очередь то, что ключевая кампания выборов депутатов Государственной Думы, соответственно, процедуры во многом будут связаны с тем, как будет проходить Государственная Дума. В частности, количество дней голосования, досрочное, как будет проходить, мобильный избиратель применяться. Вот эти вот особенности как раз будем подробно обсуждать.
1: Обновление коммунальной инфраструктуры продолжается в Югре. В текущем году на развитие ЖКХ и энергетики предусмотрено более 21 миллиарда рублей. Эти средства станут основой для строительства и реконструкции локаций, критически важных для жизнеобеспечения населения. В частности, работы охватят 6 объектов водоснабжения и 20 коммунальных объектов, расположенных в 12 муниципалитетах Югры. Особое внимание уделяется развитию инновационного пространства Национального технологического центра Unity Park, где активно ведутся работы по созданию необходимой инженерной инфраструктуры и благоустройству набережной. Важной частью программы станет и обновление устаревших сетей. В этом году запланирован ремонт 65 таких объектов. Сразу 2 ДТП с участием несовершеннолетних зарегистрировано в Югре за минувшие сутки. И оба в пределах жилых комплексов. В Нижневартовске водитель иномарки совершил наезд на 9-летнюю девочку, ехавшую на самокате по тротуару. Аналогичная ситуация произошла и в Когалыме. Мужчина, управлявший ВАЗом, сбил 2-летнего ребенка, не проверив обстановку перед началом движения. Кроме того, за минувшие сутки сотрудники ГИБДД выявили 9 нетрезвых автолюбителей. Привлекли к ответственности 50 человек за выезд на встречную полосу и 27 за нарушение правил перевозки юных пассажиров. И последнее. Ханты-Мансийск приглашает на Кубок губернатора Югры по гребле на облосах. Он пройдет 27 и 28 июня. Это не просто спортивное состязание, а настоящее культурное событие, объединяющее людей из разных уголков планеты. Уникальная дисциплина, которая развивается в Югре уже 25 лет, привлечет около 270 участников, включая гостей из Бангладеш, Ганы, Замбии, Ирана, Казахстана, а также Китая, Камеруна, Марокко, Туниса, Турции и Мали. Помимо зрелищ гонок, гости увидят древний обряд обращения к духу воды. А еще познакомятся с традиционным бытом, ремеслами и кухней народов Югры. Поддержать наших атлетов и окунуться в атмосферу дружбы и спортивного азарта сможет любой желающий. Вход на мероприятие, которое состоится в пойме реки Горной, свободный. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио. Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
4: Александр нам написал.
5: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Написал. Ну, и мы вам желаем, кстати, здоровья и привет говорим в начале каждого часа.
4: Кстати, здравствуйте, он не написал. Но зато комментарий по теме пишет. Ключи оставляем тёще, которая живет недалеко.
5: О.
4: Вот так вот.
5: А ну, это получается вот родным людям все-таки.
4: Не бывает такого, что вы вот тёще оставляете, а потом приезжаете с отпуска, а там уже мебель переставлена.
5: ремонтик.
4: Все вещи лежат на тех местах, на которых теще хочется лежать. Ну, которые она считает правильными.
5: Не, ну, теща же свой дом есть, там она порядок наводит.
4: Нет, это очень хорошо, когда такие отношения, что, ну, есть мама супруги, которая во всем поддерживает, лишний раз там не лезет, не в свое как бы дело, да? Но иногда бывает такое, что... И причем это же не только теща, это и свекрови иногда приходят и начинаются. А почему вот у вас там?
5: Ну, слушай, вот если кто-то попадал в такие ситуации, то просто в следующий раз не оставляют ключи, вот и все.
4: Чужой монастырь, получается, своим уставом, да?
5: А раз наш слушатель пишет, что регулярно, постоянно оставляют тещу, значит, все нормально. Золотая теща, значит. Передает квартиру в том же состоянии, в котором брала. Может, даже еще и в лучшем. Подшаманила там что-нибудь.
4: Ну, вот Александр добавляет, что ну, это лучше, чем если бы это сделали соседи. Ну, типа перестановку.
5: Сосед такой, так, что-то мне не нравится, как у вас вот диван стоит. Он должен стоять у той стены. Не по фэншую. Представляешь, какие-то...
4: Заходит такой, а что будет такие... Старые.
5: Аляписты.
4: Причем
5: какие-то.
4: Новый не поклеил, просто старый оторвал.
5: Чтобы была мотивация новая, да?
4: Да, ты приезжаешь и говорит, ребята, я вам там квартиру к ремонту подготовил.
5: Не благодарите.
4: Ну, просто не сосед, а золото.
5: Ну, кстати, есть же люди, которые увлекаются фэншуем и так далее. Вот представь таким соседям оставить ключи. Они зайдут, ужаснутся, что все неправильно. Что энергия не циркулирует так, как надо. И начнут
4: Про фэншуй я что-то сегодня читал.
5: Угу. Ладно, работает, давайте.
4: Какая-то статья мне попадалась. Надежда пишет, когда мы уезжаем в отпуск, домашние цветы поливают дети.
5: А с детьми, получается, вы не путешествуете, да? Ну, я имею в виду, что чаще всего там на лето стараются.
4: Ну, дети взрослые уже, у каждого своя история путешествий.
5: А, ну если так, да.
4: А мы, знаете, это...
5: Если взрослые, домовенку... я просто представила, что дети школьники.
4: Мы с Мариной домовенку доверяем. Присматривать за квартиру. Нет такого у вас? Ну, вы нормальные или так же, как и мы? Ну, типа, уходя, вот
5: или
4: все,
5: дурачки.
4: В отпуск уезжаете, квартиру закрываете, говорите, домовеночек, приглядывай за квартирой, смотри, чтоб тут... Нет такого у вас? Просто у нас, ну, как у нас, вот у одного из нас есть такой.
5: А ты сейчас на кого намекаешь?
4: Вот не скажу, чтобы обидно тебе не было.
5: А я знаю, что мы оба общаемся с домовенком, так что... Ну, это в том случае, если нет животных и растений, да, можно и домовому доверить. А так, конечно... Цветочки, на самом деле, у меня есть. Просто я их приношу на работу и доверяю коллегам. Вот и все. Спасибо, кстати, коллегам золотым. Олечка, привет тебе большой. Так, по поводу соседей. Тут, ну, у нас тут есть...
4: Ого!
5: Это что там у тебя такое?
4: Я похожу по вкладке.
5: У нас третий появился в эфире кто-то.
4: Да, у меня компьютер говорящий, в смысле из монитора звук выходит, и я вот какую-то вкладку открыл, она как давай орать.
5: Угу. Так, смотрите, вот видите, чем Тимур занимается на работе?
4: Подождите, это вообще...
5: Видосики всякие.
4: Нет, это канал НТВ. Это канал НТВ. Это видео включилось из... Программа ЧП, прямой эфир.
5: А зачем ты смотришь в прямом эфире ЧП, прямой эфир? В прямом радиоэфире.
4: Новости открываю.
5: Хорошо.
4: Она сама
5: посидит. А зачем ты открываешь? Слушай меня лучше, я тебе договорю про соседей. У нас, вот как выяснилось, 5% да, россиян всего доверяют соседям свои ключи. И вообще, как складываются отношения с соседями, узнали социологи. Выяснилось, что только 30% россиян, ну, можно сказать, каждый третий, общается с соседями, но это ограничивается привет пока. Ну, то есть, здравствуйте, в лифте встретились, там обсудили, может, пару моментов, и все. 20% россиян вообще не знает, кто с ними живет в одном доме. Не видели соседей ни разу в лицо. Каждый пятый, я уверена, среди наших слушателей тоже такие есть. Хотя вот, Нет, почему? На лестничной площадке я много кого знаю.
4: Кого? Мужика с собакой, все?
5: Да, мужчина с собакой. Кстати, у него женщина вот появилась уже, потому что с этой собакой женщина гуляет. Я рада за его личную жизнь.
4: Ну, может, он уехал в отпуск, это его сестра.
5: Может быть.
4: Ты просто видела, что собака гуляет другой человек.
5: Еще в одной квартире студентики снимают вот квартиру. Да. Молодые ребята.
4: Причем каждый месяц разные.
5: А еще я знаю одну соседку с 9 этажа, одну соседку с 6 этажа. Я много кого знаю.
4: Так. Вот я просто детство свое помню.
5: Я даже, да.
4: Поименно вообще знал всех с 1 по 4 этаж. На каждом этаже по 4 квартиры.
5: Ну, ты уж советское
4: всех
5: это время, и постсоветское
4: знал.
5: Не вспоминай, там другое все было.
4: Причем
5: да.
4: Очень часто было там, например, бабушка, дедушка, говорили, а ну сходи там к тете Тоне на второй этаж, спроси, как у нее самочувствие, потому что давно ее не видно на лавочке было, знаешь, я там шел, стучался, да. Говорю, как дела, ну ой, спасибо, что зашел, ну, очень
5: это,
4: приятно,
5: это,
4: все
5: это
4: нормально.
5: Это идеальный мир.
4: Просто что-то у меня там коленки болят, не выхожу.
5: Вот такой идеальный мир
4: мы
5: только,
4: всех знали.
5: Только у 7% россиян вот такая идеальная ситуация.
4: А сейчас я вот знаю только вот этого мужика с собакой, больше никого. И не потому, что я не, мне просто неинтересно.
5: Ну вот видишь, потеряли люди интерес друг к другу. Раньше был интерес.
4: Причем, я, знаешь, многих как бы знаю по аватаркам у нас в чате.
5: Да, сейчас все ушли в интернет. Вот ты правильно сказал. Но... Ты всех знаешь только в интернет-пространстве.
4: Но на улице я их не узнаю никогда. Я знаю, там, знаешь, такие легенды, которые всегда пишут. Ну, типа, надо, не надо, касается человека, не касается. Он всегда вот 5 копеек свои вставит.
5: Вот ты его узнаешь.
4: Вот их я знаю. Но на всякий случай здороваюсь, конечно, со всеми, кто ходит под домом. Ну, там, навстречу мне.
5: Под домом.
4: Ну, имеется в виду, я даже не знаю, он здешний, не здешний. Просто мимо проходит, мимо подъезда.
5: Понятно.
4: Здравствуйте.
5: Короче, 7% опрошенных россиян, вот давайте им позавидуем все вместе, потому что вот эти 7% заявляют, что они знают всех соседей. Даже с соседями обмениваются подарками на праздники и ходят друг к другу в гости. Вот это, наверное, идеальная тоже картинка. Дай бог каждому. Но, кстати, здесь все зависит от того, где вы еще живете. Потому что у нас, как выяснилось, чаще всего хорошо знают соседи, жители частных домов. Каждый второй житель, который проживает в частном секторе, говорит, что знает своих соседей и общается с ними. Вот так вот. А в многоэтажках люди закрываются в своих квартирах и ни с кем не общаются. Тут, кстати, есть даже разбивка по этим по типам домов. Например, в сталинках нормально так люди общаются, в хрущевках меньше всего. Даже вот такие вещи.
4: И по поводу частных домов есть такой вайб особый. Да? Всегда же ты у всех на виду, даже если учесть, что у тебя забор, ты всегда все знают, чем ты занят. Вот мы в деревне были у Мариных родителей, и там какой-то шум далеко, метров 150 у соседей раздается. Марин папа говорит, а, так это Колька приехал, там, механизатор, короче, они там огород копают, а потом будут сарайку делать. То есть он прям, ну, все знает, что на ближайшие дни расписано у людей, короче. Какие мероприятия?
5: Ну, общаются тоже, конечно.
4: Где-то что-то шум, он говорит, а, так это там дети к соседке приехали на выходные, сейчас пиво будут пить, шашлык. То есть прям, ну, у всех на виду находишься. И никак не скрыться. Все знают, кто приехал, кому приехал, зачем приехал, а когда приехал.
5: Вот, наверное, поэтому все-таки жители частных домов, вот, общаются с соседями чаще, потому что, как ты правильно заметил, все друг у друга на виду. Ну, и еще один момент, даже два момента хочу рассказать из этой статистики. Тут такой логичный вполне, да, момент, что чем дольше живет человек, тем больше он знает своих соседей. Лучше всего знают своих соседей люди, которые больше 20 лет живут в доме. Ну, это даже можно было не проводить этот опрос, и так понятно, да? Если ты живешь 20 лет в доме, ты по-любому уже соседей наизусть, как облупленных, знаешь, да? И еще один момент про города. Разбивка по городам. Вот я, кстати, не ожидала, для меня это даже приятно. Самые тесные отношения с соседями складываются чаще всего у жителей Перми. Пермь оказалась на первом месте. Большинство опрошенных пермяков говорят, что соседи знают, общаются и так далее. Вот. А меньше всего с соседями общаются жители Санкт-Петербурга, как ни странно. Только 20% жителей нашей культурной столицы, казалось бы, культурной столицы, должны, наоборот, показывать пример культурного общения с соседями. Вот, а там, оказывается, в Петербурге меньше всего люди стремятся своих соседей узнать. Вот такая интересная история. Ладно, это вам напоминание просто, что скоро отпуск. У большинства наших слушателей наверняка. Подумайте уже, кому вы в очередной раз оставите свои ключи. Может, уже будет повод как раз с соседями познакомиться.
4: Хорошо людям так-то.
5: У кого все впереди, да? Мы свое уже отгуляли.
4: Не, ну у нас тоже отпуск в следующем году летом.
5: Да, зато когда мы с тобой уезжали в начале мая, все говорили, эх, хорошо вам, нам еще далеко до отпуска. И Тимур, кстати, всем отвечал, кто так говорил, ну зато мы вернемся, вы все по этим отпускам будем работать. Вот видишь, как быстро это время пришло.
4: Вот, да? Моргнули глазом, получается.
5: Так, про недвижимость хочу еще сказать одной строкой. Знаете, такой район в Москве, Патрики, да, Патриаршие пруды, который ассоциируется у всех с богатой жизнью, с не очень образованными девушками, ну и так далее.
4: Да это мемность на самом деле. По-моему, там прям сильно богатых-то и нет.
5: Ну, я не знаю, насколько там богатые люди, но цены в местных заведениях просто реально рассчитаны на очень тугой кошелек. Короче, тут цена квадратного метра, как пишут СМИ, на Патриках за 3 года выросла почти на 100%, ну, то есть в 2 раза подорожала. И этот показатель сейчас составляет больше 4 миллионов рублей. Представляете, чтобы
4: за
5: купить...
4: За квадратный метр?
5: За квадратный метр. Больше 4 миллионов.
4: То есть по цене двушки в Перми?
5: 4200 за 1 квадрат. Да, да, в Перми можно двушку купить. Прикольно. А здесь только один квадратный метр.
4: Прикольно.
5: Так что, если вы мечтаете о жилье на Патриках, ну, вот можно максимум себе метр, наверное, позволить за те деньги, которые в Югре можно квартиру купить. И причем средняя площадь квартир, которые сейчас продают на Патриарших прудах, 200 квадратов. То есть там маленьких-то квартир особо и нету. Там, если уж продают, так продают.
4: Так, подожди.
5: Вот посчитай, кстати, если 200 квадратов.
4: 800, получается, миллионов.
5: 800 миллионов рублей, если хотите себе квартиру на Патриках. Причем вчера смотрела эту программу, как она называется?
4: Интересно. Просто любопытно. Сейчас глупость, наверное, спрошу. Ну, просто любопытно. А под программу «Семейная ипотека» попадают такие квартиры?
5: Ну...
4: А там лимит есть, да?
5: Лимит
4: значит,
5: есть.
4: Значит, глупость спрашиваю.
5: Но, опять же, я пытаюсь вспомнить, какой лимит. По-моему, 30 миллионов для Москвы.
4: Нет, это много, говоришь. Или... По-моему, 15.
5: По-моему, расширили уже. Ну, не суть. В любом случае, не попадает.
4: Ну, по московским, слушай, ценам надо расширять прям до миллиарда тогда уже.
5: Не попадает, не попадает. Какую ипотеку?
4: Ну, куда? Ну, что за бред? Ну, какие 800 миллионов?
5: Ну, берут же люди. И потом ходят в рестораны у себя на первом этом этаже, вот спускаются, а там за латы, пожалуйста, 1000-2 выплати утречком.
4: Наверное, никогда не привыкну к этому мышлению, как бы я ни старался. Вот это Марина, ну вот эти девчачьи, да, моменты. Чтобы стать богатым, нужно мыслить как богатый, расширять там сознание, там, уже, ты уже богат, там, деньги уже твои, все там, во всей вселенной.
5: Ну, ты очень грубо сейчас говоришь, но в целом что-то в этом есть.
4: Ну,
5: да?
4: Какие 800 миллионов? Ну, миллиард, ну куда?
5: Нет, ну, я как бы тоже, если бы у меня было 800 миллионов, я бы их потратила на другие цели, конечно. Тут приоритеты у всех разные. Про еще одну новость хотела сказать про рынок недвижимости. Она на самом деле очень интересная, но я сначала, ну я к тому, что я чуть попозже уже не успею сейчас. А сейчас одну мысль еще скажу, не договорила, про программу «Давай поженимся». Вчера включила телевизор и вот наткнулась на эту программу. Вечерком думаю, дай посмотрю, давно не смотрела. Пришел, значит, жених там. У него в центре, по-моему, Краснодара. Короче, какой-то крупный российский город, в центре города квартира. И Роза Сибитова, одна из ведущих, говорит: «Миленький, а что у тебя квартира такая маленькая, всего 66 квадратов? Как ты там собираешься семью вообще перевести куда?» Я сижу и думаю: «Господи, 66 квадратов для вас это уже все, уголочек небольшой?» И мне что-то так стало немножечко в очередной раз.
4: А ты их смотришь, Марина, и поддерживаешь их своими просмотрами, и формируешь им рейтинги, и они продолжат снимать эту дичь.
5: Да нет, я смотрю
4: и
5: просто
4: говорить на
5: как...
4: всю страну, что 66 квадратов — это шалаш какой-то.
5: Не, ну подожди, там же...
4: Типа в такой квартире даже и рожать несерьезно.
5: Ну
4: да?
5: Нет, так она, во-первых, не сказала. Во-вторых, там есть другие люди, которые могут возразить. Угу. И там вообще, в принципе,
4: а
5: знаешь...
4: А кто-то возразил?
5: Конечно. Они там вообще постоянно друг другу возражают, Сибитова и Гузеева. Ну и гости иногда приходят, которые тоже могут, знаешь, за словом карман не полезут. Я про другое. Про то, что вот эту программу смотрю и понимаю, как по-разному у нас все-таки в стране жизнь устроена. То есть для кого-то 66 квадратов — это мечта, а вот для москвичей богатых и обеспеченных, которые на Первом канале работают, для них это что за уголочек? Как ты там семью будешь создавать? Вот такие вопросы иногда звучат. Вот так вот. Так что 200 квадратов на Патриках за 800 миллионов. Для кого-то это нормальная действительность. Ну, типа, ничего удивительного.
4: Да.
5: Мы живем в разных мирах, хотя в одной стране. Вот и все.
4: Да.
5: Все, что я хотела сказать. А новость про рынок недвижимости, которую я уже час пытаюсь анонсирую и пытаюсь рассказать обязательно сразу после музыки, чтобы, может быть, вы, если в ближайшее время будете покупать жилье или даже искать в аренду, снимать, чтобы вы понимали вообще, какие сейчас объявления, кто их составляет и
4: я помню,
5: каким
4: была
5: не стоит верить.
4: Телевизионная передача на канале ТНТ, что-то там «Звезды в джунглях» или в Африке, ну, неважно где. И вот там суть, они, короче, задание выполняют и формируют общий банк, зарабатывают деньги. И вот они на очередном задании как-то неудачно выступили, и им, соответственно, Галустян, ведущий, говорит: «Вы могли заработать миллион, а заработали всего 600 тысяч в общий банк». И на что за кадром уже один из участников дает комментарий: «Блин, да, говорит, жалко, 400 тысяч могли заработать в общий банк, это, считай, платеж по ипотеке». Я вот думаю, вы... Вообще там, что ли, нет?
5: Я даже помню, кто сказал эту фразу. Да, вот видишь, для кого-то 400 тысяч платеж по ипотеке в месяц, а ты говоришь 800 миллионов. Ну вот как раз за такие квартиры за 800 миллионов, наверное, ежемесячный платеж и 400 тысяч, да?
4: 400 тысяч. 400 тысяч, это для меня, знаешь, это типа, я вот думаю, когда стану взрослым, накоплю деньги на 400 тысяч и поеду на Мальдивы. Вот так я думаю. Да. Для них платеж по ипотеке ежемесячный.
0: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
4: Добро пожаловать в ВТБ.
5: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Наткнулся прямо сейчас совершенно случайно на статью на одном новостном сайте. Посвящена она совсем скоро стартующему чемпионату мира по футболу. И чуть-чуть сгрустнулась. Потому что это будет, ну, по сути, прощальный и последний чемпионат мира для и Криштиану Роналду, и Лионеля Месси. И если у Месси есть победа в чемпионате мира, то у Роналду нет. Поэтому я, наверное, ну, душой, где-то там в глубине души буду желать Португалии победы. Хотя я знаю, что это несбыточное событие в целом.
2: Почему?
1: И в общем. Ну, это не самая, как бы, сильная команда.
2: Хорошо, а почему тебе взгрустнулось-то, я не понимаю?
1: Ну, как? Ну, все, ну, как будто бы...
2: То, что эпохи уходят?
1: Да, эпохи уходят. Легенды вообще. Как бы кто к ним носил... Я ни того, ни другого не люблю, честно. Никогда не фанател ни от Роналду, ни от Месси.
2: Кто был до Роналду и Месси?
1: Тоже Роналду.
2: Другой.
1: Да, другой Роналду.
2: И Ле был еще, помнишь?
1: Ну, это прям ты... Не, а ты кого имеешь в виду? Прям легенды?
2: Легенды футбола. Лев,
1: да,
2: Яшин.
1: Их много. Из моей молодости это Бекхэм, это Роналдиньо, это Рауль, это...
2: Прости, пожалуйста, но в свое время даже... В свое время даже Аршавин был легендой, ну, на какой-то период.
1: Да.
2: Вот.
1: Ну, до сих пор
2: Лев Яшин, наш
1: футбола.
2: Легендарный Лев Яшин, тоже на весь мир. Это же известно. Единственный вообще вратарь за всю историю человечества,
1: золотой
2: который
1: мячом.
2: Получил золотой мяч. Да. Поэтому я к чему? К тому, что легенды были и есть. Вот нынешние легенды уйдут, придут новые. Это ничего грустного в этом нет. Одни завершают свою карьеру спортивную, приходят молодые, амбициозные, которые будут еще круче Роналду и Месси. И
1: оно грустно. Здесь такие факты интересные, что сейчас на двоих и Месси, и Роналду 79 лет. Представляешь? Ну, Роналду 40, а, соответственно, Месси 39 будет как раз-таки.
2: Какой классный возраст, но не для футболиста.
1: Но не для футболиста. Ну, для футболиста это уже как бы закат спортивной карьеры.
2: Угу. Так, ладненько. Я вообще хотела продолжить тему недвижимости. Ты, как всегда, уводишь нас в футбол. Кто, как говорится, о чем? У кого что болит?
1: Кстати, важная такая новость, наверное, да, для всех жителей одного, по крайней мере, района, Березовский район, МЧС прислала мне сообщение, о том, что сильный дождь, гроза, ветер порывами до 17 метров в секунду, и это все на Березовский район обрушится
2: завтра
1: днем.
2: И теперь любопытно, наши слушатели из Березовского района получили эти сообщения? Вам должны были в первую очередь как будто бы
1: отправить.
2: Ну, я-то
1: еще час назад получил первую смс-ку, вторая, на второй мобильный оператор пришла только что, и как бы напомнила, что неплохо было бы об этом рассказать. Кстати, ну, тут можно дать один, наверное, совет. Завтра, когда вот стихия будет бушевать, не ходите под деревьями, рекламными щитами, неустойчивыми конструкциями. По возможности отгоните машину туда, где минимизация рисков падения деревьев всяких, на греха подальше.
2: Сами, да, будьте осторожны, и дома еще надо все окна, балконы закрывать в такую непогоду. Вообще заметили, да, что, ну, как поменялось вот это информирование от МЧС, если раньше нам присылали изредка, что вот аномальные морозы будут или сильный ветер, сейчас уже сообщение о беспилотной опасности, о ракетной опасности уже тоже было и не один раз. Ну, в общем, как-то вот сообщения вместе с жизнью меняются, да?
1: Марина еще хотела обратиться публично и официально к всем вообще, особенно к тем, кто живет выше второго этажа, да, не оставляйте открытыми окна, потому как животные могут упасть, потому как дети
2: вот
1: любопытные
2: могут залезть
1: на подоконник.
2: Вот Марина хотела обратиться, давай, Марина, и обратиться, да. Я просто стала, не то что я, даже мы с тобой стали свидетелями, как в нашем доме, вот когда это было, вчера или позавчера?
1: Позавчера.
2: Позавчера, да.
1: Или вчера. А что, сегодня что?
2: Мы же после работы приехали.
1: Да.
2: А позавчера было воскресенье, значит, это было вчера. Господи, мы запутали.
1: Или в пятницу.
2: Или в пятницу. Все дни, короче, перемешались. Ну, в общем, на днях.
1: Нынче, в общем.
2: На днях мы приехали после работы, идем в сторону двери в подъезде, и вот эти окна, которые смотрят не вглубь двора, а на улицу, там, видим, на одном из окон котик сидит. Черный, красивущий.
1: На подоконнике, снаружи.
2: На подоконнике, снаружи, да. Благо, третий этаж, и благо, что под, как раз под их окном вот этот козырек в подвал идет, и козырек такой из тонкого металла,
1: да,
2: крыша сделана. Ну, в общем, кот на наших глазах просто пытался зайти домой и соскользнул.
1: Да, причем мне Магрин говорит, смотри, кот, он сейчас упадет. Я говорю, да, ну не может кот, это ж кот, как он может упасть? И вот я не успеваю договаривать, этот кот просто как мешок с картошкой летит вниз. Ну, там даже среагировать никак нельзя было.
2: Мы были далеко, я бы, конечно, подбежала и схватила, но, во-первых, это защита. считанную секунду произошло. Во-вторых, еще раз говорю, повезло, что крыша была... То есть он, по сути, упал не на 3 этажа, а на 2 этажа, потому что... Ну, в общем, суть-то в том, что этаж может быть выше, мягкой подстилки может и не быть, и неизвестно, что случится. Поэтому не только детей подальше от окон, но и животных тоже. Вот иногда котики выходят погулять на подоконнике, и вот это случается. Мы в итоге этого кота ждали и караулили, пока не спустились хозяева. И, в общем...
1: Забрали.
2: Все благополучно завершилось, но, слава богу, а так неизвестно, как могло бы быть.
1: Есть классное устройство, называется фиксатор на окна.
2: Угу.
1: Ну, глупо думать, честно, это прям, это, наверное, основная, вот одна из основных причин выпадения детей из окон.
2: Сетки.
1: Что вот эти сетки москитные, да, они от чего-то спасут. На самом деле вообще нет. А это даже усиление опасности, потому что открытое окно — это просто открытое окно. А сетка — это то, на что облокачиваются всегда. Животные, дети маленькие, думая, что, ну, облокачусь как на стекло, как всегда это зимой делал, когда смотрел в окно, и выпадает, к сожалению. Поэтому, ну, лучше закрыть. Ну, короче, ладно, чем мы взрослых людей учим?
2: Хотя, Тимур...
1: Вроде бы все умные, да?
2: В том...
1: Вроде бы все ученые, но дети продолжают выпадать из окон, и животные.
2: И коты тоже, да. И в той квартире, где выпал вот этот котик, были взрослые люди дома. Это не спасает, к сожалению. Так, ладненько, давайте я перейду все-таки к теме недвижимости, точнее, завершу ее. Осталась одна новость, но, как по мне, она интересная очень.
1: Это хорошее наблюдение. Вот слушателя пришло сообщение. Сергей пишет: знаете, чем отличается падающий со 2-го этажа человек и с 9-го этажа человек?
2: Это...
1: Ну, это юмор, наверное, да? С 9-го этажа. Бум. Со 2-го этажа. Бум.
2: Ну, это грустное, на самом деле, замечание, потому что во втором случае человек жив и начинает кричать от боли, а в первом случае все наоборот.
1: Тут очень сильно зависит от удачи, от того, как упадешь.
2: Да.
1: Некоторые с 9-го этажа падают, живые остаются, и даже более-менее здоровые восстанавливаются, и потом и ходить могут, а можно и просто со ступенек свалиться,
2: все
1: неудачно
2: правильно.
1: Голову подвернуть. Все, и...
2: Да, вообще да, поэтому не дай бог. Так, у нас, в общем, выяснилось РИА Новости. Спасибо большое. Они вместе с экспертами проанализировали рынок недвижимости в России, предложения, которые сейчас на этом рынке недвижимости. Короче, каждое 10-е объявление о квартире, которое вы видите в интернете, это фейк. Это несуществующие квартиры, это несуществующие объявления. Как думаешь, Тимур, кто эти объявления публикует?
1: Я думаю, что публикуют такие объявления риэлторы. Я даже думаю, почему они публикуют эти объявления. Чтобы мы увидели эту квартиру, позвонили, нам сказали: да, конечно, приходите, это риэлторское агентство, мы вам покажем, расскажем. Ты приходишь, они говорят: блин, вот только что сняли, но есть другие, вот это и вот это.
2: Читал эту информацию?
1: Нет, вот говорю, как думаю.
2: А кроме... У меня почему-то первая мысль была...
1: Ну, мошенники
2: была,
1: еще.
2: Да, у меня была первая мысль, что мошенники, но на самом деле на долю мошенников приходится около 5% этих объявлений. А 95% публикуют риэлторы, реальные люди,
1: ну, это такой,
2: которые...
1: такой ход замануха.
2: Угу. А так они действительно говорят людям, что вот это дешевое жилье уже продано или сдано, и потом пытаются им более дорогое показать, предложить. И, кстати, вот если брать долю, да, этих фейковых сообщений, то наибольшее число их приходится сейчас, по крайней мере, на Краснодарский край. Почему? Потому что, ну, в преддверии отпусков там люди начинают снимать жилье активно. Ну и, в принципе, у нас Краснодарский край один из самых таких активных регионов.
1: Славится приколами с недвижимостью Краснодарский край. Приколами какими? Стоит дом, который не зарегистрирован Минстрой, вообще на него разрешение на ввод в эксплуатацию не получено, но квартиры уже проданы, люди там живут в своих квартирах, в 9-этажке. Деньги они заплатили, но этот дом никогда не в эксплуатацию не внесут, не введут. Коммуникации проложены бог знает как, то есть вода есть, отопление там и не надо, свет...
2: Это в прошлом году мы рассказывали.
1: Вот таких историй там было много, и причем потом эти дома идут под снос, а люди остаются без денег. А застройщик, естественно, либо банкротится, либо пропадает с радаров.
2: Короче, вот чтобы не попадаться на эти фейковые объявления о недвижимости, оценивайте их адекватно. Если чересчур низкая цена, ну, то есть, если, например, в Краснодаре все двушки условно там, не знаю, 1030 в месяц, да, а здесь какая-то за 18 или за 15,
1: да.
2: Даже 15 это уже подозрительно.
1: Ну, понятно.
2: То есть средняя по рынку...
1: А знаешь, чем отличают эти квартиры еще? Интерьер.
2: Да, интерьер, кстати, всегда идеально.
1: Всегда
2: вылизанный,
1: идеальный.
2: Просто ремонт идеальный.
1: Да, ни одного лишнего предмета не лежит. Ну, когда вот
2: как,
1: я вот если...
2: как с картинки, да, квартиры.
1: Если бы я сдавал квартиру, фотографии были бы, скорее всего, там из-под дивана носки торчат. Ну, то есть, обжитая квартира. А когда вы видите вот дизайнерский ремонт, как в гостиницах иногда фотки вот эти вот выкладывают, ну, это, скорее всего, фейк.
2: Если что, носки из-под дивана у нас не торчат.
1: Ну, это я просто усмешняю.
2: Я поняла. Да. Просто не все слушатели, да, понимают твои усмешнялочки. И думают, что там реально у тебя зайти к тебе, у тебя просто там весь диван в этих носках. Ну, в общем, говорят эксперты, оценивайте адекватно. Если видите слишком дешевое объявление, скорее всего, это либо мошенники, либо даже с большей долей вероятности риэлторы, которые вас хотят просто заманить именно к себе, чтобы вы стали их клиентом и начнут после этого показывать.
1: Это чья статистика?
2: Да?
1: Чья статистика это?
2: В смысле, чья? Кто публикует? РИА Новости?
1: РИА Новости со ссылкой,
2: да,
1: на что?
2: Со ссылкой на экспертов, которые вот в рынке недвижимости проанализировали почти 2 миллиона объявлений и сказали, что каждый десятый из них фейковый. Люди, которые работают в этой сфере, так что...
1: Ирина пишет: добрый денек, свои люди, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Пишет про Краснодар.
2: Добрый.
1: Ну, не факт, что прям вот так. Наверняка там есть моменты, где и чиновники вдоль, и не только.
2: Всякое,
1: вот,
2: может
1: а покупают
2: быть.
1: Обычно с других регионов, а там... Ну, были, по-моему, такие скандалы прям крупные, когда и градоначальников снимали с должностей и возбуждали уголовные дела, потому что, ну, чуть ли не доказанные эпизоды того, что было... коррупционные вот эти вот моменты.
2: Ну, у нас, в принципе, из Краснодарского края очень много новостей, связанных с коррупцией.
1: И с судьями.
2: Угу. И не
1: и
2: только.
1: И с чиновниками.
2: В общем, про недвижку рассказали. Имейте в виду, если кто будет в ближайшее время ехать как раз в сторону юга, снимать там жилье, не ведитесь на слишком дешевые объявления.
0: Свои люди.

0: Реклама.
1: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
3: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
4: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
5: В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
6: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
2: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
7: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
8: На, ищу. В Лентори есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
7: А, тот самый цветочный у молотка?
8: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
7: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
9: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
10: Если мои дети будут чаще гулять, у них будет больше друзей.
11: Мечтайте без «если». В жилом районе Беринг, в Тюмени, дворы как место приключений. Юкольники, вулканы и камчатский краб за окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на enko.ru.
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Энко». Беринг, квартал на Камчатской. Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
14: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Так, ну что, у нас Министерство энергетики признали сложности с топливом на юге России. Причем прокомментировали это и прокомментировали так, как не прокомментировал Дмитрий Песков. У них очень разные на этот счет заявления. Но, в общем, в Минэнерго признали, что не хватает топлива. У нас это и Крыма касается, и Краснодарского края. И причиной этой нехватки топлива назвали...
2: Меня это возмутило, кстати.
1: Что?
2: Причина.
1: Назвали удары дронов.
2: Ну нет, я читал другое.
1: Я сейчас процитирую. Назвали?
2: Меня это возмутило, кстати.
1: Что?
2: Причина.
1: Назвали удары дронов.
2: Ну нет, я читал другое.
1: Я сейчас процитирую.
2: Я читал повышенный спрос.

0: так нельзя в эфире говорить. Ну, что я хочу сказать, нельзя в эфире. У кого-то есть смелость заявить
1: есть разные
0: об этом. Потому
1: заявления.
0: Что, ну, честно, вот ну, читаешь иногда заявления некоторых людей, типа, и ты понимаешь, что ну, не это мы хотим услышать. Зачем?
1: Ну, одно не отрицает другое.
0: Не надо успокаивать.
1: Одно не отрицает другое. Сейчас объясню, что имею в виду. Со своей стороны, вот пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, он назвал причиной дефицита топлива в южных регионах необоснованный ажиотаж. И сравнил эту ситуацию с гречкой в 2020 году. Говорит, когда там люди начали панику наводить, и все пошли скупать гречку. Говорит, вот сейчас то же самое, типа, в Крыму, например, да, он именно Крым приводит в пример, где люди на этом ажиотаже, что бензина скоро не будет, надо пойти срочно закупиться, все его, собственно, взяли и выкупили, весь бензин, все топливо. Но вот одно не исключает другого, еще раз говорю, то есть, возможно, действительно кто-то впрок сейчас запасы этим бензином, но, тем не менее, то, что у нас атакуют наши противники, да, вот эти беспилотники бесконечные, это, конечно, одна из главных причин, Минэнерго это подтверждает. Ну и, кстати, для того, чтобы как-то эту ситуацию вообще стабилизировать и решать, Минэнерго сформировал даже целый штаб, и в этот штаб входят все наши крупнейшие российские компании ТЭК. Угу. Ну, то есть все, кто на рынке присутствует,
0: это сегодня они... только такая вот ситуация сложилась.
1: Нет, штаб, я так понимаю, существует
0: не
1: уже
0: штаб, не штаб. Не раз. Проблема эта сложилась сегодня только. Ну, то есть она была в четверг, скажем, прошлую или пятницу. Потому что некоторые заявления делали на Петербургском международном экономическом форуме, что все хорошо, прекрасная маркиза.
1: Ну, может, там про другие регионы говорили. Здесь конкретно про юг, вот Минэнерго сообщает. А в целом, конечно, нет, проблемы не первый день существует, отвечая на твой вопрос. Еще одно у нас министерство, которое тоже сегодня, скажем так, фигурирует в федеральных СМИ, это Министерство транспорта, а именно глава Минтранса, сам лично министр транспорта Андрей Никитин, на одном из совещаний пытался заказать детское такси, ну, то есть такси, которое приехало бы, забрала его ребенка и отвезла на праздник, и не смог этого сделать. Ну, смог, но с большим-большим ожиданием. На своем личном опыте проверил, что почти полтора часа надо подождать, прежде чем приедет детское такси. Говорит, своего 4-летнего сына на праздник смог отправить только спустя полтора часа.
0: Уже уроки кончатся, пока такси приедет, да? Если в школу хочешь отправить.
1: Ну, если в школу, да, но здесь как бы на праздник, это немножечко другая история. Но в целом вот так вот, мне кажется, и должно быть, когда у нас глава Минтранса на своем личном опыте убедился, что есть сложности в том или ином вопросе, и сразу дал поручение решить проблему с детским такси.
0: Это как-то?
1: Ну, сразу разослал всем своим...
0: Ну, как можно решить эту проблему? Открыть государственное предприятие, которое будет заниматься... извозом детей.
1: Ну, это один из вариантов.
0: А
1: там, наверное...
0: просто попросить компанию там Яндекс.Такси побольше водителей на линию вывести с детскими креслами. Ну, это же другая история.
1: А я не знаю, как будут решать. Понятно. Но распоряжение было.
0: Возвращаясь к предыдущей новости, смотри, заявление Минэнерго о том, что атакуют беспилотники, и поэтому топливо иногда в дефиците в некоторых регионах, угу. Да? И вот слушать это, ну, это как бы... Конечно, это все плохо, но это приятно слушать. Типа, я такой, ну да, спасибо большое, что подтвердили мои догадки. Я теперь как бы успокоился. А вот если мне говорят...
1: То есть новости плохие, но они соответствуют
0: новости
1: твоей
0: плохие.
1: Действительности. Действительно.
0: Но я, угу. что у меня в душе? Типа, вот козлы негодяи со своими дронами уже надоело, да? Ладно, ну я прекрасно понимаю, что, наверное, все нельзя сбить по каким-то причинам, да? Вот. Есть предел возможности противовоздушной обороны, да?
1: Есть диверсанты.
0: Есть диверсанты. Это все понимаемо, принимаемо. Это все, конечно, плохо, ужасно и вообще. Но это понимаемо хотя бы. Но когда тебе говорят, все хорошо, никакого дефицита нет, а ты видишь, что есть. Ну, в соцсетях же ты сидишь, ты же не дурак. Твой кругозор не ограничен только просмотром определенных каналов в Максе. Вот. Но это бесит. Это раздражает, это злит. Ты думаешь, почему меня не воспринимают всерьез, как гражданин России? Почему меня воспринимают за 4-летнего ребенка, которому можно любую пургу нагнать, и он типа такой, ну, понятно, хорошо. Откуда берутся дети? В капусте находятся. Ну, ладно, и с этим пошел жить.
1: Короче, Минэнерго спасибо, получается.
0: Получается, просто спасибо за правду. Какая бы правда ни была, это лучше, чем сладкая ложь, угу. Вот как по мне.
1: По мне тоже. Но, тем не менее...
0: И делать, и думать, что все люди дебилы, но это же не так.
1: Ну, еще раз говорю, одно не противоречит другому все-таки. И то может быть правдой. Ладно, другие новости расскажем уже в следующем часе. Кстати, 5 вечера.

0: Там ждал 5 вечера, чтобы пойти домой.
1: Я ждал.
0: А они наступили.
1: Не отпускают.
0: Я тебя отпускаю, иди. Наши слушатели, может быть, даже скажут тебе спасибо. Отчасти.
2: Свои люди.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день. В студии Антон Хмельнов. Избирком Югры начал подготовку к осенним выборам. В мессенджере Макс появится возможность совершать платежи. Ханты-Мансийск готовится к большому спортивному этнопразднику. В Югре началась подготовительная работа к единому дню голосования, которое обещает быть очень масштабным. В сентябре жителям региона предстоит выбрать депутатов Государственной Думы, а также определить представителей на окружном и местном уровнях. В рамках подготовки к этой кампании региональный избирком начал работу с политическими партиями, включая обучающие семинары по новым правилам избирательного законодательства. Особое внимание уделяется процедурам выдвижения и регистрации кандидатов, для чего создана специальная программа на обеспечение. Также были подробно разобраны вопросы досрочного голосования и механизм «Мобильный избиратель», комментирует председатель избирательной комиссии Югры Денис Корнеев.
2: Ключевое у нас самая большая кампания раз в 5 лет проходит, когда много уровней выборов одновременно. Соответственно, есть нюансы с этим связанные. В первую очередь то, что ключевая кампания выборов депутатов Государственной Думы, соответственно, процедуры во многом будут связаны с тем, как будет проходить Государственная Дума. В частности, количество дней голосования, досрочное, как будет проходить, мобильный избиратель применяться. Вот эти вот особенности как раз будем подробно обсуждать.
1: Хорошие новости для пользователей отечественного мессенджера Макс. Теперь совершать платежи станет так же просто, как отправить сообщение. На полях Петербургского международного экономического форума было заключено соглашение о сотрудничестве между Национальной системой платежных карт и Макс. В мессенджер будет интегрировано мини-приложение для бесконтактной оплаты. Это означает, что вы сможете рассчитываться за покупки буквально в два клика. Просто создайте свой персональный QR-код в Макс и покажите его кассиру. Средства будут списаны через систему быстрых платежей, которую поддерживают 200 российских банков. А для безопасности пользователя предусмотрена биометрическая аутентификация. Двоих молодых людей осудят за избиение подростков в торговом центре Нефтеюганска. Инцидент произошел в марте. Тогда в социальных сетях появилось видео, на котором хулиганы нападают на двоих несовершеннолетних. Правоохранители оперативно установили личности зачинщиков драки. По решению суда на время расследования их отправили в СИЗО. За грубое нарушение общественного порядка и применение насилия фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы. Уголовное дело уже передано в суд для рассмотрения. Сейчас хулиганы находятся под стражей. И последнее. Ханты-Мансийск приглашает на Кубок губернатора Югры по гребле на облосах. Он пройдет 27 и 28 июня. Это не просто спортивное состязание, а настоящее культурное событие, объединяющее людей из разных уголков планеты. Уникальная дисциплина, которая развивается в Югре уже 25 лет, привлечет около 270 участников, включая гостей из Бангладеш, Ганы, Замбии, Ирана, Казахстана, а также Китая, Камеруна, Марокко, Туниса, Турции и Мали. Помимо зрелищ гонок, гости увидят древний обряд обращения к духу воды, а еще познакомятся с традиционным бытом, ремеслами и кухней народов Югры. Поддержать наших атлетов и окунуться в атмосферу дружбы и спортивного азарта сможет любой желающий. Вход на мероприятие, которое состоится в пойме реки Горной, свободный. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
4: Здравствуйте еще раз. Начало шестого.
5: Здравствуйте, кстати, еще раз. Вот начало шестого.
4: Москва уже тоже вовсю работает. Ну, это я к тому, что Государственная Дума прямо сейчас кипит там работа.
5: Да,
4: у них
5: очень
4: заседание.
5: Много.
4: У депутатов заседание.
5: Я сначала думал повторять за тобой все, что ты говоришь.
4: Ну, как, рано как или поздно это превратилось бы просто
5: в детстве мы делали, помнишь?
4: В дурачество, да.
5: Передразнилки.
4: А, короче, сейчас просто
5: сыпятся
4: новости. Короче,
5: да, знаете, что надо сделать вообще? Для тех, кто к нам подключается, например, не в 3 часа к эфиру, У микрофона Тимур Полунин, Марина Штейникова.
4: Здравствуйте.
5: А в целом это вот шоу «Свои люди». Мы тут, если что, с 3 до 7. Каждый день стараемся, по крайней мере, не болеть там лишний раз. Не получается у нас
4: ты это. Ты плохо стараешься.
5: Я плохо стараюсь. Вот. А номер телефона наших мессенджеров, у нас они есть до сих пор. Да, стараемся, несмотря ни на что. И Телеграм в том числе. Нет-нет. Пробивается сообщение. +7 950 510 66 66. Этот номер телефона, кстати, можно найти по запросу там, радио Югра ВКонтакте, и он там есть. Ну и так, для тех, кому интересно, может быть, написать в эфир, подискутировать, рассказать о себе или о своем, может, что-то наболело. Вот. Простите, Марина, что отвлек вас.
4: Да нет, пожалуйста, без проблем. Я за то, чтобы ты почаще наш номер телефона повторял. По поводу депутатов Госдумы, прямо сейчас проходит заседание, и оттуда уже вот приходят новости. В частности, Госдума приняла. Я вот фактически в прямом эфире это сейчас буду читать, потому что только что открыла эту информацию. РИА Новости 10 минут назад опубликовали ее. Госдума приняла в окончательном уже третьем чтении новый пакет мер против кибермошенников. У нас в прошлом году целый пакет, да, вступил в силу, и вот сейчас, пожалуйста, еще один пакет.
5: Ну, такой пакет.
4: Сейчас на Совет Федерации, естественно, весь этот законопроект направится, то есть если Совет Федерации также его одобрит, там, мне кажется, одобрит, уже подпись президента, и все, собственно, закон вступит в силу. Что там, какие новшества в этом пакете? Во-первых, там около 30 инициатив, и некоторые, кстати, из них исключили, хотя изначально рассматривали. Например, было изначально в этом документе требование обязательно указывать ИНН при выдаче банковских карт, но в итоге его решили депутаты не брать, исключили, так что с ИНН забудьте, больше эта история не нужна, уходит. А что другого, что приняли, да, имею в виду, закон ограничивает количество банковских карт, которые можно оформить на одного человека. Ну, вот РИА Новости так написали. К сожалению, не дают они подробности, сколько. Но, насколько я помню, 20?
5: 20.
4: 20. Короче, я уж не знаю, зачем ограничивать до 20, то есть у кого-то больше?
5: Честно, я почитал, ну, все, что вот весь этот пакет, который принят, он, ну, не искореняет вообще само понятие мошенничества, он корректирует немножечко, где-то там затягивает гайки, ограничивает, но не искореняет, по моему личному субъективному
4: мнению.
5: Есть классные вот изменения, классные, правда, право получат родители уведомлять оператору связи о передаче сим-карты ребенку.
4: Да.
5: То есть вот я оформляю на себя сим-карту, она на мне числится, ну, отдаю ребенку, он вставляет телефон, пользуется, а я эту сим-карту объявляю детской сим-картой.
4: Да?
5: И на нее, соответственно, распространяется ряд ограничений.
4: Детский тариф.
5: В рамках детского тарифа, например, запрет к доступу к сайтам с таким недетским содержанием.
4: Все
5: допустим.
4: Правильно. Безопасный контент это называется.
5: Безопасный.
4: То есть детям будет предоставлять только безопасный.
5: Плюс даже если эту сим-карту взломают, то не получат доступ к моим банковским активам, например, да, то есть нельзя будет там перевязать ее к госуслугам, к вам и так далее.
4: А вот можно взрослую карту также?
5: Да, вот хотелось бы. Вот правильно Марина говорит, а можно взрослую карту также обезопасить?
4: Не, я правда хочу, чтобы у меня
5: если
4: было.
5: Если есть такая возможность
4: Если этот тариф детский, ну в кавычках, да, подразумевает, например, ограничения для каких-то взрослых сайтов, так они мне не нужны.
5: Меня что всегда удивляло?
4: Может, мне просто никто звонить не будет, никакие мошенники, никакие мне писать не будут мошенники, спама никакого не будет.
5: И это меня всегда удивляло, когда мобильный оператор, не моргнув глазом, в эфире федеральных каналов рекламируют свою новую услугу и фишку. И это, кстати, Марина первая обратила на это внимание. Говорит, смотри, что это за безобразие? Мобильный оператор, не будем говорить какой, типа, подключи блокировщик спам-звонков, и там твои дети,
4: ты
5: или
4: ты говоришь
5: семья.
4: Так, как будто намекаешь совсем на другого оператора.
5: Я не знаю, я просто как бы, ну, стараюсь, типа, рекламный такой голос. И мы защитим твоего ребенка от мошенников. Я думаю, а можно просто меня защитить? Ну, просто потому, что вы мой мобильный оператор, которому я каждый день, каждый месяц, там, по 600 рублей кладу на счет, и пользуюсь вашими услугами уже 10 лет, и доверяю вам свою конфиденциальную информацию.
4: При том, что у тебя нет этого оператора. Ну, я понимаю, да.
5: Я не понимаю, то есть если у вас есть такая возможность, почему вы не обезопасите всю страну от мошенников, не скажете, вот мы, такая-то компания.
4: Всех своих клиентов.
5: Всех своих клиентов обезопасили от мошенников, приходите к нам, и мы вас тоже обезопасим, если боитесь потерять свои деньги. Не, вы из этого еще умудряетесь зарабатывать бабки. Но это как... Стыд позору.
4: Ничего личного, чисто бизнес. Вот и все. Ладно, помимо того, что родители теперь смогут, да, ну, когда закон вступит в силу, если вступит, если президент его подпишет, но мне почему-то кажется, что подпишет, то родители смогут действительно операторов связи уведомлять, что это детская сим-карта, пожалуйста, сделайте контент безопасным. Плюс ко всему, этот закон новый, да, устанавливает самозапрет на входящие международные звонки. То есть вы можете сделать так, чтобы никто, кроме граждан России, вам не звонил. Ну, то есть международный трафик, весь телефонный, до вас тут просто не дойдет. Его будут блокировать на подходе, как говорится. Ну, при этом я не знаю, много ли сейчас звонков от мошенников приходит не с территории России. Много ли? При том, что у нас и так ограничили звонки в мессенджерах, а чаще всего именно через мессенджеры звонили мошенники из-за границы, да? Сейчас очень многие из территории России звонят в том числе.
5: Потому что используют другой немножечко подход к совершению звонков. У нас устанавливаются в России вот эти вот АТС-системы. Ну, по сути, IP-телефония. Люди находятся там на территории, ну, скажем, да, на территории Украины, во Львове сидят. Вот, с помощью интернета подключаются к этой станции телефонной, которая установлена у какого-нибудь дурачка из России, который решил заработать несколько сотен гривен на этом мероприятии, установил у себя дома и дал доступ к злоумышленникам. Это, кстати, достаточно просто сейчас пробивается, находится, и очень большие тюремные сроки получают такие ребята. Так вот, они выходят в интернет, связываются с этой телефонной станцией и звонят с этой телефонной станции уже на телефоны абонентов из России. Получается, что человек находится в другом государстве, с помощью интернета выходит на связь со мной, а у меня номер высвечивается российский, потому что звонок-то совершен с территории России. Вот, вот такая вот схема. Ну, редко мне сейчас кто-то звонит там из Бурунди. Хотя раньше такие приколы были. Просто поступает звонок, там вообще цифры какие-то, знаете, плюс 44, 28, 12, 16, 15. Я такой, что за номер вообще? Иду, пробиваю, выясняется, что это какой-то Кабо-Верде условно. Я думаю, ну вряд ли я кому-то прям срочно сильно понадобился в этой стране, да? Скорее всего, это звонят злоумышленники. Вот.
4: Ну, в общем, тем не менее, кто захочет, подключит себе самозапрет на международные звонки. Может, кого-то тоже это отчасти обезопасит. Здесь же вот это все меры, направленные против мошенников, это же такой большой пазл, мозаика. Там вот по чуть-чуть, здесь чуть-чуть, там чуть-чуть. Нет ни одной меры, которая бы на 100% нас избавила от мошенников. Ну, нет таких мер. Ну, реально нет.
5: Да и от дурости невозможно защитить. Ну, то есть невозможно, будучи... Сейчас я вот давай комментарий. И пишет Ирина, здорово про детскую привязку к карте, но также были случаи, полно их, да, действительно так, когда по указке мошенников дети брали там телефоны родителей и переводили деньги. Вот от дурости людской невозможно защитить. То есть нет такого, что депутаты такие, так, запрещаем людям тупить.
4: Угу.
5: Будут.
4: Или быть наивными и доверчивыми.
5: Или запрещаем законодательно. Мне кажется, можно, знаешь, как это исправить? Перевел деньги мошенникам, 10 лет тюрьмы. Вот только тогда люди задумаются о том, а не фигней ли я занимаюсь?
4: Нет. Нельзя такие законы.
5: Нельзя принимать. Такие, это потому что самое, антиконституционно,
4: что...
5: правда?
4: Ну, это то же самое, что смертная казнь. Ты же не сделаешь так, чтобы все 150 миллионов человек в нашей стране знали этот закон?
5: Точно знали закон. Смотри, люди же знают, что убивать нельзя. Люди же знают, что...
4: Ну, этим законом уже...
5: Что заниматься...
4: не сотни лет.
5: Заниматься террористической деятельностью, это чревато тюрьмой, правда? Знают. Поэтому, скорее всего, если ввести громкий закон, который, например, привел украинским мошенникам деньги, деньги пошли на финансирование, все, 10 лет тюрьмы, тогда, может быть,
4: перевод
5: люди
4: денег
5: бы,
4: и убийство людей не
5: люди бы
4: сравнивать.
5: Тогда бы проверяли 1000 раз, что они делают вообще и кому они переводят. Угу. Просто как таковой ответственности нет. Но, с другой стороны, а кто мы такие, чтобы вводить ответственность за чужие деньги? Ну, хочет человек все, что он копил всю жизнь, подарить мошенникам, ну, пожалуйста, это твое право.
4: Угу.
5: Хотя, конечно, жалко, и, конечно, бесит. И, конечно, бесит еще то, куда идут эти деньги потом в итоге. Мы-то прекрасно... Не то, что мы. Официальная статистика, официальное заявление Министерства внутренних дел Российской Федерации о том, что там 90% всех мошеннических случаев сейчас совершается из-за границы. И большая часть, львиная доля как раз-таки вот этих вот мошеннических преступлений совершается с территории Украины. И примерно мы косвенно догадываемся, куда потом идут эти деньги, на финансирование чего? То, что потом летит в нас, правильно? Ну, часть, по крайней мере. Часть этих денег идет, и это 100%, потому что за крышевание вот этого вот бизнеса люди тоже имеют свои эти... Ну, там я имею в виду.
4: Угу.
5: Барыши.
4: Ладно, в общем, дальше. Следующая мера. механизм компенсации прописали в этом законе. Также компенсации для граждан, которые пострадали от мошенников, если банки или операторы связи не выполнили установленные требования по предотвращению этих хищений. Проще говоря, банки хотят вот с помощью этого закона обязать полностью возмещать клиентам ущерб от мошенников.
5: В случае, если они не предупредят.
4: Если они не сумели вовремя выявить и остановить их действия.
5: Не совсем так это будет. То есть это, получается, ты сейчас говоришь так, как будто бы на банк переходит полная ответственность за мою тупость. Но нет. Банк обязуется, согласно вот этим нововведениям, предупредить человека о том, что вы берете на себя всю ответственность за дальнейшие проблемы. Вот вы сейчас переводите деньги, и если это мошенники, то вы виноваты сами. Мы вас предупреждали, что, возможно, это мошенники. А если ты уж такой, ну, как бы упертый человек, ты решил довести дело до конца и все-таки их перевел, то банк снимает с себя ответственность. И вот это будет работать только в том случае, если финансовое учреждение самостоятельно, например, деньги переведет. Ну, взломают там карточку, или кто-нибудь внутри организации переведет твои собственные деньги, ну, своруют у тебя эти деньги, угу, без твоего ведома.
4: Ну, да, то есть
5: кто-то взломает твой личный кабинет, авторизуется, зайдет и переведет деньги, и банк с этим ничего не сделает. Он не предотвратил.
4: Все правильно. Выплата будет возможна, вот как пишут у нас федеральные СМИ, только в случаях, когда организация нарушила предусмотренный порядок действий. А если требования были соблюдены, а клиент сам все-таки самостоятельно, да, перевел деньги мошенникам, то компенсация здесь, конечно, не предусмотрена. Более того, изначально, когда этот пункт рассматривали депутаты, они предлагали установить лимит, то есть ограничиться суммой в 1 миллион 200 рублей. Но в окончательном чтении, вот сейчас в третьем, когда принимали, этот пункт отклонили и решили не ограничивать размер возмещения в 1 200 000, то есть сделать эти суммы больше. Если банк сам накосячил, да, и как-то не предотвратил вовремя, то будьте добры, верните и 5 миллионов, если там 5 миллионов потеряно. Плюс ко всему, в этом законе есть норма, согласно которой без предварительного согласия абонента массовые вызовы могут осуществляться, ну, то есть когда вот идет массовая рассылка сообщений или звонки массово, да, могут осуществляться только, когда информируют абонента в случае каких-то, например, федеральных законов, нормативы подписаны там, или правовые акты президента, правительства Российской Федерации. Ну, то есть, когда информация общественно важная для всех граждан, тогда могут быть эти массовые обзвоны. Угу. А все вот эти рекламные какие-то истории...
5: Именно от финансовых учреждений, имеешь в виду? Или вообще все организации попадают под это?
4: Ну, вообще все.
5: Ну, а как в ЦИОМу работать?
4: Нет, это конечно. В ЦИОМ это в интересах государства работает.
5: Ладно, а иноагент ли ВАДА-центр, он в интересах государства работает, будучи иноагентом?
4: Я думаю, что он тоже попадает под этот закон, в том плане, что он может обзванивать россиян, но они просто всегда, когда звонят, они обязаны предупреждать, что это иноагент ВАДА-центра. Вот и все. А деятельность они осуществляют ту же самую, что и в ЦИОМ, поэтому имеют полное право. А вот и какой-то коммерческого, например, да, характера сообщения, они уже не смогут без согласия абонента рассылаться или звонки массовые. Не могут быть. Вот. Но это довольно полезная норма, кстати. Я бы, например, сразу отказалась от всех этих спам-звонков, потому что мне вот мошенники уже давненько не звонили, а вот рекламные звонят частенько. Я даже потом вот эти номера вбиваю в Яндекс, да, спрашиваю, что за номер, и там прям уже пишут реклама услуг, реклама там,
5: еще
4: товаров.
5: Еще что важное подписали сейчас депутаты, это введение тревожной кнопки на госуслугах. Как она будет реализована и что она будет за что отвечать, непонятно, потому что информации мало, да, но появятся они подробности в ближайшее время. Но примерно предположить можно, что суть идет о кнопке, нажимая на которую, ты автоматически приостанавливаешь действие всех своих финансовых активов и операций на данный момент.
4: Можно прочитать прямо с сайта Госдумы? Вот у них буквально опубликовали несколько минут назад, непосредственно на депутатском сайте. Вводится сервис красной кнопки на портале госуслуг. Человек, который заподозрил, что стал жертвой мошенников, может воспользоваться ей для того, чтобы моментально приостановить дистанционные денежные операции. То есть все, скажем так, каналы, по которым могут происходить,
5: ну, перекрыть автоматически, да?
4: Да, то есть, ну, банковские карты, еще какие-то.
5: Если ты понимаешь, что, например, как-то нечаянно слил свои данные куда-то, просто заходишь на госуслуги, нажимаешь на кнопку, и, ну, блокируется, по крайней мере, на какое-то время переводы.
4: Да,
5: то есть даже если мошенники получили доступ к твоему личному кабинету, они деньги вывести не смогут.
4: И ни человек сам не сможет, и ни мошенники, никто. Это просто будет замороженная система. Все правильно. Вот
5: да.
4: Главное изменение, в принципе.
5: Пишет нам слушатель. Я не помню, по-моему, мы с ним договаривались, что будем анонимно представлять. Помоги, пожалуйста, зайди в Телеграм, я пока зачитаю сообщение. Значит, написано, что вчера был случай впервые у меня. Звонит некий представитель службы доставки, говорит, мол, посылка вам по адресу в Югру, такому-то. Ну, угу. Видать, по фамилии обращается, точно адрес говорит. Из московского региона. Вот. Как вам там чек на оплату провести удобно и так далее, когда удобно забрать эту посылку? Ну, Марине, кстати, тоже звонили, говорят, вам посылка. Ну что, я выхватил телефон, поспал на три буквы и положил.
4: Фишка в том, что я как раз дала посылку в то время. Действительно, мне одна транспортная компания должна была. Единственное, что мало времени прошло. То есть я условно там заказала кое-что, и мне позвонили на следующий день. То есть я понимаю, что физически оно не могло за день прийти.
5: И тогда вывод какой? Вывод какой? Ты заказала кое-что, доставку с помощью службы доставки.
4: Да, и на следующий день позвонили
5: мошенники. Вывод какой?
4: Кто-то сливает мои данные.
5: Кто-то сливает твои данные.
4: Та самая компания.
5: Скорее всего, да. У меня же был такой случай. Я купил сим-карту исключительно для того, чтобы привязать ее к банку. Угу. Ну, устроился на работу. Там зарплатный, зарплатный договор, или как он называется? Зарплатный счет.
4: Проект.
5: Ну, короче, зарплатный, зарплатный проект, он в другом банке.
4: Пришлось открыть.
5: А моя сим-карта, никак не привязывалась к этому банку. Говорят, раньше пользовался какой-то мужик, он наш клиент, и вот всю жизнь теперь будет этот номер висеть на нем. Я пришел к мобильному оператору, заказал симку, мне ее дали, я ее привязал. На следующий день обратился в службу доставки. На следующий день. И, думаю, приколюсь, вот этот номер укажу для контакта, чтобы свой основной как бы не палить. Ну, типа, кому я нужен. Так вот, мне через, наверное, час позвонили мошенники. По фамилии, имени, отчеству. Здравствуйте, Тимур Такенович. Вот у вас там эта посылка или еще что-то, короче. Представляете?
4: Вот такой эксперимент.
5: Можете его сами провести, кстати.
4: То есть буквально час потребовалось.
5: А есть еще, кстати, классная такая фишка. Люди сим-карту на разных, например, сайтах, в разных службах доставки, ну, обращаясь куда-то и раскрывая свои данные, указывают там, например, разное отчество или разное имя. Ну, тебе, ты же не обязан, не знаю, там, на каждом сайте правду говорить, как тебя зовут.
4: Да, я везде пишу разные имена.
5: И потом они понимают, кто именно слил данные. Ну, то есть, если тебе звонят, говорят, там, например, Надежда Станиславовна, а ты знаешь, что Надежда Станиславовна, ты использовал вот такой вот псевдоним.
4: Чё? Да, то есть сразу понятно, кто слил.
5: Сразу понятно, кто слил.
4: Вот, смотри, говорим про рассылку рекламы. Вот массовый звонок мне идет от какого-то ООО, УЦ развития. Даже расшифровка есть, образование. Какие-то курсы мне, видать, хотят предложить. Угу. Думают, какая умненькая девочка, давайте ей предложим. Или какая глупенькая девочка, давайте ей предложим пройти наши курсы, чтобы она всякую ерунду в эфире не говорила.
0: Свои люди.
6: Мокрый снег в лицо, в спину смотрит ночь, тысячами звезд.

0: Реклама.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Внимание! С 12 по 14 июня выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Свежая рыба, сочная дичь, кедровые орехи прямо с тайги, мед, дикоросы, молочная продукция, изделия народных промыслов, сувениры и товары со знаком «Сделано в Югре». Ждем вас в Нижневартовске. Приходите, покупайте Югорское. Город Нижневартовск, набережная реки Оби. Фестиваль «Самотлорские ночи».
3: Без возрастных ограничений.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
6: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
7: Добро пожаловать в ВТБ.
6: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
9: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Так, давайте разбираться с комментариями, которые на нашу голову сваливаются, мы их забываем читать, а потом как-то неудобно, как будто бы, знаешь, игнорируем.
2: Ну, сваливаются — плохое слово. Прилетают к нам.
1: Прибывают.
2: Прирастают. Нет, прилетают на крыльях любви.
1: Так, пишет Андрей про защиту телефонов от мошеннических звонков. Ну, я... Помнишь, мы рассказывали про то, что некоторые операторы мобильной связи предлагают, значит, там, подключить эту услугу за деньги. Хотя, если вы эту услугу предлагаете подключить, значит, имеете возможность всех защитить.
2: Ну,
1: вот на что Андрей пишет, очень подходит сюда фраза «можно, а зачем?».
2: Да? Вот.
1: Вот и крылатая фраза.
2: «Можно, а зачем?». Крылатая, действительно, уже как полгода.
1: Так, дальше сообщение от Сергея. Это как в банке спрашивают, не хотели ли бы вы застраховать ваш вклад? Я отвечаю, а вы что, ненадежный банк? У вас прям нужно отдельно страховку оформлять. Вот. Но после этого, говорит, предложение от сотрудника больше не поступало.
2: Ой, какой хороший ответ. Какой хороший. А ведь действительно мысль хорошая. Если вы качественно выполняете свою работу, цените своих клиентов и вообще хорошая репутация у вас, зачем вы, в принципе, да, предлагаете страховать ваш собственный продукт?
1: Интересно, да. Меня тоже это вот всегда удивляло. Застрахуйте свой вклад. Так я его, в принципе, вам и принес, чтобы он был в надежных руках.
2: Да,
1: как бы.
2: Получается, что и от вас его нужно застраховать. Ну, то есть еще дополнительную защиту. Зачем тогда вы в этой схеме нужны? Ладно.
1: Ну, в общем, есть сообщение от Ирины из Урая. Пишет, у меня также было, ждала посылку и тоже звонок. Доставка, говорят, курьер приедет. Я отвечаю, я не заказывал курьера. Я схожу сейчас на почту и заберу. Он говорит, ну что вы? Типа, код надо какой-то продиктовать. Я говорю, код ничего не буду. Я сейчас сама иду. Вот прямо сейчас иду на почту. Ну, на что, говорит, потом эти люди слились.
2: Ну да. Обычно они еще когда понимают, что их раскрыли и не получилось никаких денег поиметь, они еще обычно в конце оскорблять начинают. Какие-то кидать маты, обзывания и так далее. Некультурные люди.
1: Да вообще.
2: Кстати, по поводу... Негодяев
1: во всех смыслах
2: по
1: этого
2: поводу
1: слова.
2: Страхования. Вот вчера читала, «Коммерсант» писал о том, что сейчас наши крупнейшие российские страховые компании стали предлагать людям защиту от военных действий. Ну, то есть там вот если беспилотники, там как-нибудь, если пострадает имущество ваше, или вы сами,
1: ты
2: так
1: знаешь,
2: далее.
1: Мне кажется, что если у меня есть машина или квартира, и мое имущество пострадает от беспилотника, то как будто бы государство должно встать на мою сторону и компенсировать мне мои издержки. Ну, то есть у меня, как у гражданина Российской Федерации, обязанности защищать свое имущество от беспилотников, ну, как будто бы нет. Я обычный гражданский человек,
2: да.
1: Я не военный.
2: Да, я знаю, что там для, например, пострадавших регионов, приграничных Курской и Белгородской области, вот буквально накануне была информация, что Мишустин, премьер-министр, распорядился там выделить очередную сумму денег, я не помню даже сколько миллиардов, но приличная сумма, как раз на решение жилищного вопроса людей, у которых пострадали их дома при... Ну, и там и беспилотники, и ракетная опасность, все что угодно. Там, в принципе, много таких случаев.
1: Ну да, я к тому,
2: поэтому,
1: Марина,
2: в этом
1: что...
2: случае государство обеспечивает. Но вот как раз юристы, с которыми общался «Коммерсант», они предупреждают россиян, чтобы не торопились брать эти страховки,
1: да.
2: Потому что доказать потом что-либо будет очень сложно, и, по сути, возможно, это будет пустая трата денег.
1: Да, Марина. И как будто бы оформлять страховку у какой-нибудь страховой компании, это как будто бы как дискредитировать российскую армию, да, говорить о том, что я боюсь, что меня никто не может защитить и мои интересы защитить не может, поэтому пойду застрахуюсь. Ну, что это такое?
2: Ну, просто страховые компании, тем не менее, не предлагают.
1: Ну, понятно, ладно, это уже их дело. Что касается страховых компаний, у нас здесь в МВД, вообще в полиции, да, предупреждают нас, водителей, о участившихся случаях мошенничеств, связанных со страховкой. То есть, ну как мы сейчас оформляем страховку? Это раньше мы шли куда-то там, в офис, на бумажных носителях у нас это было. Ну, помнишь, это страховка с гербовой, там, бумага и все такое. Потом это все упростили, и сейчас можно в интернет зайти и выбрать себе на определенных сайтах страховую компанию, которая предлагает условия, которые тебе больше нравятся, ну, там, дешевле, или там она именитая, или еще какие-то, или покрытие у нее больше, так далее. Ты выбираешь и там же оформляешь, грубо говоря, в интернете. Вот, оплачиваешь эту страховку, тебе приходит электронная версия твоей страховки на машину. Но мошенники что же не дремлят, так скажем. Угу. Понасоздавали сайтов, практически копий. Вот, где предлагают чуть дешевле. Причем, чтобы не палиться, это не так, что обычно 10 тысяч, а они за 3 предлагают. Не, они типа 8500. Угу. Ты думаешь, что все нормально, тебе присылают там ссылку на оплату или присылают, например, реквизиты для перевода куда-то. И даже заморачиваются и присылают документы обратно, типа с печатью, с номером, с данными, со всеми твоими данными присылают тебе как бы страховой
2: только
1: полис. Только этот страховой полис, он, естественно, недействительный, это просто подделка, сгенерированная, да, там, может, искусственным интеллектом или как, и советуют после покупки страховку проверять в официальной базе. То есть, вот у меня есть страховка, я ее дистанционно оформлял. Причем оформлял я ее когда год назад, и я не знаю, настоящая она или нет, реально я не проверял.
2: Но у тебя, кстати, полицейские ее проверяли, сотрудники госавтоинспекции.
1: Не, они просто посмотрели, они же по базе там и не пробивали. Они просто, я им показал, ну, на экране телефона, что вот страховка, я оформил, он там посмотрел, да, все хорошо.
2: Ну, может быть, они все-таки знают, как определить даже визуально подделку.
1: Может быть, но видишь, здесь прям полицейские говорят, что прям один в один ты не отличишь, там, ты, по сути, можешь ее нарисовать, если уж на то пошло. Единственное, что ее в базе нет. И вот опасение такое, в случае возникновения дорожно-транспортного происшествия. Мне страховку-то никто не возместит, если это подделка. То есть я-то езжу спокойный, знаю, что у меня машина застрахована.
2: Короче, главное...
1: Я же страхую машину не столько для того, чтобы меня не оштрафовали сотрудники госавтоинспекции, если остановят на проверку документов. Да. Я страхую для своей собственной как бы спокойствия и безопасности.
2: Ну, такие, что самое главное, проверять. Где проверять? Есть информация?
1: Да, официальная база Национальной страховой информационной системы. То есть заходите, вбиваете номер вашего страхового полиса.
2: Официально, еще раз.
1: Официальная база Национальной страховой информационной системы.
2: Национальная страховая
1: информационная система.
2: Вот.
1: Там можно проверить,
2: в Яндексе вбейте,
1: действует ли ваш полис или не действует. Соответственно, если там никакой информации нет, то, скорее всего, этот полис будет поддельным. Вот это что касается у нас мошенников. Я вообще хотел очень быстро сейчас закрыть эту тему, связанную с мошенниками, и перейти куда-нибудь в другое русло. Ну, в частности, есть закон, который приняли в Госдуме. Уже тоже в окончательном чтении.
2: Я же говорю,
1: сейчас,
2: они там прямо сейчас сидят и принимают закон.
1: В режиме реального времени. Так вот, закон о том, что регионы смогут запрещать продажу вейпов. Ну, тот самый, вот нашумевший.
2: Я думаю, а для чего надо было принимать отдельный закон, если у нас, в принципе, почти все на уровне регионов можно запрещать, принимать.
1: Слушай,
2: наши самостоятельные субъекты.
1: Видимо, это считается антиконституционным каким-то момент.
2: Вот там, почему?
1: Смотри, в Оренбургской какая там область запретила алкоголь вообще?
2: О, господи, ну, Вологодская же. Но она не полностью, только ограничила время продаж 2 часами в сутки.
1: То есть это можно, как бы, это не нарушает Конституцию, а здесь, чтобы вейпы запрещать, надо на уровне Госдумы отдельный закон.
2: Ну, Вологодская область не запретила алкоголь в целом полностью.
1: Да.
2: Они лишь сильно-сильно ограничили время продаж.
1: Слушай, ну, видимо...
2: А здесь же хотят полностью ограничивать.
1: Видимо, в плане законодательства регионы были ограничены.
2: Ну, наверное, знаешь, чем ограничены? Наверное, в том плане, что все-таки запрещать что-то на постоянной основе, то есть у нас в стране уже сколько лет реализуется эта продукция, я имею в виду вейпы и все вот эти жидкости к ним и так далее. А если мы хотим запретить полностью, чтобы это было вне закона, то есть лишить определенную группу россиян того, к чему они привыкли на постоянной основе, это, наверное, уже надо какого-то федерального разрешения. Правильно? Вот, наверное, сейчас его депутаты
1: причем,
2: и дали.
1: Причем самое интересное, что про сигареты-то нет подобных законов. То есть Госдума не принимает закон о полномочиях регионам запрещать продажу табачной
2: продукции.
1: Потому что
2: ни один регион даже об этом и не думает.
1: Ну да.
2: Ни один.
1: Потому что... Ну да.
2: А что это было такое?
1: Ну да. А вейпы, ну... Вейпы — это вредно.
2: Ну мы про это много раз уже говорили. Все возможные и невозможные причины.
1: Твердо и четко.
2: Ладно, я хотела бы к сфере образования перейти, но эта тема обширная, и я так понимаю, что после музыкальной паузы это сделаем уже.
1: Вот. Смотри, хороший комментарий от Алексея. Меня вот что удивляет, пишет нам слушатель. Придумали в рамках борьбы с мошенниками самозапрет на звонки из-за границы. Но по умолчанию они будут разрешены. То есть ты сможешь запретить себе. Почему, спрашивает Алексей, и резонно, кстати, спрашивает, почему бы не сделать превентивный запрет? на звонки из-за границы, а ты можешь разрешить себе эти звонки. Mm-hmm. Потому что бабушки условные, которые вообще не шарят в интернет-технологиях, они не полезут разбираться в этом вопросе.
2: Мне кажется, потому
1: у них даже госуслуг
2: нет. Да, понятно, бабушки, да. Но мне кажется, это делается потому, что на каком-то базовом уровне у нас с вами должны быть все права и свободы, даже право на звонки с людьми из других стран. А есть у нас родственники или там родные в других странах, или друзья, чтобы звонить им, и они нам? Это вот уже мы сами должны понимать,
1: логично,
2: решать. Наверное, так.
1: Логично, но это противоречит другому закону, который не так давно приняли депутаты Госдумы, начнет, по-моему, действовать с сентября, да, который запретит, полностью превентивно запретит СМС-сообщения от рекламного характера. Звонки должны быть промаркированы. Ты можешь сам разрешить себе принимать эти звонки и сообщения. То есть здесь наоборот работает. Здесь можно, а здесь нельзя.
2: Угу. Ну, просто изначально в международных звонках же ничего плохого нет. Тебе же могут и твои люди звонить, близкие.
1: Да, как слушательница нам Ирина писала, а вдруг вы наследник, вам звонят по наследству из-за границы. Ну, вдруг. И никак...
2: По-настоящему.
1: Да.
2: Вдруг вы реально тот самый персонаж, который...
1: Наследный принц нигерийского правителя, да? А до вас никак не дозвониться. Что делать? Подключать дипмиссию, что ли, чтобы вас найти? Ну, нет, конечно, ну.
2: Ну все, тогда не запрещайте себе звонки.
1: Получается, остались без наследства.
2: Если вы верите, что где-то там, вообще
1: где-то там,
2: на другом континенте
1: живет ваша троюродная прабабушка, и вы единственный прямой наследник,
2: то, пожалуйста, не запрещайте себе международные звонки. Вдруг это та самая чудесная история.
1: В противном случае лучше, конечно, их ограничить себе.
0: Свои люди.

0: Реклама. Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
1: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
0: А, тот самый цветочный у молотка?
1: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
0: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
2: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет-вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Внимание! С 12 по 14 июня выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Свежая рыба, сочная дичь, кедровые орехи прямо с тайги, мед, дикоросы, молочная продукция, изделия народных промыслов, сувениры и товары со знаком «Сделано в Югре». Ждем вас в Нижневартовске. Приходите, покупайте Югорское. Город Нижневартовск, набережная реки Аби. Фестиваль «Самотлорские ночи».
6: Без возрастных ограничений.
7: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно! За окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас! Ведь дорога главная сейчас!
8: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppl.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
11: «Свои люди». Дневное ток-шоу на «Радио Югра».
12: Тема образования,
13: наконец-то!
12: У меня лично очень много новостей.
13: Можно я начну?
12: Ну, пожалуйста, это даже редкость. Раз ты хочешь сам начать что-то важное, вероятно, у тебя.
13: В Подмосковье. Девятиклассники получат шанс, собственно, получить профессию после неуспешно сданных экзаменов в 9 классе. Помните, мы дискутировали на эту тему, что государство хочет дать возможность девятиклассникам, которые не смогли получить аттестат, да, за 9 класс, не сдали выпускные экзамены, тот же самый ОГЭ.
12: Получить рабочую специальность.
13: Да, чтобы они не болтались год в ожидании следующего лета, когда можно пересдать экзамен.
12: И я сказала, это потрясающая, на самом деле, инициатива.
13: Вот, в Подмосковье внедрили это. Московская областная дума приняла закон соответствующий. И теперь получат девятиклассники возможность получить профессию, не пропуская вот этот вот год своей жизни.
12: Подожди, а это разве не касается всей страны? У нас хотели найти...
13: Ну, всей страны-то нет, даже Московская областная дума, она не принимает законы, которые...
12: У нас хотели на уровне федерации.
13: Это понятно, да. Да, на уровне федерации. Но не стали ждать Московской областной думы. В Подмосковье.
12: Подожди. Я что-то путаю, вероятно.
13: Наверное.
12: Но у нас еще в апреле была информация, что приняли на федеральном уровне эти новшества.
13: Да, да, да. Ну, первый регион, который сказал, мы все работаем в этом направлении, получается.
12: Угу. Подмосковье, да? Ну ладно, вообще это федеральная норма, и она должна распространяться на всю страну.
13: Вот список профессий, они сформируют соответствующим образом, тот, который им необходим для области.
12: И еще раз говорю, этот список сформируют все регионы у нас, даже в Югре такой список будут формировать, потому что в Югре это тоже у нас, кстати, в апреле, вот как раз перед отпуском мы эту тему обсуждали, у нас даже департамент образования наш окружной,
13: да,
12: во главе руководителя давал пресс-конференцию на эту тему.
13: Да.
12: Да. Так что это касается всех. И мне кажется, это уникальная, потрясающая возможность.
13: Да.
12: Во главе руководителя давал пресс-конференцию на эту тему.
13: Да.
12: Да. Так что это касается всех. И мне кажется, это уникальная, потрясающая возможность, потому что раньше

0: инициативу. При этом, при всем, говорят, что не нужно ждать, когда Госдума примет какой-то там федеральный закон.
1: Ну, а как они поддержали?
0: Сказали регион, ну смотри как. Зампред комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила о том, что у регионов есть право. Мы, в общем, официально говорит, пожалуйста, принимайте на уровне регионов соответствующие нормативы, постановления и продлевайте хоть до 7 вечера, хоть до 8 вечера, хоть до 10 вечера.
1: Ну, правильно, а что, кого она удивила, интересно?
0: То есть
1: Буцкая
0: этого?
1: Все-таки.
0: Буцкая?
1: Угу. Да.
0: Ладно.
1: Ты просто когда сказал, я засомневалась и пошла проверила Буцкая.
0: Татьяна Буцкая?
1: Да.
0: Вот, принимайте, пожалуйста, тут не нужно нам собираться, депутатам, что-то принимать.
1: Не нужно.
0: Там федеральные какие-то законы. У вас
1: все
0: есть
1: правильно.
0: Возможность.
1: Так, тем более, какие федеральные законы, если у какого-то региона нет возможности, если не хватает, условно, педагогов дошкольного образования, если детских садов не хватает или еще чего-то.
0: Так,
1: как они могут реализовать федеральную?
0: На все мои новости будешь говорить, что...
1: Нет, ну она просто очевидные вещи говорит,
0: давай,
1: понимаете, на уровне регионов.
0: А вы
1: в жизни не примете на уровне федерации, потому что надо для начала обеспечить все регионы детскими садами и воспитателями. И вот когда будет полный комплект, тогда уже можно и федеральный закон принимать.
0: Вот и эту давай попробуем. В России хотят оборудовать детские площадки кнопками вызова службы 112. Вот это тебя удивляет или скажешь, да, это вообще уже 5 лет?
1: Ну, если случилось какое-то происшествие с детьми, сразу скорая, да, чтобы выезжала?
0: А не только скорая, в целом, не знаю, там
1: полиция.
0: Какой-то подозрительный дяденька ходит, трется возле площадки,
1: ну,
0: пожарная,
1: да.
0: Полиция, все что
1: просто,
0: угодно.
1: А эта кнопка, она куда будет сигнал подавать?
0: Соответственно, служба диспетчерская,
1: 112. Да, а кто будет общаться со службой? Как понять-то, каких специалистов вызывать? Я вот что.
0: Смотри, вот в метро ездишь, допустим,
1: угу.
0: Там есть кнопка связи с машинистом.
1: Угу.
0: Ты нажимаешь и говоришь, тут в пятом вагоне пьяный мужик упал без сознания,
1: так.
0: Лежит, помогите, например.
1: А,
0: да?
1: То есть нажимая эту кнопку, сразу с диспетчером связываешься?
0: Ну, конечно.
1: То есть это будет специально?
0: Ну, кнопка вызова службы 112. О чем тебе говорит? Ты нажимаешь на кнопку, попадаешь сразу.
1: Поступает сигнал.
0: Поступает сигнал на 112, тебе снимают там трубку на том конце, говорят, да, говорите, что случилось.
1: Круто, а куда я буду говорить?
0: Ну, рядом с кнопкой будет микрофон, куда ты будешь
1: понятно.
0: Говорить.
1: Хорошо.
0: Нет, это не просто кнопка, Марина, как вот в...
1: банках.
0: Да, в...
1: Я почему-то представила именно такую кнопку.
0: В «Угадай мелодию» ты нажал и отвечаешь на вопрос. Это вот устройство, хорошо, бог с ним, ладно. Это устройство.
1: С микрофоном.
0: С микрофоном и с динамиком.
1: Все.
0: Нажимаешь, говоришь, тут ребенок упал, без сознания лежит. Тебе говорят, вызов принят, ждите, все, через 2 минуты приезжают там, спасатели, скорая помощь.
1: Угу.
0: Зная уже, откуда поступил сигнал, потому что каждая кнопка, она будет привязана к какой-то
1: хорошо.
0: Детской площадке.
1: Если это реально все реализовать, если реализуют, это здорово и прекрасно. Это безопасность наших детей. И не только детей, я так понимаю, просто мимо проходящие люди могут также воспользоваться этой кнопкой.
0: Вот. Ну и все. И вот эта инициатива
1: учитывая...
0: от депутатов ушла в правительство, и сейчас правительство должно будет решить.
1: Ой, ну это очень дорогостоящая, на самом деле, инициатива важная, но ой, как много денег она
0: потребует. А при чем здесь дорогостоящая? То есть, смотри, можно же как, принять закон, который обяжет оборудовать все детские площадки этими кнопками, это одно дело, это надо действительно очень много денег одномоментно. Можно принять норматив, который обяжет все новые появляющиеся детские площадки оборудовать этими кнопками. И тогда для там, бюджетов это не так уж прям, чтобы сильно
1: ну,
0: уж
1: да.
0: Много единомоментов.
1: Согласна. Да, если новое оборудование...
0: Если делаете детскую площадку... У нас же раньше детская площадка как вообще выглядела в целом, вот в моем детстве?
1: Песочница,
0: ну,
1: горка
0: это хорошо, если там есть песок, а не просто кошки туда ходят по своим делам, да? Металлическая горка, обязательно, чтобы пополам была отломлена, чтобы до конца ты не доезжал, а просто вываливался из нее, да? Ну и, я не знаю, качеля, которую, дай бог, в хорошем состоянии, ну и турник.
1: Ну,
0: вот это детская площадка. И она была, скорее всего, забетонирована, чтобы если ты упал, то разбился уже окончательно. Сейчас нормативы, безопасность, чтобы мягкое покрытие было, чтобы не травмоопасны эти горки были. Там 1000 комиссий придет на приемку, чтобы все проверят, чтобы
1: понятно.
0: Ребенок, даже если захотел, чтобы он там не смог самоубиться. Вот, пожалуйста, есть норматив, который эту детскую площадку привел в соответствующий вид. Ну и добавить туда эту кнопку 112, это не проблема.
1: Хорошая инициатива. Посмотрим тогда, как ее оценят в правительстве, дадут свою оценку, и уже к этой теме вернемся.
0: Вообще, в идеале бы еще, кстати, в перспективе на будущее так подумать, чтобы, может быть, на остановках общественного транспорта такие кнопки предусмотреть.
1: Угу. Ну, вообще, в местах массового скопления людей.
0: В целом,
1: каких-то да. Общественных тоже, да?
0: Но место массового скопления людей, это, знаешь...

0: какое конкретно?
1: Ну, общественное пространство, где часто бывают люди.
0: Ну, на остановках тоже часто бывают люди.
1: Ну, я не исключаю остановки.
0: Здесь необходимо привязаться к чему-то, что незыблемо, что есть везде, во всем, в каждом, даже самом маленьком городе.
1: Почта России, Валберес.
0: Не, ну, типа, что ты видишь, преступление какое-то или человеку плохо, он лежит без сознания, такой, так, где у меня почта России в моем городе? Нет, ты всегда знаешь, где у тебя остановка ближайшая, всегда знаешь.
1: Да? А почту не знаешь? Ну, может быть. Может, ты и прав.
0: Ну, если ты скажешь, где у тебя ближайшее отделение почты, я задумаюсь.
1: Ну,
0: если
1: в деревне
0: ты скажешь,
1: люди
0: где
1: знают.
0: У тебя ближайшая остановка, я сразу
1: вот,
0: рукой покажу.
1: А вот в деревнях как раз остановки, они ближе к трассам всегда, это дальше. Ладно, инициатива хорошая, будем ждать реакции правительства. А тема образования, которую ты начал, но я свои новости не успела рассказать. Давайте в следующем часе продолжим.
2: Свои люди. Oye, piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo.
3: ¿Por qué?
2: Porque la vida es corta.
3: Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
2: Pero piensa, es muy importante mirar para adelante, para adelante, para adelante.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Власти Югры расширяют перечень организаций, оказывающих комплексную поддержку участникам СВО. Югорчане активно включились во всероссийский проект «Знания наставники». В мессенджере «Макс» появится возможность совершать платежи. База спорта и отдыха «Северянка» в Белоярском районе включена в перечень организаций, предоставляющих комплексное сопровождение участникам СВО и их семьям. Решение принято правительством Югры во исполнение поручения губернатора Руслана Кохорока. Цель – обеспечить качественную реабилитацию с помощью адаптивной физкультуры даже в отдаленных районах. База расположена в 15 километрах от Белоярского на слиянии озера Щучье и реки Казым. Здесь планируют проводить занятия в бассейне и спортзале с учетом индивидуальных возможностей, прогулки на свежем воздухе. Отмечу, включение «Северянки» в перечень – первый шаг к созданию сети реабилитационных центров в отдаленных районах Югры. Югра вошла в число лидеров по количеству заявок на всероссийский проект «Знания наставники». От нашего округа к образовательной инициативе присоединился уже 241 соискатель. Всего по стране участниками стали свыше 7 тысяч человек. В основном представители школ и организаций среднего профессионального образования. Сейчас конкурсанты проходят онлайн-обучение. Они осваивают современные подходы к работе с молодежью, техники поддержки, мотивации и профилактики профессионального выгорания. Затем участникам предстоит сформировать портфолио и защитить авторские практики. Победителей проекта ждут денежные премии, а 200 лучших наставников отправятся на очную образовательную программу в Центр знаний «Машук». Присоединиться к конкурсу югорчане могут до 30 июня на официальном сайте Общества знания. Двоих молодых людей осудят за избиение подростков в торговом центре Нефтеюганска. Инцидент произошел в марте. Тогда в социальных сетях появилось видео, на котором хулиганы нападают на двоих несовершеннолетних. Правоохранители оперативно установили личности зачинщиков драки. По решению суда на время расследования их отправили в СИЗО. За грубое нарушение общественного порядка и применение насилия фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы. Уголовное дело уже передано в суд для рассмотрения. Сейчас хулиганы находятся под стражей. И последнее. Хорошие новости для пользователей отечественного мессенджера «Макс». Теперь совершать платежи станет так же просто, как отправить сообщение. На полях Петербургского международного экономического форума было заключено соглашение о сотрудничестве между Национальной системой платежных карт и «Макс». В мессенджер будет интегрировано мини-приложение для бесконтактной оплаты. Это означает, что вы сможете рассчитываться за покупки буквально в два клика. Просто создайте свой персональный QR-код в «Макс» и покажите его кассиру. Средства будут списаны через систему быстрых платежей, которую поддерживают 200 российских банков. А для безопасности пользователя предусмотрена биометрическая аутентификация. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
3: И снова здравствуйте. 6 вечера уже в Югре, по крайней мере, ну и в целом по Уралу.
4: Здравствуйте.
3: Но нас слушают не только на Урале. Вот, например, в Томске сейчас уже 8 вечера.
4: Здравствуйте.
3: Да, так что...
4: Не 7? А, нет, это Омская область, да, час разница?
3: 8 часов, мы уже выясняли.
4: А что происходит, собственно? Хочется мне спросить.
3: Ты меня опять уводишь от новостей, не надо.
4: Помнишь, ты нам говорила... Ситуацию на топливном рынке прокомментировал кто?
3: Минэнерго.
4: Минэнерго, вот. И так смело, открыто и правду говорят, слушайте, ну вот у нас там бензина нет в Севастополе, ну условно, давайте в Крыму и около того, потому что беспилотники. И мы такие, ничего себе, как смелое заявление. ФСБ, вот только что опубликовали свое заявление. Обстановка в области противодействия терроризму в первую очередь в Северо-Западном федеральном округе остается сложной. Вот, Национальный антитеррористический комитет проходил, об этом заявил директор, собственно, ФСБ Александр Бортников. Заявил, что киевский режим старается нанести максимальный ущерб экономике и обороноспособности России. Для этого используются массированные атаки беспилотников, а также попытки вовлечь в террористическую деятельность подростков и молодежь. Вот. И в сравнении с 23-м годом в округе в 3 раза выросло число преступлений террористической направленности.
3: Угу. Ну а что, правду говорят? Озвучивают?
4: Ну интересно, как кучно прям начали, слушай. Правду-то говорить.
3: Ну, Северо-Западный федеральный округ, это же округ, в который входит в том числе и Санкт-Петербург, Ленинградская область. А я напомню, что когда был Петербургский экономический форум, какая там была атака беспилотниками, просто жесточайшая. 147, по-моему, да, за одну ночь... 147 беспилотников сбили на подлете к Петербургу. 147 это вообще какие-то небывалые такие, знаете, аппетиты у врага. Ну, в том плане, что давайте пока там в Петербурге со всего мира собрались вот эти все люди, гости, давайте-ка поактивнее. Ну, 147, ну, это прям уже перебор конкретный, но все были атаки отражены. Вот, мне кажется, как раз по следам Петербургского экономического форума ФСБ и говорят, что вот, по крайней мере, в этом федеральном округе, да не только. А у нас есть хоть один федеральный округ, в котором не было атак беспилотников? Нету уже. Уже нету. Уже во всех федеральных округах.
4: Да, ну не может такого быть.
3: Дальневосточный федеральный округ даже подвергался.
4: И что? Нет, заявлять о том, что у нас нет регионов, которые бы не
3: подвергались. Я говорю не регионов, я говорю федеральных округов. Их 8 всего. Во всех федеральных округах были атаки беспилотников.
4: Ну, если так рассуждать,
3: ну, когда, может быть, да. Когда у нас беспилотники уже там добрались до Дальнего Востока, и все думали, как они там вообще оказались. Ну, вот это уже просто... После этого ничего уже не удивляло. Никакой другой округ, который еще ближе находится к границе, они как бы меньше удивления вызывали.
4: Все, прости, что, Марин, что отвлек, ты хотела про образование.
3: Да, я тему образования хотела продолжить, но прежде я сейчас вот тут опять обновила некоторые сайты, и в частности сайт с праздниками. Мы сегодня уже поздравляли всех наших слушателей с международным днем друзей, искренне каждого нашего слушателя, кто каждый день настраивается на волну радиоигра, кто уже не представляет своей жизни, да, без нашей радиостанции, искренне каждого из вас считаем другом, поэтому это наш с вами праздник. Ну, кстати, слушатели первые сегодня поздравили, что тоже о многом говорит, спасибо большое. Но не забудьте своих друзей, конечно, поздравить. А еще обратил внимание на одну дату, она очень для меня, по крайней мере, интересна, потому что я обожаю этого персонажа. Оказывается, сегодня день рождения Дональда Дака. Да, этот потрясающий, харизматичный утенок из Диснея, мой любимый персонаж. Вот все обожали в детстве Микки Мауса, а я его терпеть не могла. И до сих пор считаю, что Микки Маус какой-то пресный, чересчур позитивный и скучный. Он всегда одинаковый. Вот если мультики смотреть, например, Дональда Дака, там всегда разные истории, он по-разному на них реагирует, у него характер есть какой-то, он разный бывает. А Микки Маус всегда одинаково позитивный.
4: А я, знаешь, что обожал? Тома. Из мультика «Том и Джерри». Я всегда был на его стороне.
3: А я не знаю ни одного человека, который был бы на стороне Джерри.
4: Вот эта вот подлая, мерзкая, гадкая мышка Джерри, она бесила невероятно. Смотри, ну кот живет себе своей жизнью, да? Ну, он не шкодничает даже вообще. То есть он просто кайфует по жизни. И появляется в его жизни мышь, которая всячески пытается дискредитировать этого кота перед хозяйкой, выставляя его нарушителем общественного порядка. И, естественно, кот, ну, возмущен этим. Он начинает загоняться за этой мышкой, и у него никогда это не получается.
3: Да, все
4: правильно. И он постоянно попадает в неприятности. Главный герой в «Том и Джерри», как бы странно это ни звучало, это кот.
3: Ну да. Ну, вообще, там 2 главных героя, и без них мультика бы не было. Но я к чему? К тому, что Дональд Дак, во-первых, уже старенький, ему 92 года сегодня исполняется, а во-вторых, я опять же смотрю на дату рождения, 9 июня, 34 год, и понимаю, что вообще ему эта дата не подходит. Ну, то есть, я понимаю, что, условно, 100 лет назад никто не думал про это.
4: Ты сейчас про что вообще?
3: Что
4: ты гонишь-то
3: сейчас? В современных реалиях, если бы у меня была своя мультипликационная компания, я бы запускала персонажей по характеру.
4: Ты пытаешься матрицу судьбы нарисованному герою вычислить?
3: Нет, какая матрица? Я даже по гороскопу. Ну какой из него близнец? Вообще это ни разу не близнец, Дональд Дак, понимаешь? И понимаешь, что
4: ближе к Козерогу, да?
3: Дата, ну, Козерог ближе гораздо. Гораздо ближе. Вот. Так что...
4: Вам это не кажется вообще дичью? Я понимаю людей, но мне кажется, Марина, гороскопы не работают на мультипликационных героев.
3: А зря. Я вот давно заметила, что даже домашние животные, на них даже отображается. Вот наш кот, которого мы в деревню отправили на вольные хлеба, ну, который моих родителей сейчас живет, прекрасно себя чувствует, в отличие от городской квартиры. Вот он родился 2 ноября, вот чистый же скорпион. Ну, чистый скорпион. А есть кошечка у меня знакомая, у сестры моей кошечка, она родилась в начале сентября, дева. Так она такая чистоплотная. Она не только сама, а все девы у нас отличаются как раз аккуратностью, числоплотностью. Она не только сама себя постоянно вылизывает, она всегда приходит к сестре и ложится на нее, она вылизывает ей волосы, щеки. Она вот, понимаешь, даже людей своих моет. Вот ты понимаешь? Поэтому я считаю, что даже гороскоп на животных действует. Но это клиника, я поняла. Ладно, переходим.
4: Вот это вот уже мракобесие какое-то.
3: Переходим к новостям образования. Вот, давай от мракобесия в сферу просвещения. Ладно, на самом деле тема серьезная, про искусственный интеллект и домашние задания. Дело в том, что буквально накануне, пару дней назад, глава Рособорнадзора Анзор Музаев сказал, что надо срочно что-то решать с домашними заданиями, потому что когда искусственный интеллект появился у школьников, они не делают домашку, а все отдают ИИ. ИИ за них решает все. Ну, то есть дети не занимаются. За них все делает нейросеть, и им вообще по барабану. Они все записали за 5 минут готовые решения и пошли гулять, да? И в итоге, как говорит глава Рособорнадзора, все скатывается к простому переписыванию, и знаний дополнительных нет. И поэтому, он говорит, надо срочно менять формат домашних заданий.
4: Да.
3: Мне кажется, это усложнит жизнь школьникам сейчас сильно. Потому что как можно поменять так, чтобы нейросеть не смогла это сделать? Говорит, только если это какие-то творческие работы, которые требуют от ребенка больше вовлеченности, самостоятельности и так далее. То есть проекты всевозможные создавать, практические работы, какие-то новые подходы. Ну, короче, заморачиваться сейчас будут, и, возможно, детям будет еще сложнее совсем скоро.
4: Да нет, это на самом деле хорошая идея. Вообще, в целом, мне кажется, что можно отойти от формата домашних заданий к какому-то другому формату. Проектная деятельность — это очень круто. Тут мы же обычно не любим говорить, что вот в Америке, мы обычно говорим, вот у нас классное образование, да, в этих штатах там вообще тупые эти американцы, у них вообще образование фигня, там дети даже не знают отличия пони от лошади. Ну, к примеру, да?
3: Я сейчас скажу
4: даже,
3: про Россию.
4: Даже на карте Россию не могут найти, и даже Соединенные Штаты Америки. Но у них есть классная система в средней, в старшей школе, обязанность заниматься факультативной деятельностью. То есть ты обязан выбрать там, по-моему, 2 направления. А их очень много. Ты можешь спортивное направление, творческое,
3: да,
4: шахматы, астрономия, вообще любую ботанику выбрать. Ну, и, соответственно, ты выбираешь для себя 2 направления. Это тебе идет в зачет. Это твоя обязанность. Твоя обязанность. Там количество бесполезных предметов, оно сокращено, вот, а количество дополнительных каких-то компетенций, наоборот, расширено. Твоя обязанность. Ты выбираешь, допустим, я вот, мне нравится в огороде копаться, буду там ходить, заниматься ботаникой, да, выращивать там растения какие-то. И люблю вот за звездами наблюдать. Пошел по астрофизическому какому-то направлению. И, соответственно, там нет оценок. То есть ты не делаешь домашние задания, ты занимаешься проектами. То есть ты берешь, например, годовой проект. Причем это не просто вырастить на подоконнике укроп. Да? Ты этот проект как-то описываешь, обосновываешь. То есть это уже такая работа студенческая,
3: да, я понимаю,
4: исследовательская.
3: Да, это круто, но ты представляешь?
4: Типа влияние разных удобрений, например, на урожайность как чуть-чуть. И ты этим занимаешься. Ну,
3: да,
4: это же прикольно, интересно,
3: согласна,
4: классно,
3: но,
4: круто.
3: Как ты правильно заметил, там 2 выбираешь направления. Если все школьные домашние задания свести к проектам, дети просто начнут, я не знаю, ну это повеситься можно, потому что по каждому предмету вести подобную деятельность нереально. Откуда время брать? И еще один вопрос сейчас вот по поводу не только домашних заданий, но еще и экзаменов. Подключился к этому диалогу еще и глава Совета по правам человека при президенте Российской Федерации. Зовут его Валерий.
4: Да, было бы прикольно, если бы Совет по правам человеков.
3: Ну, это я уже оговариваюсь. 7-й час, что вы хотите.
4: И председатель кошка.
3: Какая? Чего?
4: Кошка. Ну, это мемность, вот это кошачья,
3: человеков,
4: когда они,
3: да,
4: коверкают слова.
3: Валерий Фадеев его зовут. Он сказал, что надо не только с домашними заданиями что-то думать новое, но и с экзаменами. Потому что сейчас школьникам в условиях развития искусственного интеллекта необходимо вернуться к самостоятельной устной сдаче, как это было, ну, до ЕГЭ лет 20 назад еще, да? Хотя 20 лет назад ЕГЭ уже был, я как раз... Уже, 30 лет назад.
4: Угу.
3: Потому что должен оценивать знания школьника не робот, не вот эта искусственная машина, которую ЕГЭ оценивает, а все-таки люди взрослые и образованные, педагоги. И нужно
4: Это очень субъективно, тоже сразу нет. Вот здесь как раз можно искусственный интеллект на свою пользу
3: применять.
4: Пусть искусственный интеллект оценивает устный экзамен у тебя. Потому что живой человек, ну, придет преподаватель в плохом настроении, или вот не нравишься ты ему, например. Ну, не нравишься ты ему, он тебе зависит
3: оценка. А как искусственный интеллект может оценить глубину или оригинальность и творчество? Вот, знания не только. Важно, как человек думает.
4: Федеральный проект «Лидер России». Можно договорить, пожалуйста. Да. Федеральный проект «Лидер России», в котором мы с тобой принимали участие, отправляли заявку. И даже проходили отборочный этап, решали задачи по русскому языку, экзамен, диктант там был. Это все искусственный интеллект оценивает меня. Не сидят специалисты вручную, не отбирают ответы.
3: Да, но там же задачи из
4: разных, четкие задания там из разных просто областей. Можно к каждому предмету подойти индивидуально. По какому предмету ты хочешь устный экзамен провести? Скажи, пожалуйста.
3: Ну, как предлагает Валерий Фадеев, да, глава СПЧ, он предлагает географию, литературу, историю, то есть гуманитарные предметы и науки, которые составляют, как вот он говорит, культурный код гражданина России. То есть должен быть диалог между людьми, и педагоги должны понимать, насколько вообще думающий человек перед ними, и как он понимает всю школьную программу.
4: Это же субъективно, опять-таки.
3: Ну, смотри, вот он правильно ставит вопрос, в каком смысле. Он говорит, что есть сейчас элементарные вопросы физики и астрономии, которые у нас даже не знают взрослые люди в стране. А я напомню, в прошлом году мы вас этим шокировали, я сама была шокирована, и вы тоже. У нас, во-первых, проходил опрос в ЦИОМ, а во-вторых, Российская Академия Наук проводила свое исследование. И то, и другое показали ужасные результаты. Потому что, согласно Российской Академии Наук, 300 лет они отмечали, в честь этого вообще проверяли уровень знаний россиян. Согласно их исследованию, 20% опрошенных россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот. А согласно опросу в ЦИОМ, вообще 35% россиян так ответили. То есть один результат хуже другого. И когда у нас даже среди взрослых россиян есть такие, казалось бы, базовые знания просто отсутствуют, ну хочется, чтобы...
4: Чтобы присутствовали.
3: Чтобы присутствовали, как минимум.
4: И поэтому единственным выходом это отменить ЕГЭ и ввести устный экзамен. Вот мне ЕГЭ в этом отношении даже нравится, потому что уравнивает всех, бездушная машина считает, нет возможности подкупить преподавателя своего, принести шоколадку, дать взятку, или быть любимчиком, или сыном директора. Ну, у тебя ЕГЭ одинаково для всех. Если ты, глупенький и не можешь 2 плюс 2 равно 4 сделать, то, все, не поступил. Если ты зубришь, ладно, я сейчас не буду говорить умный, да? Если... Ты человек, который может настроить себя на 10-11 класс, что нужно учиться решать, запоминать и просто до автоматизма выработать эту штуку как решение ЕГЭ, то ты сдаешь хорошо и поступаешь там, куда тебе нравится. Вот и все.
3: Ну смотри, когда не было ЕГЭ, даже если тебе учитель завысил оценку и поставил чуть больше, пятерку вместо четверки, или четверку вместо тройки, тут человек, ты потом едешь и поступаешь в ВУЗ, там свои вступительные испытания. Тебе эта четверка уже не сильно поможет, потому что если ты завалил экзамен вступительный, ты так и так не поступишь. Все равно был некий отбор. Ты знаешь, что от оценки учителя финальной зависит, поступишь ты или нет? Нет?
4: Не понимаю, что ты говоришь. Ты хочешь ЕГЭ...
3: Я к тому, что и раньше была некая...
4: Выделить в отдельную категорию...
3: Я вообще ничего не хочу.
4: И не использовать единый государственный экзамен как итоговую аттестацию, правильно?
3: Это глава по правам человека.
4: Ты же топишь за то, что это правильно. А я лишь топлю за то, что устный экзамен, это, конечно, классно.
3: А хорошо, я считаю, что устная часть,
4: но
3: это тоже важно.
4: Абсолютно необъективно. Абсолютно необъективно. Вот вообще необъективно. Я же рассказывал вот несколько раз этот пример, когда я литературу сдал исключительно потому, что 15 минут пел песню Высоцкого.
3: Угу.
4: Да? А девочка, учительница у нас была, и моя одноклассница была ее дочкой. А, по-моему, вообще на экзамен не пришла, и пятерку поставили, и все. Ну, в чем смысл такой вообще сдачи экзамена?
3: Так ЕГЭ тоже не показывает истинные знания. Кто-то угадал, кто-то перенервничал и не получил 100 баллов, хотя он четкий вообще отличник. Тоже везде есть погрешность какая-то. Поэтому, ладно, пусть над этим думают светлые умы, как говорится.
4: И для этого мы привлекаем нейросеть. Пусть это будет устный экзамен, пусть это будет видео, какое-нибудь интервью, где у тебя будет несколько вопросов, и ты сможешь там на камеру камеру свои суждения рассказать, а искусственный интеллект оценит их.
3: Ладно, последний вопрос. Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за какое количество времени?
4: Ну, каждый раз за разное. Три года подряд за 365 дней, а один год за 366 дней.
3: Ну, короче, за год. А 20% россиян у нас... Ой, какой 20? Сейчас скажу. Даже 33, это каждый третий, считает, что за месяц. Вот.
4: Почему? Почему? Не, почему за месяц, почему не за день, например? Просто должна же быть логика какая-то.
3: За месяц.
4: Ну, типа, за день можно так ответить, потому что...
3: Ночь, день,
4: да, это цикл. Ну, месяц... А в феврале чуть быстрее, да, мы, получается, путь проходим. Ну, что за... Это просто нелогичный ответ. Я это вообще не понимаю. Я допускаю, если человек бы сказал, например, полный оборот, там, Земля совершает
3: за день. Ну, вот Российская академия наук тоже не понимает. И говорят, ребята, срочно нужно спасать российское образование. У нас каждый третий не знает элементарных вещей. Российская академия наук, это они в честь своего 300-летия в прошлом году решили узнать, какой уровень образования у нас в стране. Ну, кстати, надо сказать, что они сказали, ну, по их итоговым, скажем так, заключениям, они пришли к выводу, что, вот я даже сейчас найду точную циферку, вот, они оценили уровень грамотности, именно научной грамотности, то есть по науке, какие мы факты знаем, не знаем, невысокий уровень грамотности у 21% населения. То есть каждый пятый у нас в стране не знает элементарных фактов. Это много, на самом деле. Понятно, что если сравнивать разрез с других стран, может, у нас не самый плохой показатель, но они были шокированы.
4: Георгий из Сургута пишет, что современные ИИ агенты делают очень хорошие творческие проекты, особенно если это платный ИИ, поэтому как бы...
3: Ну, тоже не спасет, да?
4: Не спасет. А вообще современные выпускники СУЗов и ВУЗов не всегда знают элементарные законы физики. Знаю на живых примерах. Выпускники по специальности электромонтер не знают закон Ома.
3: Ой, нельзя таких допускать до практики. Это печально. Дай бог им удачи во время работы.
4: С одной стороны. С другой стороны, я по математике полный профан. Абсолютно. Вот честно признаюсь, я последнее, что помню, это дискриминант. Все. А остальное для меня темный лес. Вот эти формулы, вот эти матрицы, вот эти синусы, косинусы. Я понятия не имею, что такое синус, косинус. Честно. Каким-то образом, каким-то макаром закончил школу. Но это не помешало мне получить финансово-экономическое образование. Прикол такой, да? И в целом я достаточно неплохо там считаю в голове проценты. Меня очень трудно обмануть на кассе в магазине, потому что пока я набираю корзину, я примерно суммирую. У меня мозг так устроен. Понимаешь, о чем, к чему я говорю?
3: Понимаю.
4: Чему я клоню?
3: Высшая математика была у вас?
4: Я не знаю. Я ЕГЭ чудом сдал наугад вообще. Я же рассказывал.
3: В университете-то высшая математика была. У нас у филологов даже была.
4: Высшая математика?
3: Да.
4: Я не помню.
3: Кстати, вот на филфаке, когда у нас целых полгода, да, семестр целый была математика, настолько пришла женщина с математического факультета, настолько в нас смотрела сразу просто как на создание низшего уровня. Она просто она понимала, что мы вообще ничего не знаем в математике, и от нас нечего требовать. Угу. Она просто приходила спокойно, читала свои лекции.
4: Как будто детсадовцев вывели на боксерский ринг против Тайсона.
3: Типа того. И она, когда был зачет, просто, как бы, знаешь, взяла книжку какую-то, читала ее все время, пока мы писали эту работу. Она знала, что мы все списываем. Да. Она это прекрасно понимала. Но она еще при этом понимала, что вряд ли журналистам, а мы все на отделении журналистики были, пригодится высшая математика. Вот так вот я сдала зачет. И в итоге, по факту, я сдала зачет по высшей математике, как будто бы должна ее знать. Знаю ли я ее? Нет. Но если бы она нас спрашивала всех по существу, да никто бы ее не сдал. Просто ни один человек.
4: Ну вот. Если бы у вас были тесты, которые нужно было писать, то ты бы не получила диплом.
3: Да, но высшее образование просто обязывает человека, даже гуманитария, да, все-таки основы математики высшие знать. Ты же высшее образование получаешь, да хоть чуть-чуть-то по вершинкам-то пройдись высшей математики. Вот так. Надеюсь, что в нынешних вузах не так. А может, надеюсь, что так. Короче, все индивидуально. Но я лично этой преподавательнице благодарна. Иначе бы мы просто первый курс даже не окончили, а у нас как раз на первом курсе было.
0: Свои люди. Радио Югра. Реклама. Ну что там?
5: Усталость и сонливость.
6: Да-да, совсем сонливый.
5: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
6: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
7: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Внимание! С 12 по 14 июня выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Свежая рыба, сочная дичь, кедровые орехи прямо с тайги, мед, дикоросы, молочная продукция, изделия народных промыслов, сувениры и товары со знаком «Сделано в Югре». Ждем вас в Нижневартовске. Приходите, покупайте Югорское. Город Нижневартовск, набережная реки Аби. Фестиваль «Самотлорские ночи».
2: Без возрастных ограничений.
3: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
4: Добро пожаловать в ВТБ.
3: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
6: Радио.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Написал нам Денис, что раньше о том речь, но в самом начале. О том речь, что раньше школа не только предметы давала, еще много чего другого, поэтому мозги по-другому работают, поэтому люди более как будто бы плюс-минус там приспособлены к жизни.
2: Угу, да. Вот как раз Российская академия наук и говорят, давайте как-то, может, как раньше, вернемся все-таки.
1: Вот, кстати, по поводу обычной жизни есть комментарий от Георгия из Сургута. Высшая математика мало пригодна к обычной жизни, но при продолжении научной карьеры без нее вот никуда. Никуда. Вот хочешь, например, там, инженером стать каким-нибудь, да? Математика, пожалуйста, нужна. Ну, я отчасти, вот, на самом деле, согласен. Вот хочу я художником быть, да? В художку я поступаю. Есть же высшее учебное заведение художественного
2: профиля,
1: искусствовед там все и прочее. Вот им же математика прям, ну, прям не нужна. А так, положа руку на сердце, вот сколько раз тебе пригодились знания косинусов и синусов в жизни? В обычной, бытовой. Да нисколько,
2: только
1: ноль.
2: Только когда кроссворд разгадывала.
1: Ну.
2: И там была...
1: Я думаю, без этого можно как-то, ну, можно пережить.
2: Да.
1: Этот момент. Вот. Ну и все.
2: Uh-huh.
1: Ну, если, ну, вот я вот, например, ребенок, к примеру, в первый класс пошел. Мечтаю стать, не знаю, пожарным, спасателем. Ну, хорошая профессия, правда? Хорошая профессия. Люди жизнью рискуют. Каждый день в огонь заходят. Каждый день людей спасают. Вот мечтаю стать. Вот мне прям сильно математика нужна? Или музыка? Я петь не собираюсь, я собираюсь пожар тушить.
2: Ну, это же просто об каком-то кругозоре говорит.
1: О каком-то кругозоре.
2: Основы, базы, нужно знать
1: вот
2: все.
1: Вот физкультура, ну, допустим, мне нужна там. ОБЖ, да, как, вот, как база мне нужна.
2: Ладно, переходим к другой теме, к теме кино, если вы позволите. Я тут просто сейчас обновила афиши, слежу периодически за мероприятиями, событиями, которые у нас в Югре проходят. У меня хорошая новость для поклонников Ольги Бузовой, которые живут в Сургуте.
1: Приезжает, да?
2: Представляете, Бузова едет и приедет к вам со спектаклем. Она же еще актриса театральная. Как выяснилось. Ну да, она же вот пару лет назад впервые попробовала себя в театре. Сейчас у вот этим летом, ну, даже весной, вот в мае, у Надежды Бабкиной в театре где-то играла. Короче, по театральным искусствам она теперь тоже хочет быть главной.
1: По театральным помосткам пошла.
2: Да-да-да. Ну, в общем, если кто живет в Сургуте и любит Ольгу Бузову, то в январе она к вам приедет. Да, январь 27-го. Да, афиши уже есть. И, кстати, в Тюмень еще заедет. В Тюмень 26 января будет, а в Сургуте 27-го. Все, дальше она не поедет. Я имею в виду в другие города Югры или там дальше севернее на Ямал. Нет. Вот Тюмень, Сургут и все.
1: Эх.
2: Да. Так что...
1: Ну, в очередной раз отмечу, что как человека очень уважаю Ольгу Бузову.
2: Но как актрису
1: как певицу,
2: и певицу не
1: актрису,
2: очень.
1: Как певицу, телеведущую, кого угодно. Вообще не рассматриваю даже, да, как профессионала. Ну, как человека она супер крутая. Ну, построила себе карьеру.
2: Ну, как профессионал, действительно.
1: Богатый человек. Развит во всем практически. И очень умная. Вот. Поэтому как человеку очень прям молодец.
2: Ну, опять же, вот как удалось и во всех сферах, ты говоришь, развита во всем, но при этом во всех сферах она тебе не очень, с точки зрения реализации.
1: Развита в плане, знаешь чего? В плане успеха.
2: Ну,
1: она
2: да.
1: успешная.
2: Да. Короче, «Мужчина на расхват» называется комедия.
1: Играет Бузова.
2: Бузова, главная роль.
1: Вообще не удивлен.
2: В главной роли.
1: Вообще не удивлен.
2: В Сургутской филармонии будет выступать. Ну ладно, это я так, одной строкой. Я просто вспомнила, что ее фильм «Равиоли Оли» в свое время заработал в прокате. Мы же вот, я же лично за этим следила. 47 миллионов всего. Что меня искренне шокировало, потому что при ее фанатской базе и аудитории она должна была собрать больше Чебурашки. Ну реально должна была. Что лишь говорит о том, что ее фанаты, может быть, за ней следят в соцсетях, но идти денежку и нести не хотят. Правда, потому что, будь я фанатом Бузова, я бы в первую очередь побежала в кинотеатры. А 47 миллионов — это ничто, это пшик. Они на съемки потратили больше денег, чем заработали. Но как бы вот у меня в такие моменты встает сомнение, насколько реально вот эта ее многомиллионная аудитория, все ли эти там миллионы, подписанные на нее, являются реальными людьми, или как в свое время это было модно, нагнали всяких ботов и так далее. Короче, не знаю, вот что-то у меня какие-то здесь сомнения закрались. Ладно, мы не про Бузову сейчас, мы про Майкла Джексона еще хотим хотела я одной строкой сказать.
1: Ничего себе, как тебя кидает из стороны в сторону.
2: Фильм про Майкла Джексона, автобиография его, байопик, так называемый. Я это слово не очень люблю. Более того, мы сейчас в стране же уходим от англицизмов. Ну, в общем, биография. Байопик — это, по сути, фильм биография.
1: Слово биография — ни одного русского слова.
2: Ну, оно давно уже русифицировано.
1: Состоит из био и график, но...
2: Тимур, если мы так глубоко будем копать, ничего не останется. Давай как-то это... Биография, это слово еще 100 лет назад у нас уже использовали в стране, так что не надо. Байопик о Майкле Джексоне собрал уже 900 миллионов долларов по всему миру. Результаты потрясающие, потому что чуть больше месяца он в прокате, и то ли еще будет, он еще не везде вышел. Но у нас, кстати, в России уже идет, наши коллеги даже некоторые ходили, сказали, что фильм им понравился. Не знаю, я не смотрела, но тем не менее он уже обошел сиквелы «Голодных игр» по сборам, «Сумерки» обошел, пожалуйста, и даже «Богемскую рапсодию», где вот также байопик про Фредди Меркьюри в свое время тоже неплохую кассу собрал, но Джексон его обошел, и то ли еще будет, я говорю, прокат еще идет. Так, ладно, еще одной строкой хотела сказать про наши российские фильмы, которые в этом году заработали 25 миллиардов рублей. Больше всех собрал «Чебурашка 2». Вот. Ну и, кстати, еще есть крупные премьеры на это лето. Например, вот уже в этот четверг, 11 июня, стартует «Холоп», третья часть. Очень долгожданная, кстати.
1: По поводу «Холопа» уже есть заявление о том, что «Холоп 4» тоже будет снимать. Да,
2: они же еще третью даже не посмотрели, как соберет кассу или не соберет. Они прям уверены, да? Ну, учитывая, что первый и второй «Холоп» собрали, поскольку там, по-моему, по 3 миллиарда каждый, то и больше. Первый, по-моему, даже больше. Наверное, есть шансы, что и этот «Холоп 3», раз уж россиянам так понравилась эта вся история, соберет неплохую кассу. Ну, раз четвертую снимают, значит, не сомневается. И, кстати, еще одна громкая кинопремьера, которая на лето запланирована, она в августе выйдет, 13 августа. Там «Колобок». Про Колобка, причем Колобка озвучивает Гарик Харламов. Тоже, мне кажется, уже ни одно кино не обходится без его голоса. Как будто больше никаких голосов в стране нет. Вон Тимура бы пригласили что-нибудь озвучить.
1: Меня?
2: Да.
1: Пожалуйста, пригласите меня что-нибудь озвучить.
2: А то везде Харламов, ну реально. Какой вот не возьми, любой сейчас современный, вот мультфильм, если «Союз мультфильм» снимает, продолжение там «Простоквашино», «Ну, погоди» и прочее, вот и там есть Гарик Харламов, и там, понимаешь, ни одного уже не осталось проекта, где бы Харламов за этим, за кадром кого-нибудь не озвучивал.
1: Ну, кто, по-твоему, может хорошо Колобка озвучить?
2: Да кто угодно. Просто от голоса, просто от голоса зависит
1: характер
2: персонажа. Вот и все. Вам какой нужен характер, такой голос подбирайте.
1: У меня есть кандидатура, и это Галустян.
2: Ну, «Панду» неплохо озвучил.
1: «Панду» вообще классно.
2: Угу.
1: Конечно, Галустян бы подошел.
2: И как будто бы Колобку больше, да, голос Галустяна подошел.
1: Ну, а так, я обожаю Бурунова, я бы ему вообще все роли отдал бы.
2: Ну да,
1: вообще все озвучил.
2: И Бурунов может по-разному очень. Ты даже иногда можешь не догадаться, что это голос Бурунова.
1: Нет, а есть забавный факт, что Леонардо Ди Каприо вот в мире, да, если взять вот 7 миллиардов человек, и процент тех, кто является фанатом Ди Каприо, он гораздо меньше, чем фанатов Ди Каприо в России. И просто потому, что Бурунов озвучивал Ди Каприо всю жизнь.
2: Ну, шикарно, да.
1: То есть, озвучивает. Если сейчас посмотреть
2: вот
1: новые
2: почему?
1: Фильмы, у него, кстати, контракт уже нет на озвучку.
2: С прошлого года.
1: Но если посмотреть сейчас новые вот фильмы без озвучки Бурунова, это вообще не тот человек.
2: Да, почему-то в прошлом году сам лично там Ди Каприо, ну, его команда отказались от озвучки Буруновым и сказали, что будет новый голос в России. Я уж не знаю, чем им Бурунов не угодил. Ну, по мне, так гениально, конечно, он его озвучивал все это время. Ладно, про кино еще одной строкой хотела сказать. У нас тут прошел опрос в стране, и россиян спрашивали, какие фильмы вы смотрите после работы, чтобы отдохнуть и отвлечься от рабочих будней, от рабочего, проблем от рабочих.
1: Ух ты, смотри,
2: какой
1: можно?
2: Да.
1: Новость, молния, прям молния вообще по всем сайтам сейчас разлетается. Минцифры и Роскомнадзор обратились в правоохранительные органы с просьбой снять ограничения с игровой онлайн-платформы Roblox. Пресс-служба министерства сообщила, что Минцифры получили от платформы гарантии соблюдения российского законодательства.
2: Круто. Roblox теперь...
1: Только почему Минцифры и Роскомнадзор сами не могут разблокировать то, что они заблокировали?
2: Не знаю.
1: Типа, зачем в полицию обращаться?
2: Не знаю. Может быть, они изначально через полицию действовали. Надо в таком же порядке обратно. Короче, какой бы жанр фильма ты предпочел в конце рабочего дня посмотреть, чтобы отвлечься?
1: Типа вот прихожу домой, включаю фильм.
2: Какой именно жанр? Жанр какой?
1: Комедию, конечно.
2: Комедию. Большинство россиян так и сказали.
1: Причем, наверное, не фильм, а сериальчик.
2: Треть россиян выбирают комедию. Забавно, на втором месте идет детектив. А потом идет триллер. Я думаю, а что, вам триллеров на работе мало? Зачем вы триллеры? Но каждый десятый, кстати, мультики включает. Речь про взрослых россиян, работающих. Я в этом числе. Я тоже. Я искренне люблю мультики. И, например, листаешь, надо... Ой,
1: эти... Опять мошенники звонят, да?
2: Да то же самое, смотри. Тот же самый ООО.
1: Может, прям что-то
2: они хотят тебе? Я чувствую, они нас слушают, потому что, смотрите, здесь написано ООО, какое-то там название, не буду говорить, чтобы не рекламировать, и в скобках идет сфера образование. Я серьезно говорю, они нас слушают просто и думают, вот этой женщине, которая в приемнике, ей очень нужно срочно образование. Она тупенькая немножко. Вот они так про меня думают и названивают мне, хотят мне курсы образовательные предложить по-любому. Я, если что, вас уже раскусила, никакое образование мне не нужно. Я их уже столько получила, что Тимур говорит, остановись, пожалуйста.
1: Да.
2: Ладно, давайте про кино. Короче, что я хотела сказать. Меньше всего мы смотрим драмы после работы. Вот, наверное, потому что драмы нам и на работе хватает. И еще здесь интересная разбивка по профессиям. Быстренько сейчас расскажу. Самые большие любители детективов у нас — это бухгалтеры. Как ни странно. Фэнтези чаще всего выбирают офисные сотрудники и сисадмины. А дальше триллеры.
1: Логично.
2: Триллеры предпочитают дизайнеры и представители творческих профессий. Как ни странно. И еще врачи здесь засветились. Врачи-триллеры. Ну, как бы... Бедные врачи.
1: Тут уже все объяснимо, да, детективы, потому что у бухгалтеров математический все-таки склад характера.
2: А, любят думать и дома, и на работе, да?
1: Дедуктивный метод, это тоже не чуждо бухгалтеру, да, чтобы понять, где ошибка зарыта. Кто у тебя дальше был? Фэнтези, офисные работники. Ну, в офисе, откровенно говоря, все очень стандартно и очень скучно.
2: Угу. Ну, хочется типа, в мир фантазии,
1: хочется,
2: да?
1: Хочется, да, хочется, так сказать, размечтаться. Угу. Творческая интеллигенция что выбирает?
2: Дизайнеры, творческие сотрудники и врачи еще тут затесались почему-то. Триллеры предпочитают.
1: Ну, врачи, понятно, у них каждый день как триллер своего рода, особенно врачи скорой помощи, да?
2: Или хирурги, например, травматологи. Но опять же, хочется думать, наверное, отдыхать от этого. Мелодрамы у нас предпочитают продавцы смотреть. А боевики любят водители и кладовщики. А военные фильмы смотрят у нас охранники преимущественно. Ну, любят. По крайней мере, вот сидеть на службе и смотреть военное кино, так многие охранники ответили, что не против.
1: Ладно. Ну, тут тоже объяснимо. Потому что охрана, ну, знаешь, такая вот охрана, не прям охрана у президента, допустим, да? А охрана на каком-нибудь объекте, где сильно охранять не надо, просто надо присутствовать. Это люди, как правило, старшего поколения. Это люди пенсионного или предпенсионного возраста. Да. И это люди, которым
2: любят
1: не чуждо понятие великоотечественное,
2: память, они росли война. На этом военном кино. Все правильно. Какой ты сегодня логичный. Как будто только сегодня ты должен сказать, да?
1: Честно, ну что?
2: Ладно, у нас реклама, музыка.
1: Стараемся, поработаем.
2: В конце часа вернемся. Поработаем еще чуть-чуть, да?
0: Свои люди. Реклама.
3: Презентация через 5 минут.
4: Проспал экзамен.
5: Вот-вот опоздаю.
6: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
8: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
9: Мальчик просто покупает квартиру. Мужчина покупает квартиру, паркинг и кладовую по цене одной квартиры.
10: Мириады. Город, который строит НК в Тюмени. Сделайте правильный выбор на nk.ru.
11: Застройщик ООО ИДК НК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до конца июня 2026 года. Подробности на сайте nk.ru.
12: В школе
3: школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Внимание! С 12 по 14 июня выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Свежая рыба, сочная дичь, кедровые орехи прямо с тайги, мед, дикоросы, молочная продукция, изделия народных промыслов, сувениры и товары со знаком «Сделано в Югре». Ждем вас в Нижневартовске. Приходите, покупайте Югорское. Город Нижневартовск, набережная реки Аби. Фестиваль «Самотлорские ночи».
5: Без возрастных ограничений.
12: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
13: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
12: А, тот самый цветочный у молотка?
13: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
12: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
14: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
15: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
14: Реклама? Лишние расходы.
15: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
16: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
17: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
18: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
19: Мой путь непростой, но я все равно иду. Навстречу ветер и метели мне метут. Из всех дорог я выберу одну. И с каждым шагом наберу.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: У нас, кстати, очень много среди слушателей, поклонников мини-футбола. И даже периодически нам пишут сообщения. Ребята, сегодня игра. Да. Приезжайте.
2: У нас очень много фанатов в Югорске.
1: В Югорске, да,
2: у нас очень много фанатов в Сургуте.
1: И нам приятно, когда нам пишут. Ребят, приезжайте. Завтра игра. Мы такие, класс.
2: Класс, мы не приедем.
1: Но ехать
2: у нас
1: далеко.
2: Завтра работа.
1: Но ехать, правда, далеко. Были бы вы тут полчаса езды, да? Мы бы приезжали, правда. Ну, в общем, у нас мини-футбольный клуб «Факел», который из Сургута, сменил название. На какое? Читал?
2: Нет.
1: Не знаешь?
2: Блин, а угадать смогу?
1: Попробуй.
2: Ну, здесь, смогу угадать?
1: Да, здесь реально угадать. В общем, в Сургуте на протяжении уже почти 30 лет вот есть такой мини-футбольный клуб «Факел». Я думаю, все его знают, даже те, кто не увлекается мини-футболом, и
2: факел,
1: они сменили
2: факел,
1: название.
2: «Факел», это что-то на... на газовик?
1: Нет.
2: Нефтяник?
1: Нет, все проще.
2: На Сургут?
1: Да! Все правильно. Теперь мини-футбольный клуб из Сургута называется «Сургут». Вот так вот. Под этим именем будет выступать. Об этом глава города сообщил. Ну и сказал, что новое название отражает идентичность города, его спортивный характер и стремление к победе. Мне кажется, для любого вида спорта, какая бы команда ни была из этого города, да, «Сургут» — подходящее название. Потому что это слово такое «Сургут».
2: Mm-hmm.
1: Ну, прям вот
2: хлёсткое.
1: Оно такое прям достигаторское какое-то. Вот такое брутальное, я бы даже сказала. Спортивное, реально. «Сургут». Пришли и всех победили, такое ощущение, да? Поэтому больше никакого «Факела», теперь только «Сургут». Ну и как указал глава города, да, в этом сообщении, что за почти 30-летнюю историю этот клуб прошел путь от региональных соревнований до медалей высшей лиги и выхода в суперлигу. Это сильнейший дивизион российского футзала. Вот так вот.
2: Ну,
1: крутышки,
2: понятно.
1: В общем.
2: Понятно. Короче, почему, да, сменилось название? Возможно, потому что появилась поддержка от муниципалитета, именно вот масштабная. А может, еще по какой-то причине. Ну, есть же какое-то объяснение этому? Почему муниципалитет, именно вот масштабная? А может, еще по какой-то причине. Ну, есть же какое-то объяснение этому? Почему не «Факел»? Почему не остался «Факел»? Возможно, с этим...

0: Про Мбаппе.
1: Ну, про кого угодно.
0: Ну, нет, понятно. Но стоп-расизм — это же главное, вообще, главный девиз современного
1: футбола. Ну да, они там удаляют вот этот искусственный интеллект, за 2 секунды определяют эти комментарии и удаляют расистские, гомофобные, женоненавистнические, другие какие-то высказывания.
0: Женоненавистнические. Это же половина России, но именно мужчин, скорее всего, считают, что женский футбол — это вообще не футбол.
1: Ну, в общем, такие комментарии будут удаляться. И знаешь, что смешного-то в этой новости? Что этот сервис уже используют некоторые клубы премьер-лиги. И первым, кто был в этой истории, ты должен угадать, какой клуб начал использовать первым этот искусственный интеллект, чтобы про них...
0: Наш, в смысле, российский?
1: Нет.
0: А английская футбольная премьер-лига?
1: Ну, наверное. Ты думаешь, разбираюсь в этих командах? Ну да, скорее всего, английская. Да, господи, да это твоя любимая команда.
0: Да, Тоттенхэм, что ли?
1: Конечно.
0: Потому что у них петух на эмблеме.
1: Тоттенхэм, твой клуб, за который ты страдальчески болеешь всегда.
0: Не, это объяснимо, потому что они в этом сезоне на последнем месте. Ну, знаете, ладно, не на последнем. 4-е с конца. Ну, то есть они не вылетели, но вот были прям на грани.
1: Ну, то есть им эти комментарии такие, ну, оскорбительные, пишут не только противники, но и сами фанаты, которые за них болеют, а те никак не могут их порадовать.
0: И знаете, обидно здесь вообще в этот сезон для английской премьер-лиги, для всех поклонников шпор, ну, Тоттенхэма, заключается в том, что ну, ладно бы там оказаться на последнем месте перед зоной вылета. Вот то, что Арсенал стал чемпионом, вот это как бы больше обида.
1: Ну, в общем, говорят, что им просто очень много писали подобных комментариев, они кто первые протестировали эту систему, а сейчас, видишь, даже FIFA берет ее на вооружение.
0: Я здесь одну мудрость нашел в интернете, наткнулся случайно, если я ее не расскажу, и наше шоу закончится, я себе это не прощу.
1: Ну, тогда давай.
0: Глубокая философская.
1: А ты уверен, что это мудрость?
0: Человек пишет, не жизнь, а мечта. Проснуться и сразу же уставиться в маленький экран. Прежде чем отработать 8 часов за средним экраном, сделать несколько перерывов, чтобы вернуться домой и провести несколько часов, уставившись в большой экран, чтобы расслабиться. Прежде чем лечь в кровать и уставиться снова в маленький экран.
1: Все правильно.
0: Не жизнь, а мечта.
1: Просто описал день многих россиян. Просыпаешься с утра сразу в телефон, потом на работе компьютер, дома телевизор, снова телефон перед сном.
0: И вот вы знаете, получается, человек реально описал всю жизнь с момента, весь день с момента пробуждения и до момента засыпания.
1: Все в экранах.
0: Везде фигурирует экран. Угу. И я просто к чему клоню? К тому, что это ли не повод задуматься нашему вообще руководству в некоторых компаниях, типа Роскомнадзор, там, Минцифры и так далее, что для в нашей жизни значит экран? И вот эти блокировки, почему мы так сильно переживаем? Это не пустой звук, например. Для кого-то Телеграм —
1: а между тем
0: огромная часть жизни. Для кого-то запрещенный там Дискорд — это львиная доля его жизни.
1: Между тем, вот раз ты про интернет заговорил, у нас сегодня Госдума уже в третьем окончательном чтении приняла закон о крупных штрафах для владельцев сайтов за авторизацию через зарубежные сервисы и почту. В чем суть? Вот как пишут у нас федеральные СМИ, до 700 тысяч рублей штрафы ввели.
0: Ага.
1: То есть теперь, по сути, в России, ну, пока это на уровне Госдумы приняли, президент еще не подписал, но есть вероятность, что подпишет. В России таким образом хотят полностью запретить авторизацию на сайтах через зарубежные сервисы, включая электронную почту иностранную. Uh-huh. А Google почта, я напомню, это иностранная, да? А у нас же у нас у всех есть иностранная почта.
0: Uh-huh.
1: Те, кто имеет андроиды, да и айфоны, мы же все через Google почту? Или я что-то не понимаю?
0: Не знаю про айфоны ничего вообще, у меня никогда их не было. Но Google, в смысле, любой телефон на андроиде, да, скорее всего, Google.
1: Ну так, а как?
0: Что как?
1: Это попадает под этот закон или нет?
0: Имеется в виду, допустим, ты регистрируешься на, там, ну, давай так, на сайте Валбриса, да?
1: Да, речь идет про Рунет. То есть, если вы на скажем так,
0: же
1: просторах российского интернета...
0: Да, да, и там же сейчас практически все сайты используют регистрацию по номеру телефона, вот, а раньше очень активно мы регистрировались все через почтовые адреса.
1: Сейчас почта тоже используется. То есть нельзя будет вводить...
0: То есть, да, нельзя будет, например, зайти... И будучи уже зарегистрированным, нельзя будет авторизоваться на каком-то сайте, используя Google.
1: Понятно.
0: То есть как бы можно, но за это штраф. И вот что мне улыбнуло сегодня, Лариса, нам слушательница из Лентора, писала, говорит: «Добрый вечер, прислал сообщение от mail.ru, что с 15 июня, это вот уже получается следующей неделе, будут платные сообщения».

0: сообщения, содержащие в себе коды, и даже скриншот. Значит, тут написано, 15.06.26 пароли для внешних приложений перестанут работать. Возможность использовать ящик Mail в других почтовых сервисах остается только в тарифе Mail Space для работы. И если я правильно понимаю, они как раз вот на волне вот этого подсуетились, и теперь, если ты хочешь авторизоваться где-то и получить пароль, и авторизоваться с помощью своей почты mail.ru, угу, заплати деньги.
1: Ну, или заведи новый ящик бесплатно.
0: Ну, или заведи новый ящик на Яндексе, допустим.
1: Действительно, пока что, слава богу, на Яндексе это пока что бесплатно. Я уж не знаю, пока ключевое просто слово или нет.
0: Ну, у Яндекса тоже много своих приколов, как, например, Яндекс.Диск, да, который раньше был гораздо больше, сейчас он просто с каждым годом, да, объем.
1: Меньше-меньше.
0: Все меньше и меньше.
1: А дополнительно надо платить. Вот, ну,
0: то есть я уже на своем Яндекс.Диске, хотя использую исключительно для работы, там какие-то файлики перекинуть, я уже уперся в потолок.
1: У меня третий еще свободно, можешь моим пользоваться.
0: О, давай.
1: Разрешаю. Ну, в общем, отныне, когда вот подпишет закон президент, входить в Рунет на какие-то сайты, да, в Рунете, можно будет только по российскому адресу электронной почты, угу, через телефон, через госуслуги, биометрию. Ну, или...
0: И я уверен, что не пройдет и пары лет, как все наши почтовые сервисы введут платную подписку.
1: Ну, это твои предположения, дай бог, не сбудутся.
0: Потому что не будет альтернативы.
1: Давайте на этом будем прощаться. Тимур Полонин, Марина Штыльникова, свои люди. Прощаемся мы ненадолго, до завтра. Завтра, кстати, у нас среда, но она такая четверговая будет среда, потому что предпоследний рабочий день на этой неделе будет завтра. И потом уже чуть-чуть и трехдневные выходные.
0: Еще чуть-чуть, сразу в рай.
1: Да.
0: До свидания, пока.
1: До завтра.
2: Свои люди. Местное время 19:00. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Югра делает очередной шаг навстречу новым инвестициям. Сургутянина наказали за грубое нарушение миграционного законодательства. Югорчане смогут поклониться чудотворной иконе Федоровской Божьей Матери. Югра активно работает над повышением своей инвестиционной привлекательности. И очередным подтверждением этому стало решение правительства округа, принятое под руководством губернатора Руслана Кохрука. Выделены существенные средства на реализацию проекта «Промышленная площадка города Нягань». Инвестиции пойдут на создание инженерных коммуникаций, транспортных развязок и подготовку земельных участков. Все это призвано сделать площадку максимально привлекательной для новых производств. Руслан Кохрук отметил, что проект, который будет реализован в два этапа до первой половины 2028 года, станет настоящим магнитом для инвесторов и драйвером промышленного развития округа. По прогнозам, это позволит создать свыше 1000 рабочих мест, увеличить объемы промышленного выпуска, пополнить бюджет за счет роста налоговых поступлений и поддержать отечественных производителей в рамках импортозамещения. На площадке планируется размещение предприятий, занятых в таких перспективных направлениях, как лесопереработка, производство стройматериалов, химическая промышленность, нефтесервис, логистика, а также пищевая и сельскохозяйственная отрасли. Для привлечения бизнеса предусмотрены налоговые льготы, субсидии и гранты. Сургутский городской суд признал местного жителя виновным в фиктивной постановке на миграционный учет 7 иностранных граждан. Как установило следствие, мужчина зарегистрировал приезжих в своей квартире. Однако фактически предоставлять им жилье не собирался. Подсудимый полностью признал вину, после чего дело рассмотрели в особом порядке. Суд назначил ему штраф в размере 250 тысяч рублей. Кроме того, в доход государства взыскана стоимость мобильного телефона, который он использовал при совершении преступления. Иностранные граждане, незаконно находившиеся в России в результате этих действий, были привлечены к административной ответственности и выдворены из страны. Приговор вступил в законную силу. Югорских ветеранов специальной военной операции и членов их семей приглашают на онлайн-встречу, посвященную образованию, трудоустройству и мерам поддержки. 16 июня эксперты Российского общества знания объяснят, какие льготы при поступлении в вузы доступны участникам СВО и их детям, а также расскажут о программах обучения, профессионального развития и построения карьеры после службы. Начало трансляции в 18:00 по местному времени. Участие бесплатно. Регистрация открыта на сайте Российского общества знания. И последнее. Жители Югры получат уникальную возможность прикоснуться к святыне, чудотворной Федоровской иконе Божьей Матери. Этот древний образ, чья история уходит корнями в 12 век и тесно связана с молитвами святого Александра Невского, а также с благословением на царствование Михаила Романова, привезут из Костромы. 11 и 12 июня святыня будет пребывать в Воскресенском кафедральном соборе Ханты-Мансийска. А 13 и 14 верующие смогут поклониться ей в Свято-Троицком кафедральном соборе Сургута. Несмотря на испытания прошлых веков, икона сохранила свою нетленность и особую духовную силу. С 2001 года она регулярно путешествует по епархиям Русской Православной Церкви. А в 2009 перед этим образом в Храме Христа Спасителя в Москве состоялись избрания и интронизация святейшего патриарха Кирилла. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
2: Реклама.
4: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
2: Радио Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
2: Добро пожаловать в ВТБ.
1: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
3: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
10: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
12: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
13: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
14: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
11: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
15: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
16: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама. Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Каждый день. Утром и вечером.
6: В жару и холод.
7: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
8: Мы здесь, мы стоим у перехода. Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
9: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Автомол. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
2: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
3: Добро пожаловать в ВТБ.
2: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
5: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
1: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
0: Реклама – лишние расходы.
1: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
2: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
3: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
4: Лайк.
3: Общение.
4: Лайк.
3: Знания.
4: Лайк.
3: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра. Реклама.
1: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
5: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
6: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
7: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppl.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Местное время 23 часа. Главное окружное радио. Can you feel the smooth groove, the beat? Can you feel the smooth groove, the beat? Can you feel the smooth groove, the beat?

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио
2: Югра.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

радио «Югра». Югра.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

номер 22 заканчивается регистрация на рейс 175 Москва-Новосибирск. Просьба пассажирам, прошедшим регистрацию, пройти на посадку к выходу номер 3.

0: Ка-чинг.
1: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио